0: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Нефтеюганский район планирует масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Сургутские врачи спасли малышку в жизнеугрожающем состоянии. Югра встретит юных соотечественников из 13 иностранных государств. Масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры готовят в Нефтеюганском районе. План предстоящих работ на следующий трехлетний период обсудили на совете глав. Ожидается ремонт и замена сетей тепловодоснабжения и водоотведения. При формировании списка мероприятий учитывались такие параметры, как степень износа коммуникаций, потребности жителей, а также синхронизация модернизации сетей с параллельным переустройством дорог, благоустройством территорий и строительством жилья. Как отмечают в районной администрации, реализация задуманного позволит повысить надежность коммунальных услуг и снизить потери ресурсов. Врачи окружного кардиодиспансера спасли трехмесячную девочку с редким и крайне опасным заболеванием. В начале июля ребенка экстренно доставили санитарной авиацией из Ханты-Мансийска в Сургут. Состояние малышки на момент поступления было критическим. Она находилась на искусственной вентиляции легких. Две недели за жизнь ребенка круглосуточно боролась мультидисциплинарная команда специалистов. В итоге докторам удалось стабилизировать показатели, восстановить сердечный ритм, перевести малышку на самостоятельное дыхание, добиться заметного улучшения состояния. Сейчас девочка продолжает лечение и проходит восстановительные процедуры. Как отмечают в Департаменте здравоохранения Югры, развитие специализированной помощи детям ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ханты-Мансийск и поселения района сделали еще один шаг в поддержку бойцов спецоперации. Общими усилиями жители собрали и отправили за ленточку более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе продовольствие, вода, одежда, медикаменты, маскировочные сети и многое другое. Особая часть партии – более 500 килограммов всего самого необходимого для госпиталя. Кроме того, солдатам доставят 365 адресных посылок. Как отмечают в мэрии, это уже 8-я в этом году погрузка гуманитарного добровольческого корпуса. За каждым ящиком сотни неравнодушных людей. Кто-то принес банку тушенки, кто-то связал носки или помог с формированием отправки. Именно из этих маленьких дел складывается большая, очень нужная поддержка. И последнее. Югра встречает пятилетие участия в проекте «Здравствуй, Россия». За это время Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для юных соотечественников из-за рубежа. Ребята от 14 до 19 лет приезжают, чтобы знакомиться с культурой, историей и природой нашего края. Находят новых друзей и по-новому открывают для себя Россию. Участниками становятся победители конкурсов, посвященных государственной истории и культуре. В нынешнем юбилейном году Югра примет делегации из 13 стран, включая Азербайджан, Беларусь, Германию, Египет, Израиль и другие страны. Такой размах показывает высокий интерес к проекту у молодежи. К слову, его запустило Россотрудничество еще в 2014 году. В Югру первая делегация прибыла в 2022. С тех пор при поддержке правительства округа программа стала настоящей площадкой для живого диалога. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Нефтеуганский район планирует масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Сургутские врачи спасли малышку в жизнеугрожающем состоянии. Югра встретит юных соотечественников из 13 иностранных государств. Масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры готовят в Нефтеуганском районе. План предстоящих работ на следующий трехлетний период обсудили на совете глав. Ожидается ремонт и замена сети тепловодоснабжения и водоотведения. При формировании списка мероприятий учитывались такие параметры, как степень износа коммуникаций, потребности жителей, а также синхронизация модернизации сетей с параллельным переустройством дорог, благоустройством территорий и строительством жилья. Как отмечают в районной администрации, реализация задуманного позволит повысить надежность коммунальных услуг и снизить потери ресурсов. Врачи окружного кардиодиспансера спасли трехмесячную девочку с редким и крайне опасным заболеванием. В начале июля ребенка экстренно доставили санитарной авиацией из Ханты-Мансийска в Сургут. Состояние малышки на момент поступления было критическим. Она находилась на искусственной вентиляции легких. Две недели за жизнь ребенка круглосуточно боролась мультидисциплинарная команда специалистов. В итоге докторам удалось стабилизировать показатели, восстановить сердечный ритм, перевести малышку на самостоятельное дыхание,

0: добиться заметного улучшения состояния. Сейчас девочка продолжает лечение и проходит восстановительные процедуры. Как отмечают в Департаменте здравоохранения Югры, развитие специализированной помощи детям ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ханты-Мансийский и поселения района сделали еще один шаг в поддержку бойцов спецоперации. Общими усилиями жители собрали и отправили за ленточку более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе продовольствие, вода, одежда, медикаменты, маскировочные сети и многое другое. Особая часть партии – более 500 килограммов всего самого необходимого для госпиталя. Кроме того, солдатам доставят 365 адресных посылок. Как отмечают в мэрии, это уже восьмая в этом году погрузка гуманитарного добровольческого корпуса. Каждым ящиком сотни неравнодушных людей. Кто-то принес банку тушенки, кто-то связал носки или помог с формированием отправки. Именно из этих маленьких дел складывается большая, очень нужная поддержка. И последнее. Югра встречает пятилетие участия в проекте «Здравствуй, Россия». За это время Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для юных соотечественников из-за рубежа. Ребята от 14 до 19 лет приезжают, чтобы знакомиться с культурой, историей и природой нашего края. Находят новых друзей и по-новому открывают для себя Россию. Участниками становятся победители конкурсов, посвященных государственной истории и культуре. В нынешнем юбилейном году Югра примет делегации из 13 стран, включая Азербайджан, Беларусь, Германию, Египет, Израиль и другие страны. Такой размах показывает высокий интерес к проекту у молодежи. К слову, его запустило Россотрудничество еще в 2014 году. В Югру первая делегация прибыла в 2022. С тех пор при поддержке правительства округа программа стала настоящей площадкой для живого диалога. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Окружное радио.

0: реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Мама, папа, вы рулите, за дорогой следите. Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главное сейчас.
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
12: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе привлекли к ответственности организатора незаконной молельной комнаты. Нефтеюганский район планирует масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Югра встретит юных соотечественников из 13 иностранных государств. Правоохранители Сургутского района пресекли незаконную миссионерскую деятельность. В ходе совместного рейда полиции и ОМОН Росгвардии на территории Федоровского была выявлена работа нелегальной молельной комнаты. Оказалось, ее оборудовал на базе компьютерного клуба 25-летний арендатор. При этом мужчина не получил необходимое по закону разрешение и не зарегистрировал помещение спецназначения. В отношении югорчанина возбудили административное производство. Сургутский районный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф 5000 рублей. Сейчас молельная комната демонтирована. Управление МВД России по Югре напоминает, подобные помещения, действующие в жилых и общественных зданиях, без официального уведомления властей, нарушают закон. Организаторам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры готовят в Нефтеюганском районе. План предстоящих работ на следующий трехлетний период обсудили на совете глав. Ожидается ремонт и замена сетей тепловодоснабжения и водоотведения. При формировании списка мероприятий учитывались такие параметры, как степень износа коммуникаций, потребности жителей, а также синхронизация модернизации сетей с параллельным переустройством дорог, благоустройством территорий и строительством жилья. Как отмечают в районной администрации, реализация задуманного позволит повысить надежность коммунальных услуг и снизить потери ресурсов. Югра встречает 5-летие участия в проекте «Здравствуй, Россия». За это время Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для юных соотечественников из-за рубежа. Ребята от 14 до 19 лет приезжают, чтобы знакомиться с культурой, историей и природой нашего края. Находят новых друзей и по-новому открывают для себя Россию. Участниками становятся победители конкурсов, посвященных государственной истории и культуре. В нынешнем юбилейном году Югра примет делегации из 13 стран, включая Азербайджан, Беларусь, Германию, Египет, Израиль и другие страны. Такой размах показывает высокий интерес к проекту у молодежи. К слову, его запустило Россотрудничество еще в 2014 году. В Югру первая делегация прибыла в 2022. С тех пор при поддержке правительства округа программа стала настоящей площадкой для живого диалога. И последнее. Югорские спортсмены блеснули на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли в Челябинске и стали одними из самых масштабных. На старт вышли почти 700 спортсменов от 35 лет и старше из 61 субъекта страны, а также из Республик Беларусь и Узбекистан. В результате югорчане показали высочайший уровень подготовки и завоевали 8 медалей в 6 дисциплинах. Так, золото в прыжках в высоту в группе М60 взял Виталий Романович из Октябрьского. Ханты-Мансиец Максим Мушковский заработал сразу 3 награды – серебро в метании веса и метании копья, а также бронзу в метании диска. Блестяще выступили и югорчанки. Светлана Иванова из окружной столицы не оставила соперницам шансов в спортивной ходьбе. Она стала первой сразу на двух дистанциях – 3 и 5 километров. А еще заработала серебро в толкании ядра. Такого же результата добилась и ее землячка Ольга Хамедова, но уже в спортивной ходьбе на 3 километра. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе привлекли к ответственности организатора незаконной молельной комнаты. Нефтеюганский район планирует масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Югра встретит юных соотечественников из 13 иностранных государств. Правоохранители Сургутского района пресекли незаконную миссионерскую деятельность. В ходе совместного рейда полиции и ОМОН Росгвардии на территории Федоровского была выявлена работа нелегальной молельной комнаты. Оказалось, ее оборудовал на базе компьютерного клуба 25-летний арендатор. При этом мужчина не получил необходимое по закону разрешение и не зарегистрировал помещение спецназначения. В отношении югорчанина возбудили административное производство. Сургутский районный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф 5 тысяч рублей. Сейчас молельная комната демонтирована. Управление МВД России по Югре напоминает, подобные помещения, действующие в жилых и общественных зданиях, без официального уведомления властей, нарушают закон. Организаторам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры готовят в Нефтеюганском районе. План предстоящих работ на следующий 3-летний период обсудили на совете глав. Ожидается ремонт и замена сети тепловодоснабжения и водоотведения. При формировании списка мероприятий учитывались такие параметры, как степень износа коммуникаций, потребности жителей, а также синхронизация модернизации сетей с параллельным переустройством дорог, благоустройством территорий и строительством жилья. Как отмечают в районной администрации, реализация задуманного позволит повысить надежность коммунальных услуг и снизить потери ресурсов. Югра встречает 5-летие участия в проекте «Здравствуй, Россия». За это время Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для юных соотечественников из-за рубежа. Ребята от 14 до 19 лет приезжают, чтобы знакомиться с культурой, историей и природой нашего края. Находят новых друзей и по-новому открывают для себя Россию. Участниками становятся победители конкурсов, посвященных государственной истории и культуре. В нынешнем юбилейном году Югра примет делегации из 13 стран, включая Азербайджан, Беларусь, Германию, Египет, Израиль и другие страны. Такой размах показывает высокий интерес к проекту у молодежи. К слову, его запустило Россотрудничество еще в 2014 году. В Югру первая делегация прибыла в 2022. С тех пор при поддержке правительства округа программа стала настоящей площадкой для живого диалога. И последнее. Югорские спортсмены блеснули на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли в Челябинске и стали одними из самых масштабных. На старт вышли почти 700 спортсменов от 35 лет и старше, из 61 субъекта страны, а также из республик Беларусь и Узбекистан. В результате югорчане показали высочайший уровень подготовки и завоевали 8 медалей в 6 дисциплинах. Так, золото в прыжках в высоту в группе М60

0: взял Виталий Романович из Октябрьского. А ханты-мансиец Максим Мушковский заработал сразу 3 награды. Серебро в метании веса и метании копья, а также бронзу в метании диска. Блестяще выступили и югорчанки Светлана Иванова из окружной столицы, не оставила соперницам шансов в спортивной ходьбе. Она стала первой сразу на двух дистанциях 3 и 5 километров. А еще заработала серебро в толкании ядра. Такого же результата добилась и ее землячка Ольга Хамедова, но уже в спортивной ходьбе. На 3 километра. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения — это движуха для тебя и твоих друзей. Компания —
2: лайк.
1: Общение —
2: лайк.
1: Знания —
2: лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
8: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Автотрасса Сургут-Нижневартовск становится комфортнее и безопаснее. В Сургутском районе привлекли к ответственности организатора незаконной молельной комнаты. Югра вновь распахнула двери для участников проекта «Музыкальная экспедиция». В Югре преображается одна из ключевых автотрасс. Речь о магистрали Сургут-Нижневартовск, которая входит в опорную сеть дорог России и связывает крупнейшие города округа. Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи. Проезжую часть обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Постепенно она становится ровнее и безопаснее. Так, в текущем году на участке со 175 по 180 километр плюс 470 километр у поселка Высокий предусмотрены подготовительные работы. Подрядчик уже приступил к снятию старого покрытия. В дальнейших планах уложить нижний слой асфальта, укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести временную разметку. Как отмечает стройкомплекс Югры, всего в Нижневартовском районе обновят 23 километра дорог, включая объекты около Лангепаса и Мегиона. Потребность в улучшении состояния этих отрезков подтвердили техническая диагностика и обращение жителей. При обследовании были выявлены колеи, выбоины и продольные неровности. Правоохранители Сургутского района пресекли незаконную миссионерскую деятельность. В ходе совместного рейда полиции и ОМОН Росгвардии на территории Федоровского была выявлена работа нелегальной молельной комнаты. Оказалось, ее оборудовал на базе компьютерного клуба 25-летний арендатор. При этом мужчина не получил необходимое по закону разрешение и не зарегистрировал помещение спецназначения. В отношении югорчанина возбудили административное производство. Сургутский районный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф 5 тысяч рублей. Сейчас молельная комната демонтирована. Управление МВД России по Югре напоминает, подобные помещения, действующие в жилых и общественных зданиях, без официального уведомления властей нарушают закон. Организаторам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Музыкальную экспедицию вновь встретят жители самых отдаленных уголков Югры. Этот гастрольно-просветительский проект виолончелиста Бориса Андрианова стартует сегодня и продолжится по 11 августа. Творческий коллектив в составе еще 7 известных артистов выступит в Ханты-Мансийске, а также в Кандинском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. 6 дней живой музыки и вдохновения. Все для того, чтобы люди смогли услышать великие произведения в исполнении настоящих мастеров. Как отмечает Департамент культуры Югры, добираться до югорского слушателя музыканты будут по воздуху, воде и суше. Уже сегодня в 19:00 состоится концерт открытия на территории Музея природы и человека в столице округа. А 6 августа утром артисты на вертолете отправятся в село Болчары Кандинского района. С мест проведения концертов будет вестись видео и фотосъемка. Материалы появятся в специальной папке на Яндекс.Диске. И последнее. Югорские спортсмены блеснули на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли в Челябинске и стали одними из самых масштабных. На старт вышли почти 700 спортсменов от 35 лет и старше из 61 субъекта страны, а также из республик Беларусь и Узбекистан. В результате югорчане показали высочайший уровень подготовки и завоевали 8 медалей в 6 дисциплинах. Так, золото в прыжках в высоту в группе М60 взял Виталий Романович из Октябрьского. Ханты-мансиец Максим Мушковский заработал сразу 3 награды – серебро в метании веса и метании копья, а также бронзу в метании диска. Блестяще выступили и югорчанки. Светлана Иванова из окружной столицы не оставила соперницам шансов в спортивной ходьбе. Она стала первой сразу на 2 дистанциях – 3 и 5 километров. А еще заработала серебро в толкании ядра. Такого же результата добилась и ее землячка Ольга Хамедова, но уже в спортивной ходьбе на 3 километра. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Автотрасса Сургут-Нижневартовск становится комфортнее и безопаснее. В Сургутском районе привлекли к ответственности организатора незаконной молельной комнаты. Югра вновь распахнула двери для участников проекта «Музыкальная экспедиция». В Югре преображается одна из ключевых автотрасс. Речь о магистрали Сургут-Нижневартовск, которая входит в опорную сеть дорог России и связывает крупнейшие города округа. Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи. Проезжую часть обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Постепенно она становится ровнее и безопаснее. Так, в текущем году на участке со 175 по 180 километр плюс 470 километр у поселка Высокий предусмотрены подготовительные работы. Подрядчик уже приступил к снятию старого покрытия. В дальнейших планах уложить нижний слой асфальта, укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести временную разметку. Как отмечает стройкомплекс Югры, всего в Нижневартовском районе обновят 23 километра дорог, включая объекты около Лангепаса и Мегиона. Потребность в улучшении состояния этих отрезков подтвердили техническая диагностика и обращение жителей. При обследовании были выявлены колеи, выбоины и продольные неровности. Правоохранители Сургутского района пресекли незаконную миссионерскую деятельность. В ходе совместного рейда полиции и ОМОН Росгвардии на территории Федоровского была выявлена работа нелегальной молельной комнаты. Оказалось, ее оборудовал на базе компьютерного клуба 25-летний арендатор. При этом мужчина не получил необходимое по закону разрешение и не зарегистрировал помещение спецназначения. В отношении югорчанина возбудили административное производство. Сургутский районный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф 5 тысяч рублей. Сейчас молельная комната демонтирована. Управление МВД России по Югре напоминает, подобные помещения, действующие в жилых и общественных зданиях, без официального уведомления властей нарушают закон. Организаторам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Музыкальную экспедицию вновь встретят жители самых отдаленных уголков Югры. Этот гастрольно-просветительский проект виолончелиста Бориса Андрианова стартует сегодня и продолжится по 11 августа. Творческий коллектив в составе еще 7 известных артистов выступит в Ханты-Мансийске, а также в Кандинском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. 6 дней живой музыки и вдохновения. Все для того, чтобы люди смогли услышать великие произведения в исполнении настоящих мастеров. Как отмечает Департамент культуры Югры, добираться до югорского слушателя музыканты будут по воздуху, воде и суше. Уже сегодня в 19:00 состоится концерт открытия на территории Музея природы и человека в столице округа. А 6 августа утром артисты на вертолете отправятся в село Болчары Кандинского района. С мест проведения концертов будет вестись видео и фотосъемка. Материалы появятся в специальной папке на Яндекс.Диске. И последнее. Югорские спортсмены блеснули на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли в Челябинске и стали одними из самых масштабных. На старт вышли почти 700 спортсменов от 35 лет и старше, из 61 субъекта страны, а также из республик Беларусь и Узбекистан. В результате югорчане показали высочайший уровень подготовки и завоевали 8 медалей в 6 дисциплинах. Так, золото в прыжках в высоту в группе М60 взял Виталий Романович из Октябрьского. Ханты-мансиец Максим Мушковский заработал сразу 3 награды – серебро в метании веса и метании копья, а также бронзу в метании диска. Блестяще выступили и югорчанки. Светлана Иванова из окружной столицы не оставила соперницам шансов в спортивной ходьбе. Она стала первой сразу на двух дистанциях – 3 и 5 километров. А еще заработала серебро в толстовке.

0: сгорания ядра. Такого же результата добилась ее землячка Ольга Хамедова, но уже в спортивной ходьбе на 3 километра. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52. Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Вау!
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного ценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: радио «Югра».
1: Там качали громко чайки и не случайно. А причалы бьются вон, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Автотрасса Сургут-Нижневартовск становится комфортнее и безопаснее. В Сургутском районе привлекли к ответственности организатора незаконной молельной комнаты. Югра вновь распахнула двери для участников проекта «Музыкальная экспедиция». В Югре преображается одна из ключевых автотрасс. Речь о магистрали Сургут-Нижневартовск, которая входит в опорную сеть дорог России и связывает крупнейшие города округа. Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи. Проезжую часть обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Постепенно она становится ровнее и безопаснее. Так, в текущем году на участке со 175 по 180 километр плюс 470 километр у поселка Высокий предусмотрены подготовительные работы. Подрядчик уже приступил к снятию старого покрытия. В дальнейших планах уложить нижний слой асфальта, укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести временную разметку. Как отмечает стройкомплекс Югры, всего в Нижневартовском районе обновят 23 километра дорог, включая объекты около Лангепаса и Мегиона. Потребность в улучшении состояния этих отрезков подтвердили техническая диагностика и обращение жителей. При обследовании были выявлены колеи, выбоины и продольные неровности. Правоохранители Сургутского района пресекли незаконную миссионерскую деятельность. В ходе совместного рейда полиции и ОМОН Росгвардии на территории Федоровского была выявлена работа нелегальной молельной комнаты. Оказалось, ее оборудовал на базе компьютерного клуба 25-летний арендатор. При этом мужчина не получил необходимое по закону разрешение и не зарегистрировал помещение спецназначения. В отношении югорчанина возбудили административное производство. Сургутский районный суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф 5 тысяч рублей. Сейчас молельная комната демонтирована. Управление МВД России по Югре напоминает, подобные помещения, действующие в жилых и общественных зданиях, без официального уведомления властей, нарушают закон. Организаторам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Музыкальную экспедицию вновь встретят жители самых отдаленных уголков Югры. Этот гастрольно-просветительский проект виолончелиста Бориса Андрианова стартует сегодня и продолжится по 11 августа. Творческий коллектив в составе еще 7 известных артистов выступит в Ханты-Мансийске, а также в Кандинском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. 6 дней живой музыки и вдохновения. Все для того, чтобы люди смогли услышать великие произведения в исполнении настоящих мастеров. Как отмечает Департамент культуры Югры, добираться до югорского слушателя музыканты будут по воздуху, воде и суше. Уже сегодня в 19:00 состоится концерт открытия на территории Музея природы и человека в столице округа. А 6 августа утром артисты на вертолете отправятся в село Болчары Кандинского района. С мест проведения концертов будет вестись видео и фотосъемка. Материалы появятся в специальной папке на Яндекс.Диске. И последнее. Югорские спортсмены блеснули на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли в Челябинске и стали одними из самых масштабных. На старт вышли почти 700 спортсменов от 35 лет и старше, из 61 субъекта страны, а также из республик Беларусь и Узбекистан. В результате югорчане показали высочайший уровень подготовки и завоевали 8 медалей в 6 дисциплинах. Так, золото в прыжках в высоту в группе М60 взял Виталий Романович из Октябрьского. Ханты-Мансиец Максим Мушковский заработал сразу 3 награды – серебро в метании веса и метании копья, а также бронзу в метании диска. Блестяще выступили и югорчанки. Светлана Иванова из окружной столицы не оставила соперницам шансов в спортивной ходьбе. Она стала первой сразу на 2 дистанциях – 3 и 5 километров. А еще заработала серебро в толкании ядра. Такого же результата добилась и ее землячка Ольга Хамедова, но уже в спортивной ходьбе на 3 километра. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: проекта «Музыкальная экспедиция». Важная встреча состоялась на 12-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога пообщался с будущим управленческим корпусом страны. Разговор состоялся на смене родины в мастерской «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», где собрались молодые чиновники, силовики и участники спецоперации из разных субъектов. Говорили о том, каким должен быть современный управленец и как меняются требования к работе органов власти в условиях СВО. Среди ключевых посылов – принятие грамотных и своевременных решений, от которых зависят жизни людей. Отдельно речь шла о гуманитарных миссиях югорского проекта «Доброслужащий». К нему уже присоединились более 100 управленцев Уральского федерального округа. Они своими руками помогают мирному населению Донбасса и раненым бойцам. По словам полпреда, работа на исторических территориях – это проявление единства страны и важная поддержка жителей. В Югре преображается одна из ключевых трасс. Речь о магистрали Сургут-Нижневартовск, которая входит в опорную сеть дорог России и связывает крупнейшие города округа. Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи. Проезжую часть обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Постепенно она становится ровнее и безопаснее. Так, в текущем году на участке со 175 по 180 плюс 470 километр у поселка Высокий предусмотрены подготовительные работы. Подрядчик уже приступил к снятию старого покрытия. В дальнейших планах уложить нижний слой асфальта, укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести временную разметку. Как отмечает стройкомплекс Югры, всего в Нижневартовском районе обновят 23 километра дорог, включая объекты около Лангепаса и Мегиона. Потребность в улучшении состояния этих отрезков подтвердили техническая диагностика и обращение жителей. При обследовании были выявлены колеи, выбоины и продольные неровности. Лето в Нефтеюганском районе получилось по-настоящему ярким. Стартовала третья смена лагерей с дневным пребыванием. Она проходит на базе спортивной школы «Нептун» и образовательного учреждения номер 1 Пуйковского. Что касается общей картины, всего с начала сезона в муниципалитете развернулись 17 лагерей, 3 палаточные и 5 трудовых смен. Площадки действовали на базе школ, учреждений культуры и спорта. В них уже отдохнули 707 детей. Каждый день был наполнен творчеством, спортом, познавательными занятиями. Отдельное внимание уделялось патриотическому воспитанию и профориентированию. Проводились, например, встречи с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи и пожарной службы. Хорошие впечатления получили и 186 ребят, побывавших в лагерях за пределами Югры. Это «Дружба» в Ишимском районе, «Огонек» в Республике Башкортостан и «Солнышко» в Свердловской области. И последнее. Музыкальную экспедицию вновь встретят жители самых отдаленных уголков Югры. Это гастрольно-просветительский проект виолончелиста Бориса Андрианова. Он стартует сегодня и продолжится по 11 августа. Творческий коллектив в составе еще 7 известных артистов выступит в Ханты-Мансийске, а также в Кандинском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. 6 дней живой музыки и вдохновения. Все для того, чтобы люди смогли услышать великие произведения в исполнении настоящих мастеров. Как отмечает Департамент культуры Югры, добираться до югорского слушателя музыканты будут по воздуху, воде и суше. Уже сегодня в 19:00 состоится концерт открытия на территории Музея природы и человека в столице округа. А 6 августа утром артисты на вертолете отправятся в село Болчары Кандинского района. С мест проведения концертов будет вестись видео и фотосъемка. Материалы появятся в специальной папке на Яндекс.Диске. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Окружное радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорский проект «Доброслужащие» уже привлек более 100 управленцев Урала. В Югорской тайге выявлено 30 пожаров. Нефтеюганский район подводит промежуточные итоги детского летнего отдыха. Важная встреча состоялась на 12-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога пообщался с будущим управленческим корпусом страны. Разговор состоялся на смене родины в мастерской «Синеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», где собрались молодые чиновники, силовики и участники спецоперации из разных субъектов. Говорили о том, каким должен быть современный управленец и как меняются требования к работе органов власти в условиях СВО. Среди ключевых посылов – принятие грамотных и своевременных решений, от которых зависят жизни людей. Отдельно речь шла о гуманитарных миссиях югорского проекта «Доброслужащий». К нему уже присоединились более 100 управленцев Уральского федерального округа. Они своими руками помогают мирному населению Донбасса и раненым бойцам. По словам полпреда, работа на исторических территориях – это проявление единства страны и важная поддержка жителей. Свыше полутысячи огнеборцев встали на защиту Югорской тайги. По данным, на 9 часов утра в регионе действует 30 лесных пожаров. Стихия бушует в 4 районах – Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Белоярском. Общая площадь, пройденная огнем, более 4000 гектаров. При этом 12 возгораний удалось локализовать на территории в 1700 гектаров. Самое примечательное в сегодняшней картине – масштаб поддержки. В тушении участвуют 508 человек, и это не только местные силы. Рядом с работниками авиалесов с охраной Югры плечом к плечу работают коллеги из Тюменской и Иркутской областей. К ним присоединились и сотрудники учреждения Центра «Спас Югория». В небе кружит авиатехника. Она сбрасывает воду, доставляет группы в самые труднодоступные места и следит, куда ползет пламя. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Как сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, всего в текущем году в регионе ликвидировано 515 лесных пожаров, 26 ландшафтных и 5 на землях особо охраняемых территорий. Лето в Нефтеюганском районе получилось по-настоящему ярким. Стартовала третья смена лагерей с дневным пребыванием. Она проходит на базе спортивной школы «Нептун» и образовательного учреждения номер 1 Пойковского. Что касается общей картины, всего с начала сезона в муниципалитете развернулись 17 лагерей, 3 палаточные и 5 трудовых смен. Площадки действовали на базе школ, учреждений культуры и спорта. В них уже отдохнули 707 детей. Каждый день был наполнен творчеством, спортом, познавательными занятиями. Отдельное внимание уделялось патриотическому воспитанию и профориентированию. Проводились, например, встречи с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи и пожарной службы. Хорошие впечатления получили и 186 ребят, побывавших в лагерях за пределами Югры. Это «Дружба» в Ишимском районе, «Огонек» в Республике Башкортостан и «Солнышко» в Свердловской области. И последнее. Отличные новости для пользователей национального мессенджера «Макс». Он стал полностью бесплатным для трафика. С августа звонки, сообщения, файлы и все цифровые сервисы платформы больше не расходуют гигабайты. Даже если пакет мобильного интернета закончился, мессенджер остается доступен без ограничений. Решение поддержали Минцифры и ведущие операторы страны – МТС, Мегафон, Билайн и Т2. То есть мессенджер будет работать у их абонентов независимо от тарифа. При этом «Макс» – это не просто приложение для переписки, а целая российская экосистема. В одном месте защищенные чаты, госуслуги, платежи через СПБ, мини-приложения и каналы. Удобно, функционально и все под рукой. Развитие национального ресурса ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама.
4: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама — лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорский проект «Доброслужащие» уже привлек более 100 управленцев Урала. В Югорской тайге выявлено 30 пожаров. Нефтеюганский район подводит промежуточные итоги детского летнего отдыха. Важная встреча состоялась на 12-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога пообщался с будущим управленческим корпусом страны. Разговор состоялся на смене родины в мастерской «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», где собрались молодые чиновники, силовики и участники спецоперации из разных субъектов. Говорили о том, каким должен быть современный управленец и как меняются требования к работе органов власти в условиях СВО. Среди ключевых посылов – принятие грамотных и своевременных решений, от которых зависят жизни людей. Отдельно речь шла о гуманитарных миссиях югорского проекта «Доброслужащий». К нему уже присоединились более 100 управленцев Уральского федерального округа. Они своими руками помогают мирному населению Донбасса и раненым бойцам. По словам полпреда, работа на исторических территориях – это проявление единства страны и важная поддержка жителей. Свыше 500 огнеборцев встали на защиту Югорской тайги. По данным, на 9 часов утра в регионе действует 30 лесных пожаров. Стихия бушует в 4 районах – Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Белоярском. Общая площадь, пройденная огнем, более 4000 гектаров. При этом 12 возгораний удалось локализовать на территории в 1700 гектаров. Самое примечательное в сегодняшней картине – масштаб поддержки. В тушении участвуют 508 человек, и это не только местные силы. Рядом с работниками авиалеса охраны Югры плечом к плечу работают коллеги из Тюменской и Иркутской областей. К ним присоединились и сотрудники учреждения Центра «Спас Югория». В небе кружит авиатехника. Она сбрасывает воду, доставляет группы в самые труднодоступные места и следит, куда ползет пламя. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Как сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, всего в текущем году в регионе ликвидировано 515 лесных пожаров, 26 ландшафтных и 5 на землях особо охраняемых территорий. Лето в Нефтеюганском районе получилось по-настоящему ярким. Стартовала третья смена лагерей с дневным пребыванием. Она проходит на базе спортивной школы «Нептун» и образовательного учреждения номер 1 Пойковского. Что касается общей картины, всего с начала сезона в муниципалитете развернулись 17 лагерей, 3 палаточные и 5 трудовых смен. Площадки действовали на базе школ, учреждений культуры и спорта. В них уже отдохнули 707 детей. Каждый день был наполнен творчеством, спортом, познавательными занятиями. Отдельное внимание уделялось патриотическому воспитанию и профориентированию. Проводились, например, встречи с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи и пожарной службы. Хорошие впечатления получили и 186 ребят, побывавших в лагерях за пределами Югры. Это «Дружба» в Ишимском районе, «Огонек» в Республике Башкортостан и «Солнышко» в Свердловской области. И последнее. Отличные новости для пользователей национального мессенджера «Макс». Он стал полностью бесплатным для трафика. С августа звонки, сообщения, файлы и все цифровые сервисы платформы больше не расходуют гигабайты. Даже если пакет мобильного интернета закончился, мессенджер остается доступен без ограничений. Решение поддержали Минцифры и ведущие операторы страны – МТС, Мегафон, Билайн и Т2. То есть мессенджер будет работать у их абонентов независимо от тарифа. При этом «Макс» – это не просто приложение для переписки, а целая российская экосистема. В одном месте защищенные чаты, госуслуги, платежи через СПБ, мини-приложения и каналы. Удобно, функционально и все под рукой. Развитие национального ресурса ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
4: Скачай в Play Market или AppGallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
0: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
5: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре готовят к запуску важный культурно-просветительский проект. В Ханты-Мансийске автоледи спровоцировала ДТП. Из Сургута на СВО отправили новую партию гуманитарной помощи. Югорчан ждет особое культурное событие. Уникальная фотовыставка «Югра. Коренные народы Севера. Фотохроника ТАСС». Она откроется 9 августа в Международный день коренных народов мира во всех муниципалитетах округа. Событие развернется в год единства народов России по инициативе губернатора округа Руслана Кхорука и представителей коренного населения. Сама экспозиция подготовлена как настоящая живая летопись. На 20 уникальных снимках запечатлен период с 1968 по 2002 годы. Посетители увидят быт, промыслы и обычаи малочисленных народов Севера. На кадрах запечатлены в том числе первая хантыйская поэтесса и журналист Мария Волдина, сказительница Таисия Чучилина, ветеран и организатор ансамбля «Лесная сказка» Леонид Тебетев, а также рыбаки, оленеводы, охотники и другие жители. Особую ценность выставки придают аутентичные подписи к фотоработам. Их сохранили в том виде, в каком оформили корреспонденты ТАСС, что позволяет передать взгляд эпохи. Отмечу, этот необычный проект подготовили правительство Югры и информационное агентство ТАСС к двум знаковым датам – столетию фотохроники ТАСС и первому в истории России Дню коренных малочисленных народов, который впервые отметили 30 апреля текущего года. Невнимательность автоледи привела к серьезным последствиям. Все случилось накануне в Ханты-Мансийске. 57-летняя женщина за рулем Kia, совершая поворот, не заняла заблаговременно крайнее положение на проезжей части и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате виновница происшествия получила травмы. Это было единственное ДТП с пострадавшим за последние сутки. Также госавтоинспекция Югры задержала 9 водителей с признаками опьянения. Еще 59 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 43 за нарушение правил перевозки детей. Югорчане отправили в зону спецоперации уже 22-й в этом году конвой с гуманитарной помощью. Новую партию объемом 40 тонн погрузили в Сургуте. В нее вошли адресные посылки для военнослужащих, все необходимое для госпиталей и мирных жителей. В коробках постельные принадлежности, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Из крупногабаритного два прицепа, мотоцикл и полфуру воды, в которой сейчас особая потребность. Ее отправляют в Ростов-на-Дону с начала лета. Неравнодушные югорчане помогают через маркетплейсы и транспортные компании. Но этого недостаточно. И по запросу медицинских учреждений теперь воды везут особенно много, комментирует руководитель гуманитарных проектов гуманитарного добровольческого корпуса Зоя Кузьмина.
2: Вода нужна именно военнослужащим, для того, чтобы облегчать им в том числе состояние. В госпиталях очень высокая температура, и находясь после ранения или на реабилитации, очень сложно без воды. Поэтому ее нужно очень большое количество, и обычные поставки они не справляются. Соответственно, нужно было подключить как можно большую группу людей для того, чтобы эту поставку организовать.
1: И последнее. Спортивный марафон «Семья. Крепкий тыл» объединил семьи участников и ветеранов СВО в Сургуте. Программа насыщенная, предусмотрена по 10 занятий для обучения стрельбе из лука и спортивному ориентированию. А в финале участников ждет поход с ночевкой. Например, на одном из этапов семьи делились на команды и на время проходили станции с испытаниями. Здесь же развернулась полевая кухня. Как отметила инициатор проекта Вера Федотова, позади уже половина мастер-классов, проведение которых, как и организация марафона, стала возможным благодаря гранту главы Сургута для некоммерческих организаций. Средства пошли на закупку большой палатки, снаряжение для ориентирования, фигуры мишени, а еще тренировочных детских луков. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
6: Вау!
5: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
8: пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре готовят к запуску важный культурно-просветительский проект. В Сургутском районе руководитель компании скрыл от налогообложения более 24,5 миллионов рублей. Югорские медучреждения внедряют новую практику теле-ЭКГ. Югорчан ждет особое культурное событие. Уникальная фотовыставка «Югра. Коренные народы Севера. Фотохроник Атас». Она откроется 9 августа в Международный день коренных народов мира во всех муниципалитетах округа. Событие развернется в год единства народов России по инициативе губернатора округа Руслана Кохорука и представителей коренного населения. Сама экспозиция подготовлена как настоящая живая летопись. На 20 уникальных снимках запечатлен период с 1968 по 2002 годы. Посетители увидят быт, промыслы и обычаи малочисленных народов Севера. На кадрах запечатлены в том числе первая хантыйская поэтесса и журналист Мария Волдина, сказительница Таисия Чучилина, ветеран и организатор ансамбля «Лесная сказка» Леонид Тебетев, а также рыбаки, оленеводы, охотники и другие жители. Особую ценность выставки придают аутентичные подписи к фотоработам. Их сохранили в том виде, в каком оформили корреспонденты ТАСС, что позволяет передать взгляд эпохи. Отмечу, этот необычный проект подготовили правительство Югры и информационное агентство ТАСС к двум знаковым датам – столетию фотохроники ТАСС и первому в истории России Дню коренных малочисленных народов, который впервые отметили 30 апреля текущего года. Прокуратура Сургутского района выявила крупную недоимку. Директора одной из коммерческих организаций уличили в сокрытии от налогообложения более 24,5 миллионов рублей. По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 руководитель, зная о налоговой задолженности организации, намеренно не вносил средства, намереваясь направить их на погашение долга перед бюджетом. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. Вынесено обвинительное заключение. Сейчас все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит суровое наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы. В Югре внедряют важный медицинский проект, направленный на оперативность и экономию времени при оказании помощи. Речь о внедрении системы дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм. Эти процессы уже доступны сотрудникам станции скорой помощи в Ханты-Мансийске. Здесь запустили 4 телемедицинских ЭКГ-аппарата, а выездные бригады прошли необходимое обучение. Теперь при подозрении на инфаркт или другое острое сердечно-сосудистое заболевание результаты ЭКГ за считанные минуты поступают в референс-центр при региональном сосудистом центре, где специалисты дистанционно анализируют исследования и отправляют заключение не позднее, чем через 10 минут. Если пациенту потребуется госпитализация, стационар получит данные еще до прибытия скорой помощи. Это позволит врачам заранее подготовиться к лечению. И последнее. Спортивный марафон «Семья. Крепкий тыл» объединил семьи участников и ветеранов СВО в Сургуте. Программа насыщенная, предусмотрена по 10 занятий для обучения стрельбе из лука и спортивному ориентированию. А в финале участников ждет поход с ночевкой. Например, на одном из этапов семьи делились на команды и на время проходили станции с испытаниями. Здесь же развернулась полевая кухня. Как отметила инициатор проекта Вера Федотова, позади уже половина мастер-классов, проведение которых, как и организация марафона, стала возможным благодаря гранту главы Сургута для некоммерческих организаций. Средства пошли на закупку большой палатки, снаряжение для ориентирования, фигуры мишени, а еще тренировочных детских луков. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
4: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Радио «Югра». Главное, главное – окружное радио «Югра». Местное время – 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. На югорских трассах появится больше камер фото-видеофиксации. В Сургутском районе руководитель компании скрыл от налогообложения более 24,5 миллионов рублей. Медучреждения Югры внедряют новую практику теле-ЭКГ. Югра усиливает безопасность автодорог. Заместитель губернатора округа Азат Ислаев поручил подготовить схему размещения дорожных камер по всем магистралям округа. В крупных городах комплексы должны появиться не только на въездах, но и на основных перекрестках. Такое решение приняли на штабе по дорожной деятельности. Причиной послужила тревожная динамика аварийности. За 7 месяцев в ДТП погибли 82 человека. Годом ранее за тот же период было 52. Выросло и число автоаварий 623 против 600. 110. Как сообщает стройкомплекс Югры, сейчас в регионе работает 320 комплексов фото-видеофиксации, еще 12 на федеральных трассах. Но на 8 территориях таких систем нет совсем. Этот пробел и должна закрыть новая схема. Ее к 1 октября подготовит профильный департамент совместно с госавтоинспекцией, а затем внесет предложение в правительство Югры. Кроме того, главы муниципалитетов, где увеличилась аварийность, разработают локальные планы по снижению числа ДТП и представят их губернатору Руслану Кухаруку на комиссии по безопасности дорожного движения. Прокуратура Сургутского района выявила крупную недоимку. Директора одной из коммерческих организаций уличили в сокрытии от налогообложения более 24,5 миллионов рублей. По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 руководитель, зная о налоговой задолженности организации, намеренно не вносил средства, намереваясь направить их на погашение долга перед бюджетом. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. Вынесено обвинительное заключение. Сейчас все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит суровое наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы. В Югре внедряют важный медицинский проект, направленный на оперативность и экономию времени при оказании помощи. Речь о внедрении системы дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм. Эти процессы уже доступны сотрудникам станции скорой помощи в Ханты-Мансийске. Здесь запустили 4 телемедицинских ЭКГ-аппарата, а выездные бригады прошли необходимое обучение. Теперь при подозрении на инфаркт или другое острое сердечно-сосудистое заболевание результаты ЭКГ за считанные минуты поступают в референс-центр при региональном сосудистом центре, где специалисты дистанционно анализируют исследования и отправляют заключение не позднее, чем через 10 минут. Если пациенту потребуется госпитализация, стационар получит данные еще до прибытия скорой помощи. Это позволит врачам заранее подготовиться к лечению. И последнее. Сразу 2 средних учебных заведения Югры вышли в финал всероссийского конкурса школьных музеев. Его организовали по поручению президента страны при поддержке Минпросвещения, назначив призовой фонд в 35 миллионов рублей. Список претендентов на победу представило Общество знания. В числе финалистов 150 учреждений. В октябре их представители отправятся на форум «Память жива» в Москве, где пройдут последние испытания. По их итогам выберут 70 лидеров. Что касается югорских финалистов, в их числе Сургутская школа номер 15. Ее фишка – создание исторических видеороликов с помощью искусственного интеллекта. Ученики работают с документами, фото и диорамами, готовят тексты и аудио, а потом с помощью нейросетей оживляют героев материалов. Также в финал пробился Нижневартовский лицей номер 2 с проектом «Музей – центр социокультурного партнерства». Поскольку музейная комната вмещает всего 10 человек, в холле учреждения каждый год создают временную экспозицию «Фронтовая землянка». Там проходит экскурсии, уроки мужества, встречи с участниками спецоперации и другие мероприятия. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый же, правда? Здравствуйте.
4: Ну да.
5: Среда сегодня или я ошибаюсь?
4: Да.
5: Среда пришла, неделя прошла. Традиционное мое средовишное приветствие.
4: Да.
5: Что с тобой?
4: Чувствуется какая-то неловкость. Ладно, на самом деле, ничего, все нормально. Все хорошо. Все. До свидания, пока, до завтра. Получается так. Или, может быть, что-то еще умное расскажу.
5: Да сейчас, я как раз просто заглянула в календарь праздников и вспомнила одну новость, пытаюсь ее быстро найти, потому что я не ожидала, что сегодня такой праздник.
4: День светофора международный сегодня отмечается.
5: Да, кстати.
4: И сразу давайте так вот будем ванильно сегодня разговаривать. Желаем всем всегда зеленого светофора.
5: Подожди, если вы куда-то...
4: Максимум желтого мигающего, но не такой, который скоро с красным станет. А вот когда, знаете, когда светофор сломался, и езжай как хочешь.
5: Все в этой жизни относительно. Если, например, вы едете домой с гостями,
4: да,
5: а жена сказала, я ничего не успеваю.
4: Хотя бы на 10 минут.
5: Мне тут надо убраться, тут салатик дорезать. Пожалуйста, максимально медленно ешь. Вот в этой ситуации... Ой, не ешь, а максимально медленно едь.
4: Езжай.
5: Да. Вот в этой ситуации мы вам желаем побольше красных светофоров. Потому что все в этой жизни относительно. Вот иногда красный светофор вызывает больше радости.
4: Что я заметил?
5: Поэтому мы в первую очередь желаем вам безопасных дорог. Вот что важно. А какой цвет у светофора будет, не так здесь, наверное, важно.
4: Марина.
5: Что?
4: 7 августа,
5: да,
4: в эту пятницу будет отмечаться Международный день пива.
5: И?
4: И Международный день холостяка.
5: И?
4: Это, ну, как бы два таких взаимосвязанных.
5: А с тобой они как вообще связаны?
4: Ну, один точно связан.
5: Я считаю, что...
4: Скажи, если будешь много вот праздновать, будет и второй.
5: Будет и второй. Нет, я считаю, что надо этот праздник отдать тем, кто оба этих статуса может поддержать. И холостяцкий свой статус, и статус пивомана. Поэтому, Тимур, ты уж побереги себя. Пусть за тебя отметят другие мужики.
4: Получается, если объединить оба праздника, получится Международный день скуфа.
5: Ну ладно уж, что ты. Тогда еще третьего не хватает. День пельмешей, например. Потому что любимое блюдо скуфа, насколько мы знаем по типологии, это пельмеши как раз.
4: Подожди,
5: да?
4: Я вчера пельмени ел, допустим.
5: Ну, ты вчера был скуфом.
4: При наличии женщины.
5: Да.
4: Она говорит, давай нормально что-нибудь приготовим. Я говорю, не, Марин, спасибо.
5: Хочу
4: давай
5: пельмени.
4: Пельмени сварим.
5: А что, бывает так? Нет, бывают дни, когда ты реально хочешь, например, лапшу быстрого приготовления. Ты реально идешь в магазин и покупаешь себе доширак не потому, что ты в поезд через неделю, да? Или через пару дней. А потому, что реально хочет организм доширак.
4: Самое смешное, ну, если по-честному, вот доширак, он же сейчас испортился, но он по-прежнему вкуснее, чем какая бы то ни была вообще другая лапша.
5: Неправда.
4: Ну, по моему личному субъективному мнению, берешь что-то другое, она не такая вкусная.
5: Мне роллтон, например,
4: не
5: нравится.
4: Не такая уже...
5: Кому что. А вообще, искала сейчас инфоповод, нашла, слава богу. Пару дней назад он у меня был, просто не успела рассказать. Сегодня отмечается еще день устриц. Я когда это увидела в календаре праздников, я такая, стоп. Это же прям про Россию.
4: Да?
5: Ты можешь ассоциировать Россию с устрицами?
4: Ну, могу.
5: Вот теперь,
4: могу.
5: Пожалуйста, будете ассоциировать все. Почему?
4: Ну, никогда.
5: Потому что...
4: Никогда их не ел практически. Ну, пару раз было, пробовал. А так я это... Я нормальный, я как все.
5: Короче, как писали у нас пару дней назад федеральные СМИ, в частности, вот РИА Новости, у нас Россия установила рекорд по вылову устриц, товарищи. Вы вообще ели наши российские устрицы? Я ни разу. Ну, я, наверное, и по заведениям не хожу там, где их подают. Вот, но сейчас, кстати, мы занимаем 14 место в мире по вылову устриц. Понятно, что не мировые лидеры, но при этом мы сами себя ими обеспечиваем. То есть Россия сейчас устрицами собственного производства себя обеспечивает полностью. Об этом в Росрыболовстве сообщают.
4: Ой, да прям.
5: Но учитывая, кстати, какой у нас спрос на устрицы,
4: вот
5: как будто бы небольшой,
4: типа,
5: да?
4: Вот эти 10 килограммов умудряемся поймать, да, добыть.
5: Я не знаю, 10 не 10, но лидером мировым остается Китай. Там, вот давайте сравнивать. В Китае за год добывают 7 миллионов тонн устриц. 7 миллионов. У нас в России 5 тысяч
4: Тон, да,
5: 5000 тонн. Поэтому разница, конечно, колоссальная, но, несмотря на эту разницу, мы все равно на 14 месте в мире по вылову устриц, это неплохой результат, как мне кажется. На втором месте после Китая Южная Корея идет, а на третьем США, куда же без них.
4: Угу.
5: Поэтому, если есть среди наших слушателей любители устриц, мы, конечно, вас с этим праздником поздравляем. Ну и отмечайте, наверное. Я, правда, не знаю, вот серьезно, где в Ханты-Мансийске можно устрицы поесть? Я понятия не имею.
4: Ну, смешно, мы как бы дураки мыслят одинаково. Я же загуглил, где в Ханты-Мансийске можно поесть устрицы.
5: Так, и?
4: Есть места. Я не буду их называть.
5: Ну, какие-то рестораны.
4: С другой стороны, да, возможно, мне просто поиск выдал все кафе и заведения общепита. Не факт, что там их прям продают. Но я знаю, что, допустим, в Калининграде, да, вот на припляжных, так сказать, кафе есть там специализированные заведения, где продают устриц, типа 500 рублей штука. Зачем она мне вообще? Ну, одну ради интереса, если ты никогда не пробовал, можно взять. Но это, мне кажется, даже как-то стрёмно подходить, типа, дайте мне одну устрицу.
5: Мы с тобой, помнишь, были...
4: Ради тебя мы будем столик...
5: В прошлом году... В рамках своего отпуска мы были в Тюмени.
4: Да.
5: И пошли в один ресторан на бизнес-ланч. Просто
4: да.
5: Потому что не бизнес-ланч в этом ресторане мы себе позволить не можем.
4: Да.
5: А бизнес-ланч можем. И там у них прямо в этом ресторане стоят большие такие аквариумы, где эти самые устрицы, вот, пожалуйста, при тебе их могут достать. Ты даже можешь пальчиком ткнуть на конкретную устрицу, тебе ее достанут и приготовят в лучшем виде. Ну, я... Даже дело не в цене. Понятно, что не самый дешевый продукт. Мне просто даже по внешним признакам не особо нравятся эти существа. На вкус, мне кажется, вообще они неприятные. Я даже не имею никакого... Меня даже если бесплатно угостят, я не буду ради любопытства
4: сейчас,
5: пробовать.
4: Сейчас вот Юлия
5: да.
4: кидает в тебя мысленно...
5: Чем? Тапком?
4: Раковинами от устриц.
5: А вы что, Юль, прямо сейчас устрицы едите?
4: Ну нет, пишет: привет, любимое радио. Владивостокские устрицы самые вкусные. И фотография.
5: Обалдеть.
4: Ну нет, ну выглядит аппетитно. Я бы попробовал, на самом деле. Но за Марину говорю, точно нет.
5: Юль, какая вы красивая.
4: Ну хотя бы вот эту запеченную бы попробовал.
5: Ты посмотри, какая слушательница у нас красивая.
4: Это твоя прерогатива.
5: И каких неприятных существ вы держите на тарелке при этом?
4: Я, находясь в непосредственной близости от твоей тяжелой руки, не могу позволить себе отвечать
5: комплименты.
4: Почему?
5: Объективную красоту можешь всегда оценивать, пожалуйста. Юль, мои комплименты вам.
4: А Чехов прям так
5: очень
4: и говорил,
5: красиво.
4: Что ли? Реально так и говорил. Сейчас одна фотография, где Антон Павлович, и там цитата как будто бы его.
5: Да.
4: Во Владивостоке.
5: А почему...
4: Буду купаться в море и есть
5: устриц. А почему ты думаешь, что он не мог такое сказать вообще спокойно? Я в последнее время, кстати, подписалась на дневники.
4: Не, я знаешь почему? Потому что это вот для нас для современника в 26-м году добраться
5: всегда
4: до Владивостока не проблема. Но мы думаем, так, во-первых, это дорого. Во-вторых, 8 часов куда-то надо лететь через Новосибирск. А как, ну, типа, 100 лет назад, как люди добирались?
5: Хороший вопрос.
4: Просто это, типа, месяц едешь во Владивосток, чтобы устриц попробовать.
5: Ну, подожди, а для писателей, у нас сколько произведений великих родилось в путешествиях? Когда едет писатель, даже записки из Петербурга в Москву, давай вспомним. Там расстояние-то вроде небольшое, а целое произведение появилось, да? А если ехать до Владивостока, ты представляешь, сколько можно всего гениального вот за время дороги придумать, написать? Мне кажется, лучше, чем путешествие, для писателей вообще нету атмосферы и среды. Вот. А вообще...
4: Да, Марина права. Я же в поезде свои стихи, каждый второй, наверное, написанный стих.
5: Дорога вообще вдохновляет.
4: Про поезд.
5: Невозможно ехать 10 часов в поезде и ничего хорошего не придумать. Пускай не в плане творчества, в плане жизни. В дороге обычно какие-то появляются свежие решения, что и как нужно делать, что в жизни поменять и так далее. А поэтому абсолютно реальная цитата Чехова. Еще раз говорю, на днях подписалась на одну группу, паблик, где публикуют вырезки из дневников каких-то известных писателей. И там такие интересные вообще вещи люди писали и в своих дневниках, и в письмах там своим любимым братьям, сестрам и так далее. И это такие интересные иногда мысли. И думаешь, господи, а почему... Вообще надо выпустить книгу, где будут вот дневники великих людей. Вот прям вот это будет шедевральное какое-то издание, где вот собрать весь этот смак. Ну, просто очень вкусно читаешь, и ты думаешь, господи, вот этот писатель все-таки, он даже когда пишет записку просто, да, своей жене, он даже в этой записке пишет это так художественно и красиво, но не может писатель написать обычно какие-то бытовые вещи. Там он даже про готовку мяса писал так, что в голове образы сразу рисуются, хотя он, по сути, просил жену мясо приготовить, но так вкусно и красиво писал. Господи, талантливые писатели, они талантливы в любой писанине.
4: Здравствуйте, свои люди, устрицы едят сырыми, пишет Сергей. Ну, не факт, кстати. Вот я смотрю на фотографию от слушательницы, там и запеченные есть.
5: Да?
4: Ну, вон же, ну, господи.
5: А как ты понял, что это запеченное? А, ну да, курочка сверху такая. Ага.
4: На глаз.
5: Спасибо, Сергей. Я ни в сыром, ни в каком виде устрицы пробовать не хочу. Но всех, кто любит их, поздравляю. И знаете, что у нас, Россия, сейчас очень даже неплохо еды бывает. По крайней мере, 5000 тонн нам хватает на всю страну.
4: Да, мы с Мариной, правда, не сильны в устрицах. Мы больше в колбасных обрезках разбираемся.
5: Да я вообще морепродукты не ем. Из морепродуктов я ем только крабовые палочки. И вы должны сейчас посмеяться, потому что в крабовых палочках, палочках ничего от морепродуктов нету. Ладно, поводов на сегодня предостаточно, было бы желание и время отмечать. Вообще, я так понимаю, большинство наших слушателей сейчас на работе, за исключением некоторых. Вот, кстати, Алена, которая вчера улетела в Махачкалу, сегодня обещала быть с нами на связи. Вот я надеюсь, что она все-таки... Алена, если вы сейчас нас слышите, не выдавайте себя, сделайте вид, что у вас там такая насыщенная программа, что да, вы вообще конечно. Забыли про все свои обещания быть с нами на связи.
4: Конечно.
5: Надеюсь, вы сейчас просто топчете свои летние сандалии по улицам Махачкалы, глядите на окрестности города, любуетесь красотой и вообще забыли про то, что где-то там какое-то радио хотела послушать.
4: Да, да? Там же пляж. Ну, в смысле,
5: да.
4: Там море, там и пляж, только, там жара, только. Там песок, там купайся, там загорай. Ну чего?
5: Действительно.
4: Радио сейчас уж, что ли?
5: Ну что, давайте.
4: Делу время, потихий час, знаете.
5: Делу
4: и
5: время.
4: И мы это вообще не осуждаем.
5: И, да, если делу время, то у нас с тобой этого времени на сегодня осталось 3 часа и 45 минут. Вот это время мы с вами будем ближайше проводить, рассказывать вам новости, которых, как обычно, много. С вами Тимур Полунин, Марина Штейникова, свои люди. И номер телефона, на который вы уже активно пишете, Тимур напомнит обязательно.
4: +7 950 510 66 66.
5: Молодец.
4: Спасибо. Пишите в Макс. Телеги у меня даже нету.
5: Телега есть у меня на компьютере, она работает. Есть. О, кстати, рассказать прикол забыла. Мы вчера вечером, когда уже уходили из студии, посмотрели, ну, там, сообщение на всякий случай, может, что-то пришло за последнее.
4: Давай по-честному, кто мы? Если ты ответственная за
5: Телеграм.
4: Хорошо,
5: я такая, закрывая все свои вот эти программы рабочие, там, Word и прочее.
4: Ну, а я поэтому говорю, пишите в Макс, потому что она смотрит в 15.05 в Телегу и вот... в 19.00. Кто там нам писал?
5: Я сейчас вот в Телегу зашла.
4: Ответственности никакой.
5: Короче, вчера ближе к 7 вечера написал Вячеслав Мясников. Ну, тот самый, который типа из уральских пельменей. Я понимаю, что это, скорее всего, не самый настоящий Вячеслав Мясников, но на аватарке его фотография.
4: А представь, если тот самый. Мы просто упустили такую возможность познакомиться со звездой.
5: На самом деле, может быть и так. Он же из Югры родом. И как нам писали наши слушатели из Междуреченского, вот Алексей из Междуреченского, как сейчас помню, писал, что он периодически приезжает в родной Кандинский район и встречается с жителями, вообще со всеми любезно общается, фотографируется. Ну, такой простой, не зазвездившийся Вячеслав Мясников, да? И вчера вот он нам написал вечером. Ну, единственное, что он написал, всем приветы. Я такая подумала, ну, как будто бы, вряд
4: если
5: ли.
4: Если бы песня была про маму, например, или там про детей, про детство.
5: Про варежки.
4: Тогда поверили бы, а всем привет, это не его почерк. Да?
5: В общем, дорогой Вячеслав
4: Мясников. Он, кстати, ушел из уральских пельменей?
5: Не
4: ушел. Просто ходили слухи, что ушел как
5: будто. Нет. Это просто когда мы с тобой были на, скажем так, пробном концерте.
4: За Яндексе.
5: За Яндексе, пожалуйста. Мы же в конце мая были в Екатеринбурге на концерте уральских пельменей. Но это который такой, знаете, предтелевизионный. Они сначала пробуют на своей публике в Екатеринбурге, смотрят, что смешно, что нет, а потом уже снимают в Москве на телевидении. И там не было Вячеслава Мясникова. Обратили на это внимание все. И потом даже спрашивали, когда вот в конце уже была возможность пообщаться, сфотографироваться с пельменями. Все такие, как один, а где сегодня Слава? Почему нет Славы? На что пельмени успокаивали, говорили, все нормально, но сегодня у него просто не получилось, нет возможности.
4: Я понял, почему у Рожкова спрашивали. Пишет нам искусственный интеллект ответ. Вячеслав Мясников не уходил окончательно из шоу, хотя вместе с Андреем Рожковым запустили собственный проект «Ваши пельмени», но продолжает участвовать в телевизионных концертах коллектива, а создали вот они это отдельное шоу «Ваши пельмени» для сольных гастролей, так как им не хватало эфирного времени для показа всех номеров в рамках основного телевизионного формата.
5: Значит, они сейчас будут... У них же очень много совместных форматов. Например, когда они изображают таких вот прям заядлых алкоголиков, которые уже, знаешь, вот это синие такие, в советских спортивных костюмах, перетянутых до груди. Вот это все, это же как раз вот их парочка. Плюс ко всему они играют часто мужа и жену, переодеваются в эти костюмы. В бабушек у них же вот эта вечная
4: линия
5: истории про бабушек двух соседок. Плюс ко всему Вячеслав Мясников часто играет какого-нибудь спикера, который там, Тони Алкони, вот это, помнишь? Uh-huh. И всегда Рожков участвует внутри вот этих его сольных выступлений. То есть у них совместная работа на двоих реально очень масштабная. Наверное, решили уже как-то... А время, правда, ограничено. О, прикольно. Я бы сходила, кстати, на их вот это дуэтное шоу. Не знаю, дойдут ли когда-нибудь, дают ли они до Югры. Но в целом, когда мы были в мае в Екатеринбурге, я им прям написала крупными буквами, там нам раздавали листовки, где надо было отзывы писать. Я написала: приезжайте, пожалуйста, в Югру и в Ханты-Мансийск, потому что в Югру они периодически приезжают, но только в Сургут, исключительно в Сургут, наверное, потому что думают, что самый большой город, все, кому надо, приедут в Сургут и доедут и так далее. А хотелось бы, чтобы и в другие города тоже приехали. Ладно, если нам вчера написал настоящий Вячеслав Мясников, то мы лошары, потому что мы подумали, что это просто какой-то, понятно, фейковый, да, аккаунт. Не будем об этом.
4: Ну,
5: будем...
4: даже если это не настоящий, то привет тебе, слушатель.
5: Да, который вам именуется Вячеслав Мясников и использует фотографию настоящего Вячеслава Мясникова. Мы вам рады, на самом деле. Давайте общаться. Может, новости сегодня с нами какие-то обсуждаете. Но это будет после музыки. Давайте пока к музыке перейдем.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Прочитала сегодня забавный заголовок в федеральных СМИ, даже смеялась в кабинете. Тимур говорит: ну что смеешься? Я говорю: на эфире расскажу, вот рассказываю.
2: Наконец-то дождался.
1: На самом деле я сразу поняла смысл этого заголовка, но поскольку он так сформулирован неоднозначно, можно и поржать. Короче, дословно читаю заголовок. Госдума после выборов займется видеоиграми.
2: Хороший план был. Нет, ну...
1: Ну, правда же забавно звучит. Ну, типа, вы поняли, да, двойной смысл этого заголовка? Ну, понятно, что речь идет о том, что как только будет у нас сформирован новый состав Госдумы, будут вопросы, связанные с видеоиграми, решать депутаты. Хотя то, что Госдума после выборов займется видеоиграми, звучит забавно.
2: Ладно, а можно не надо?
1: Что?
2: Ну, что?
1: Надо.
2: Ну, не то, что надо. Играю спокойно.
1: Обязательно займутся. Ну, объясню, почему. Объясню, почему. Дело в том, что они этим вопросом уже занимались вот последнее время, но не успели в нынешнем составе эти документы, эти законы принять, хотя обсуждали активно. Поэтому, как сказали в комитете по информполитике, а это курирующий как раз комитет, они сказали, что как только будет сформирован новый состав Госдумы, обязательно вернуться к этому законопроекту.
2: Не надо. Ну, пожалуйста. Я уже не знаю, как просить.
1: Ты же не знаешь, какие там нормы. Может быть, тебе все понравится.
2: Они логичны, но они закономерные. Mm-hmm. Хорошо, давай так. Был бы я человеком, озадаченным вопросами, например, безопасности детей, и озадаченным вопросами ограждения людей от не компьютерных игр, а траты лишних денег на всяческих проектах, которые представляют собой не что иное, как казино практически, потому что та же Dota 2, да, тот же Counter-Strike, да, вот сейчас, они, да, даже танки, господи, у них нет-нет, вот эти акции новогодние какие-нибудь там перед 9 мая, там, пасхальные, вот, ну, то есть к каждому празднику крупному они приворачивают какую-то акцию. Uh-huh. Ну, типа, вот тебе там коробочка, ты можешь открыть ее за 100 там, кредитов, например, и тебе с каким-то шансом может выпасть танк, который да. стоит 5000 кредитов.
1: Да.
2: Вот, ну, что это, если не лудомания? Ну, по сути, это же тот же самый онлайн-казино.
1: Ну, азарт тот же примерно.
2: Ну да.
1: Желание выиграть.
2: И ладно,
1: тоже...
2: ты взрослый человек, Марина. Ты хочешь вклад, зарплату тоже. Просадить, да? Ну, тебе... Ты можешь купить? Можешь. Тебе же никто не ограничен. Можешь купить, но это стоит там, например, 5000 рублей. А можешь за 100 рублей с определенным шансом попробовать как бы вытащить то, что тебе надо. Это уже, ну, азартная игра. По mm-hmm. сути, ты взрослый человек, ты можешь распоряжаться своими деньгами как хочешь, а детей все-таки хотелось бы оградить от этого, от тлетворного влияния азартных игр.
1: Mm-hmm.
2: А иначе это никак не... Лутбоксы называется эта штука. Я в свое время еще в молодости столько денег всадил туда, что я уж даже не стыдно мне говорить.
1: Даже я не знаю, поэтому не говори, не порти.
2: А с тобой это не связано, моя молодость.
1: Я понимаю, но я не хочу знать эти эпизоды твоей молодости. Короче, документ.
2: Каких только у нас проектов онлайн не было. Это и браузерные игры, типа там Arena. Это и онлайн-проекты, типа World of Warcraft, Raples, Battle of the Immortals, Iona и прочее, прочее, прочее. Сколько денег туда просаживалось, эти даже, ну реально стыдно говорить.
1: Ну и не говори. У нас вот этот законопроект, я хочу тебе рассказать, ты же говоришь, не надо, может быть, послушаешь, поймешь, что надо.
2: Нет, с человеческой точки зрения не надо, с точки зрения здравого смысла
1: надо. Ты даже не знаешь, о чем там речь. Документ доработают с учетом предложений от игровой отрасли. То есть они рассматривали этот законопроект, сейчас пообщались с игровой отраслью, они свои какие-то коррективы, поправки внесут, и вот потом осенью начнут рассматривать снова с удвоенной силой. Что там планируют сделать в этом документе, в этом законе? Во-первых, ввести авторизацию игроков по номеру телефона или через госуслуги. Угу. Сейчас как вы авторизуетесь? Без всяких личных...
2: Тяп-ляп и готово.
1: Понятно. То есть здесь все будет серьезно. Как минимум будут знать, кто ты. Ну, либо...
2: Зачем?
1: Ну, не знаю, для того, чтобы...
2: Ну, не знаю.
1: В случае чего?
2: В случае чего, интересно. Интересно, чего. Если я там какого-то тиммейта оскорбил за то, что он плохо играет.
1: Может быть, я даже не знаю, что такое тиммейт, ну, предположим, что так.
2: А он обиделся и решил законопроект придумать. Просто любопытно.
1: Дальше. Маркировку игрового контента хотят сделать. Ну, как сейчас у нас книги, например, маркируют. Кстати, вчера вот читала, что в эту базу, в которой уже 4000 книг, добавили еще 150. Среди них, кстати, произведение Ивана Охлобыстина «Дом солнца». Я не читала эту книгу, скажу сразу, но я подумала, если название такое, где там вообще может быть упоминание наркотических веществ? Пошла, посмотрела, о чем эта книга, и действительно там у него в рамках этой книги какая-то община живет, которая прям по сюжету, о чем это книга, и действительно, там у него в рамках этой книги какая-то община живет, которая прям по сюжету употребляет какие-то психотропные вещи.

0: Для меня стало открытием, что Охлобыстин еще и писатель, довольно популярный, у него неплохо книги, оказывается, продаются. Так вот, и там добавили в этот перечень столько известных произведений, и я такая думаю, господи, вот все эти произведения читаю, я даже, если их, может быть, никогда не читала в руки, не брала в руки, не читала.
1: Ты зубы нам я их не знаю. Заговаривай,
0: сейчас,
1: далеко
0: сейчас,
1: не уходи.
0: Но я их знаю. Я такая понимаю, какой же объем вот этих... упоминаний каких-то веществ.
1: Объем. Все уже оцифровано, абсолютно все книги оцифрованы. Сидит какая-нибудь нейросетка и изучает, там, есть, нет, и потом по однокоренным словам.
0: Ее перепроверяют.
1: Ее потом уже вручную, конечно, перепроверяют. Но если это очевидно...
0: Но уже в базе 4000 книг, которые подтверждено, что там есть некое упоминание, понимаешь, этих веществ. Ладно, маркировка будет вот такая же, примерно как у книг. Условно, если там какая-то запрещенка, контент, это все будет маркироваться. Плюс ко всему будут банить игры с запрещенной информацией, какие конкретно игры и какую информацию тоже пока не анонсируют. Вот закон осенью будет принимать, и тогда, наверное, подробности расскажут. Некоторые эксперты, которых я читала сегодня в федеральных СМИ, они уверены, что от этого законопроекта некоторые зарубежные игровые площадки могут попасть под блокировку, например, у нас в стране. А Steam — это зарубежная площадка? Она еще пока работает вообще?
1: Да. Ну, в смысле, вот. Еще это основная площадка. Вот
0: понятно.
1: Я к чему, ты зубы мне заговорила. Ты говоришь, надо доступ по номеру телефона, там идентификация.
0: Я не говорю, что надо, я говорю, хотят.
1: Вот в Steam мы заходим не по номеру телефона. У нас есть на телефоне приложение специальное, которое позволяет нам авторизовываться на компьютере или в браузере, или еще где-то. Вот. По-русски не скажу, как называется, по-английски звучит как Steam Guard, то есть специальная программа авторизации. Можно QR-код отсканировать, например, можно ввести свой логин и пароль.
0: А эта программа тоже знает все ваши личные данные? Или нет?
1: Я не понял. Какие личные данные?
0: Ну вот, чтобы ты ее скачиваешь и авторизуешься. А ты какие-то данные там вводишь при этом?
1: Свои?
0: Да.
1: Нет, я же могу просто, Вася Полунин, допустим, и все, и пошел играться.
0: Подписаться как угодно.
1: Я
0: понятно.
1: Просто к чему? К тому, что вот будет принят этот закон. Он, на самом деле, хороший, наверное, чтобы идентифицировать пользователя, чтобы дети там не проигрывали деньги родительские, чтобы не попадали под деструктивное влияние каких-нибудь западных спецслужб, которые вербуют в условных там, как это раньше говорили, в Роблоксе, когда его блокировали, сейчас вроде уже не вербуют, поэтому разблокировали. Чтобы этого не было, это классная идея. Но не классная идея, например, для меня, потому что если будет введен этот закон, который обяжет соответствовать всех, кто представлен на российском рынке, не только компанию ВКонтакте, которая там свои игры выпускает, да, но ни одной там смутой мы живем, геймеры, я имею в виду. Нам хочется иногда поиграть в какие-то другие продукты, может быть, даже западные, которые можно приобрести вот на таких порталах, как Steam. Они могут просто его заблокировать.
0: Да.
1: Потому что они скажут, а что вы, Steam, не соблюдаете российское законодательство? А Steam им ответит, а почему мы обязаны соблюдать какое-то ваше там российское законодательство? Мы зарубежная компания, у нас штаб-квартира там в Лос-Анджелесе, или где у них, я не помню,
0: поэтому
1: в Америке.
0: Некоторые эксперты
1: мы не хотим ничего соблюдать. И тогда какой? Тогда заблокировали сервис.
0: Серые схемы все это спровоцируют, считают некоторые эксперты. Ну, то есть люди, которые захотят заходить и играть, все равно будут заходить и играть, но какими-то другими способами.
1: Пишет Андрей. Добрый день. Steam вроде уходили из России, но вроде недавно вернулись, но это проверить надо. Я Steam'ом не пользуюсь. Совершенно точно они никуда не уходили, я бы это заметил.
0: Потому что он как раз пользуется.
1: Это моя, знаете, как настольная книга. Вот тут для меня это приложение, которое у меня самое первое открывается при запуске компьютера.
0: Автоматически причем.
1: Знаете, Steam — это же платформа для аренды, так скажем, каких-то, не скажу игр, цифровых продуктов. Uh-huh. Это может быть не игра, это может быть программа какая-то, которая нужна для видеомонтажа, я не знаю, там для программирования.
0: Онлайн-книги там есть?
1: Нет, онлайн-книг я там не видел, честно говоря.
0: Короче, программное обеспечение, игрушки.
1: И игрушки. Да. В основном игрушки. 99% это, конечно же, игры. И суть в чем? Вы, по большому счету, согласно... с лицензионному соглашению с компанией Steam, не приобретаете какую-то игру. Вы ее берете в аренду. Бессрочную, но тем не менее. И вот в чем прикол. Там представлены разные компании-производители цифровых продуктов. Например, компания Sega, которая с российского рынка совершенно точно ушла. Почему? Uh-huh. Потому что игры, линейки, например, там Total War, вот эта легендарная стратегия, где

0: ты можешь там возглавить армию Карфагена и штурмовать Рим. Ты в нее зайти не сможешь на данный момент, потому что при обращении к страничке с этой игрой тебе скажут, этот продукт недоступен на территории вашей страны. Мы как бы ушли и поддерживаем санкции. И вот часть ушла, это действительно, они до сих пор не вернулись. То есть каких-то легальных способов купить эту игру или скачать, или там даже бесплатно, если когда ее раздают, у нас нет. Но есть нелегальные, можем просто спирать ее из интернета. Проблема-то в том, что если заблокируют Steam, у нас будет у геймеров, а это 40 миллионов человек, да, не побоюсь слова, по моим таким субъективным прикидкам и оценкам, мы окажемся в неприятной ситуации, когда нас это будет очень сильно злить, и мы будем вынуждены как-то противоборствовать этому. Потому что, ну, хочу я в доту играть, что со мной вот поделаешь?
1: Я говорю, все схемы всякие будут.
0: ВКонтакте, да? Мне не даст эту возможность, скорее всего, потому что они не владеют этой игрой. Поэтому мне нужно будет что-то скачать, что-то на компьютер установить. Это ли безопасность для меня, если я буду скачивать сторонние приложения, которые мне нужны для обхода этих блокировок? Нет.
1: Вот пока еще не осень, играй спокойно, а осень депутаты рассмотрят.
0: А осенью будет не до игр, да, Марина?
1: Ну да, осень, время работать вообще, а не играть.
0: В полях.
1: В том числе, в том числе.
0: В полях.
1: Ладно, еще хотела рассказать одну новость.
0: А можно где-то, Георгий?
1: Давай.
0: Ну вот, примерно так Антон Павлович Чехов ехал во Владивосток. И проезжая через Томск, он нелестно отозвался о местных жителях. Ему даже там памятник поставили. И действительно такой памятник, очень карикатурный, очень такой нелепый, да. Где внизу написано, что так мы видим Антона Павловича в Томске глазами пьяного мужика, потому что он там, в общем, сказал, что Томск для него это пьяные люди, лежащие в канаве, которые никогда не читали Каштанку, ну, типа того.
1: Да, обидно, наверное, местным жителям. Вы знаете, я в свое время тоже обиделась, ну, как обиделась, мне было неприятно услышать одну фразу от Александра Гордона, это всем, мне кажется, известный телерадиоведущий. Сейчас он в основном известен по ведению программы «Мужской и женской» на Первом канале, хотя он много чего сделал в российских СМИ, перечислять там долго придется то, чем он занимался в разные годы. Ну так вот, в свое время Гордон, когда к нему в студию «Мужского и женского» вышел герой или героиня, я уже даже не помню, женщина, по-моему, была это, и он ее начал обвинять в, ну, какой-то безграмотности, в плохом образе жизни, антисоциальными и так далее. И в какой-то момент он выпалил фразу: «Ну ты же, говорит, из Пермского края, ну все с тобой понятно, типа у вас там все такие». Вот как-то так он выразился. Вот я до глубины души просто была, во-первых. Мне после этого, во-первых, захотелось познакомиться с Гордоном, встретиться когда-нибудь с ним, лично пересечься и в разгар нашей интересной беседы сказать: «А я из Пермского края, Александр. Знаете, не хотите вы продолжить со мной беседу после этого факта?»
0: А все с тобой понятно.
1: Нет, просто, и знаете, я поняла, что, наверное, у него был неприятный опыт.
0: И садиться на корточки, чтобы тебе было понятно.
1: Наверное, у него был неприятный опыт какой-то, связанный с пермяками. Но, опять же, вот на днях, когда пробегал, по-другому не скажешь, по Югре ультрамарафонец Альберто Катетто, он сказал, что как раз пермяки самые радушные люди, где его встретили наиболее тепло, да? Поэтому у всех очень разные представления, смотря где и как, и в каких обстоятельствах человек познакомился с тем или иным регионом, правильно?
0: Про папу своего расскажу. Он там был один раз в Пермском крае проездом когда-то какой-то лютой осенью, когда, знаешь, уже вот слякоть, вот это все грязище, неприятно, серо, мрачно. И то он не через город, это было, наверное, 90-е. Он через там объездную какую-то проезжал в какой-то деревне у кого-то каких-то знакомых останавливался. Ему там понарассказывали, что там колонии просто на каждом шагу, везде беглые преступники, и все плохо. Там вон наркоманы валяются в канаве. И он это запомнил. Вот, и когда ему рассказывают, что вот, например, мы с Маринкой вот в Пермь поедем, и у него, знаешь, такое предвзятое очень ощущение, мне хочется взять его, насильно посадить куда-нибудь там на самолет, отвезти и показать, что это уже совершенно не 90-е, уже города изменились, уже там Екатеринбург это не серый промышленный город, где черный дождь идет, и надо снимать белое белье с веревок, которое сушится за окном, уже совершенно мир даже другой. Почему вот ты устоялся в своем мышлении, тебя не исправить?
1: Это правда. Один и тот же город, если я не беру, конечно, Москву и города-миллионники, но даже малые северные города, в которые мы периодически вот раз в год приезжаем куда-то и
0: да
1: понимаем,
0: господи,
1: что за год так меняется город колоссально.
0: Ноябрьск возьми город,
1: ну,
0: да?
1: Я про это и говорю.
0: Вот, условно говоря, в каком-то 2002 году первый раз мы туда приехали я со своими родителями, и для меня этот город, это осень была опять-таки, песок, мрачно, деревьев нет, сплошные деревяшки развалившиеся.
1: Сейчас красота. Сейчас это про любой северный деревяшек город, надо,
0: нет,
1: можно сказать.
0: Песка
1: да.
0: нет, все там все засеяно газонами, да. деревья растут, все красиво.
1: Поэтому мне очень жаль, Георгий,
0: но
1: что...
0: если бы я один раз там побывал и уехал,
1: ты
0: у меня
1: всем
0: бы
1: говорил,
0: всегда...
1: Ты бы всем говорил, что север такой, да.
0: Что север такой.
1: Мне жаль, Георгий, что вот Чехов побывал один раз только в Томске. Возможно, если бы он появился в других обстоятельствах через несколько лет, писал бы совершенно по-другому. Но в целом то, что в Томске отреагировали с юмором, к этому отнеслись, да, и поставили ему такой карикатурный памятник, это тоже, тоже прикольно. Надеюсь, Антон Павлович не в обиде.
0: Радик пишет, Гордон неприятный тип.
1: Да? Нет, в целом он как профессионал,
0: но он, честно говоря,
1: вызывает уважение.
0: Не старается приятным прямо.
1: Он, да, он в принципе то, что считает нужным, то и говорит. Но как профессионал он у меня абсолютно, конечно, авторитетен. То есть среди журналистов российских я бы его выделяла как очень крутого ведущего и журналиста. Это
0: а
1: правда.
0: Самые...
1: Я работой его восхищаюсь. Но то, что вот он так предвзято относится к моему региону, мне, конечно, это не нравится. Я когда-нибудь с ним познакомлюсь, я поменяю его мнение. Скажу, ты не прав, Саша.
0: Самые лучшие игры были у нас в детстве, пишет Радик. Это хоккей, футбол, казаки, разбойники и так далее. Активные, подвижные игры.
1: Но, вот, Тимур, к этим играм и вернемся.
0: Не, спасибо большое.
1: После нового закона-то.
0: Тогда вот вы, вот все, кто считает, что самые лучшие игры, это то, что у нас было в детстве, там, я не знаю, камни, палки и казаки, разбойники. Вот представьте, если бы вам в детстве законодательно бы кто-нибудь, да, сказал, запрещаем вам играть в казаки, разбойники.
1: Потому что поубиваете друг друга.
0: Да, потому что это... Кого опасно. Увидим, того вон в комнату милиции, короче, сразу забираем. И на учет, не знаю.
1: Да.
0: Вот вы бы как к этому отнеслись?
1: Мы бы расстроились.
0: Вот примерно так же сейчас нынешние дети
1: понятно.
0: Относятся к блокировкам Роблоксов и возможным блокировкам, гипотетическим блокировкам
1: Стимов. Короче, меняются поколения, меняются игры, в которые эти поколения играют. У нас дали музыку, продолжим тему, увидим ваши комментарии в конце часа.
2: Свои люди.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ура! Можно новости продолжать рассказывать.
2: Да, можно. Я, кстати, вот продолжу. Только мы с вами поговорили про Пермский край, мне попадает сейчас на глаза новость о том, что... помните актер из «Реальных пацанов»? Ну, их там много, который конкретно играл Арменку.
1: Да.
2: Ну, муж у Марины Федункив там.
1: Мариночка!
2: Да, примерно так. Короче,
1: помним,
2: вот,
1: конечно.
2: Как пишут сегодня федеральные СМИ, вот этот актер, сыгравший Арменку в «Реальных пацанах», идет в Госдуму, представляете? Mm-hmm. Вот так вот. Избирательная комиссия региона включила его в список претендентов. Мне больше всего нравится, знаешь, что как он в общении с журналистами признался, что не ожидал такого решения избиркома. И надеюсь, что его актерская карьера не помешает политической. Ну уж не знаем, посмотрим. Это ж не от него зависит. Все-таки люди будут выбирать. Но, тем не менее, вот так. А его, кстати, в жизни тоже зовут Армен, если что.
1: Ну, они, по-моему, их вообще плюс-минус всех зовут,
2: да,
1: одинаково.
2: Да, примерно у них всех имена...
1: Кроме Зои?
2: Кроме Леры, да. Зоя Бербер, как
1: Бербер,
2: у него. Да, которая сыграла Леру. Все остальные...
1: А так, плюс-минус.
2: Под своими именами, все правильно говоришь. Так, ладно, хотела рассказать вам про онлайн-кинотеатры. У нас тут немножечко они...
1: Вот ей обидно, наверное.
2: Сетуют. Почему?
1: Вован — это Вован. Колян — это Колян. Даже...
2: Антоха.
1: Антоха — это Антоха.
2: Марина Федункив, Марина была, да?
1: Марина.
2: Все были под своими. Но она в свое время это, кстати, даже комментировала и говорила, что понимала обоснованность этого решения, потому что, во-первых, ее героине, которую она играла в «Реальных пацанах», не очень-то подходило имя Зоя, ее настоящее. Нужно было что-то более такое, вот, Лера, да? Вот оно как-то легло идеально. Плюс ко всему, она же была не из их тусовки единственная, то есть она как бы не вписывалась.
1: Москвичка.
2: Ну, она не... Нет, она пермячка, но такая обеспеченная, все такое. Не вот это, не с реальными пацанами на районе мутила.
1: Так она играет такую.
2: Да, так вот, поэтому и единственное, вот кого изменили имя, это она. Ладно, я про онлайн-кинотеатр хотела.
1: О, солнечное затмение.
2: Да что такое?
1: 12 августа, представляешь?
2: Да.
1: На севере можно будет увидеть.
2: Ну, там, говорят, считанные какие-то минутки буквально.
1: В 18.35 начнется по Москве. Это получается в 20.35 по нашему времени, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Начало частной фазы можно будет наблюдать на западном побережье Аляски и в Анадыре. Ну, это, получается, это не у нас, а европейская часть. Не, ну ладно, будем надеяться. Что, у нас уже в девятом часу-то, в девять уже солнце садится же, или еще и пока нет?
2: Читала, что даже москвичи смогут наблюдать, но чуть-чуть совсем, там буквально меньше 10 минут, что-то 7-8 около того.
1: Москвичи нас не интересуют.
2: Не, ну я к тому, что если даже до них дойдет, может, как-то...
1: А 12-е, это что это такое? Среда.
2: У нас вообще, в принципе, август всегда отмечается большим количеством вот таких небесных явлений красивых.
1: Пожалуй, во-первых, только звездопады. Только про всяческие там ретроградности Меркурия не рассказываю.
2: Я не про это. Я про нормальные явления космические, типа звездопад, вот эта Персида будет традиционно. И у нас даже уже эксперты говорят и советуют, в какие локации поехать, чтобы наблюдать максимально круто и красиво вот эти звездопады августовские. Вообще август — это же реально время, когда надо куда-то выезжать за город или просто вот мы, помнишь, однажды в августе у нас был отпуск и посреди дороги, посреди трассы просто остановились посмотреть на нереально красивое небо. Просто нереально. Оно реально усыпано все. И знаете, понятно, что на севере такого не увидишь. Это надо ехать куда-то вот,
1: ночь. Абсолютно темная ночь.
2: Да.
1: Трасса.
2: Это в Свердловской области мы останавливались.
1: Аккуратненько в кармашек нашли, припарковались.
2: Да. Ну, ни одного источника света.
1: Ни источника
2: тут
1: света,
2: важно, чтобы ни фонарей, ничего не было. Вот
1: и
2: реально
1: вот
2: темень, чтобы была.
1: Смотришь вертикально вверх, и космос начинает реально поглощать.
2: Угу.
1: То есть ты ощущение, как будто ты улетаешь туда, к звездам.
2: Если долго смотреть, он как будто реально оживает.
1: Знаешь, если долго смотреть на космос, он начнет смотреть на тебя и в тебя.
2: И вот чем ближе к югу, говорят, что такое вообще надо прям максимально на юг ехать, России наблюдать. То есть там это самое такое эпичное зрелище будет. Но в целом даже у нас на Урале можно эту красоту наблюдать. Не только можно, а нужно. Ладно, я про онлайн-кинотеатр.
1: Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет бездне дна. Ломоносов. Да хватит.
2: Жидкий аплодисмент. А почему жидкий? Потому что ты не даешь мне уже в четвертый раз рассказать новость про онлайн-кинотеатры. А я расскажу, так и ее. У нас сетуют онлайн-кинотеатры, что россияне перестали на них подписываться. А я думаю, грех
3: а
2: вам...
3: А что случилось?
2: Грех вам жаловаться. Я сейчас расскажу, что случилось. Короче, почитали у нас эксперты, что на данный момент...
1: Может
2: число...
1: быть, какой-то бойкот из-за футбола,
2: да,
1: например,
2: какой бойкот?
1: Там, чемпионата
2: Нет.
1: мира.
2: Тимур, вот эти... я сейчас скажу цифры, ты скажешь, что поймешь, никакого бойкота не существует. Короче, во-первых, назову лидеров рынка, а потом расскажу по циферкам. Лидерами остаются Кинопоиск, Окко, Иви, Винк и Кион. На них приходится 85% всех подписчиков. Я думаю, так, а оставшиеся 15% на кого приходится? Я вроде больше ни одного кинотеатра не знаю. Но тем не менее. А число пользователей онлайн-кинотеатров на данный момент в России превысило 72 миллиона. 72 миллиона. И они сетуют, говорят, вы знаете, за последний год всего на 2% увеличилось количество платных подписчиков. Так 72 миллиона, это же, представляете, это количество россиян, которые подписались хотя бы на один платный онлайн-кинотеатр. И они же живут чаще всего не одни эти россияне, у них есть семьи, ну, вторая половинка, как минимум. Даже если предположить, что...
1: Семейные
2: одна...
1: подписки, типа, ты имеешь в виду.
2: Если предположить, что один человек вот купил подписку, а смотрит его два или три человека в семье, это получается вот 72 миллиона умножить на два хотя бы.
1: Ну, вся...
2: Это вся страна Россия, получается. Да. Вот и эксперты говорят, слушайте, наверное, просто рост замедлился, потому что уже все пользуются этими вашими онлайн-кинотеатрами. Кого вы еще туда хотите затащить? Вы хотите, чтобы муж и жена каждый себе по отдельной подписке купили? Нет. Такое ощущение, что даже 2% за год прирост, это очень большой прирост, нет?
1: Что причем? Даже если вдвоем сел смотреть, чтобы каждый свою подписку включил.
2: Да,
1: типа полэкрана
2: да
1: не
2: нет.
1: показывают, полэкрана показывают.
2: Им не важно, кто будешь смотреть или нет, главное, подпишись и купи.
1: И установить на каждый гаджет, на экран, на телевизор видеокамеру, чтобы она в режиме реального времени
2: эмоции
1: следила.
2: Смотришь
1: один ты смотришь или вдвоем пиратствуешь?
2: Ну, в общем, во-первых, я в шоке от того, что практически реально вся страна сейчас смотрит онлайн-кинотеатры, имеет платные подписки. Реально почти вся страна. А во-вторых, как отмечают верные эксперты, сейчас, когда мы уже все там в этой системе, сервисом вот этим остается лишь бороться за удержание аудитории. То есть они нас привлекли, мы уже все их, а теперь, пожалуйста, удерживайте и снимайте какие-нибудь крутые оригинальные продукты, которые не заставят нас уйти к конкурентам.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. На югорских трассах появится больше камер фото-видеофиксации. В Сургутском районе руководитель компании скрыл от налогообложения более 24,5 миллионов рублей. Медучреждения Югры внедряют новую практику теле-ЭКГ. Югра усиливает безопасность автодорог. Заместитель губернатора округа Азат Ислаев поручил подготовить схему размещения дорожных камер по всем магистралям округа. В крупных городах комплексы должны появиться не только на въездах, но и на основных перекрестках. Такое решение приняли на штабе по дорожной деятельности. Причиной послужила тревожная динамика аварийности. За 7 месяцев в ДТП погибли 82 человека. Годом ранее за тот же период было 52. Выросло и число автоаварий 623 против 600. 110. Как сообщает стройкомплекс Югры, сейчас в регионе работает 320 комплексов фото-видеофиксации, еще 12 на федеральных трассах. Но на 8 территориях таких систем нет совсем. Этот пробел и должна закрыть новая схема. Ее к 1 октября подготовит профильный департамент совместно с госавтоинспекцией, а затем внесет предложение в правительство Югры. Кроме того, главы муниципалитетов, где увеличилась аварийность, разработают локальные планы по снижению числа ДТП и представят их губернатору Руслану Кухаруку на комиссии по безопасности дорожного движения. Прокуратура Сургутского района выявила крупную недоимку. Директора одной из коммерческих организаций уличили в сокрытии от налогообложения более 24,5 миллионов рублей. По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 руководитель, зная о налоговой задолженности организации, намеренно не вносил средства, намереваясь направить их на погашение долга перед бюджетом. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. Вынесено обвинительное заключение. Сейчас все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит суровое наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы. В Югре внедряют важный медицинский проект, направленный на оперативность и экономию времени при оказании помощи. Речь о внедрении системы дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм. Эти процессы уже доступны сотрудникам станции скорой помощи в Ханты-Мансийске. Здесь запустили 4 телемедицинских ЭКГ-аппарата, а выездные бригады прошли необходимое обучение. Теперь при подозрении на инфаркт или другое острое сердечно-сосудистое заболевание результаты ЭКГ за считанные минуты поступают в референс-центр при региональном сосудистом центре, где специалисты дистанционно анализируют исследования и отправляют заключение не позднее, чем через 10 минут. Если пациенту потребуется госпитализация, стационар получит данные еще до прибытия скорой помощи. Это позволит врачам заранее подготовиться к лечению. И последнее. Сразу 2 средних учебных заведения Югры вышли в финал всероссийского конкурса школьных музеев. Его организовали по поручению президента страны при поддержке Минпросвещения, назначив призовой фонд в 35 миллионов рублей. Список претендентов на победу представило общество знания. В числе финалистов 150 учреждений. В октябре их представители отправятся на форум «Память жива» в Москве, где пройдут последние испытания. По их итогам выберут 70 лидеров. Что касается югорских финалистов, в их числе Сургутская школа номер 15. Ее фишка – создание исторических видеороликов с помощью искусственного интеллекта. Ученики работают с документами, фото и диорамами, готовят тексты и аудио, а потом с помощью нейросетей оживляют героев материалов. Также в финал пробился Нижневартовский лицей номер 2 с проектом «Музей-центр социокультурного партнерства». Поскольку музейная комната вмещает всего 10 человек, в холле учреждения каждый год создают временную экспозицию «Фронтовая землянка». Там проходит экскурсии, уроки мужества, встречи с участниками спецоперации и другие мероприятия. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: И снова здравствуйте. Есть такие новости, от которых у меня мурашки по коже. потому что холодно как будто бы становится, когда их читаешь. Вот сейчас расскажу одну из них. Про это, кстати, сегодня пишут все СМИ, даже какие-то очень серьезные направленности, которые в обычные, ну, обычно не берут такие поводы, но, тем не менее, считают это важным, как и я. Смотрите, у нас сейчас россияне уехали в Аргентину на Кубок мира по зимнему плаванию. Казалось бы, Аргентина и зимнее плавание, да? Объясню сейчас, где они проходят, там у них. И фишка в том, что в первый день, который вот накануне случился, россияне выиграли все золотые медали во всех дисциплинах.
4: Потому что никто не захотел, да, нырять в прорубь.
3: Нет, все, конечно, ныряли.
4: Они гонить, что ли, мы думали, Аргентина, тепло, какое-то плавание зимнее придумали.
3: Это всемирный кубок, из всего мира приехали экстремалы, я по-другому это не могу назвать, потому что проходили эти соревнования по зимнему плаванию на леднике Перито Морено. Я даже сейчас посмотрела, как это все выглядит. Безумно красивый объект, безумно красиво вот это голубые льдины, водичка бирюзового цвета. Ну, в общем, красота неописуемая. Вот в этой красоте как раз наши россияне сейчас участвуют в Кубке мира по зимнему плаванию. Ледник, понятно, да, какая там, например, температура воды около 0 градусов, и соревнования проходят вот в этих экстремальных условиях. Заплывы проводятся непосредственно в воде ледника. Жуть, если честно. Дистанции тоже разные. Вот как раз 4 дистанции, которые представлены в рамках этих соревнований, вот на всех 4 дистанциях вчера россияне взяли золото. Что лишний раз доказывает, что у нас, во-первых, моржей в стране хватает. Людей, которые умеют и любят моржевать,
4: а
3: и
4: может,
3: закаляться.
4: Наши россияне, может, наши вот из Сургута моржи тоже там участвуют?
3: Нет, я посмотрела фамилии тех, кто вчера взял золото, ни одного.
4: Что ты всех по фамилии? Всех моржей сургутских по фамилии знаешь?
3: Двоих только. Ну, надо, кстати, позвонить сургутским моржам. Может быть, действительно, Азамат, может быть, нас сейчас слышит, руководитель как раз, да, сургутского клуба моржевания. Если вы нас слышите, Азамат, напишите нам. Вообще, конечно, приятно такие новости читать. Поехали и показали всем класс наши. Короче, там дистанция 25 метров баттерфляем у мужчин и у женщин, да, это две, считаю, уже золотых медали, 100 метров вольным стилем и 200 метров брасом. Вот в этих всех дисциплинах наши победили. Круто. И, кстати, российским спортсменам на этом Кубке мира по зимнему плаванию забавно, что зимнее плавание летом в Аргентине проходит.
4: Да.
3: Они выступали с национальным флагом, им разрешили, потому что это соревнование, ну, не официальные какие-то спортивные дисциплины, а вот такое...
4: Отлично.
3: Баловство, ура, если можно так выразиться. Хотя, чтобы плавать на таких, в таких водах, это, знаете, надо годы тренировок, как мне кажется. Организм должен быть подготовлен. Еще одна новость сегодня, которая меня удивила, она уже не про соревнования, а про какую-то тенденцию очень интересную в Америке. Вот вчера, кстати, прежде чем про Америку расскажу, одной строкой про ситуацию в России назвали популярные имена из мифов, которые сейчас у нас в России детям дают.
4: О,
3: очень, кстати...
4: Афина.
3: Афина. Во-первых, 81 девочку в этом году уже назвали Афиной, и это только в Москве. В масштабах страны, может быть, их даже больше, да? Мальчиков называют Одиссеем.
4: Я хотел сказать, реально, вот клянусь.
3: Что клянусь?
4: Одиссей. Хотел сказать.
3: Ты угадываешь, сидишь?
4: Ну.
3: Есть такие мальчишки в этом году появились на свет. Есть также девочки Артемиды. Вот, ну, а, и Афродиту, как я забыла, Афродиту. Плюс ко всему, есть один мальчик, которого назвали Зевсом. Я сейчас только про Москву. Наверное, в масштабах России больше, что в Москве один Зевс родился в этом году. Посейдон есть, Геракл есть, Прометей, Дионис. Ну, вот Дионис, как бы, можно уже и Денисом назвать, как будто бы, да? Но нет, здесь родители, может быть, ценители вина все-таки, раз в честь бога виноделия назвали своего ребенка. Я уж не знаю, ну, почему Дионис? Это же, ну, в первую очередь, с виноделием ассоциируется, правда? И, кстати, даже находятся родители, которые называют своих детей Аидом. Аид — это бог, который подземным царством мертвых, собственно,
4: я все про Афину
3: руководил,
4: думаю,
3: если можно так сказать.
4: По большому счету, очень красивое имя, если так.
3: Афина?
4: Афина.
3: Да, они, в принципе, все красивые, вот эти имена богов. Так вот, пока у нас в стране называют мальчиков Одиссеями, кстати, а сейчас это имя еще и на фоне выхода фильма про Одиссею тоже какие-то невероятные набирает обороты. Вы же наверняка слышали, даже если вы как-то не интересуетесь миром кино, наверняка вы слышали, что сейчас во всем мире гремит эта картина. Одиссея. Это фильм, который снял режиссер, как его, Нолан.
4: Угу.
3: У Нолана, как Кристофер. Вот, Кристофер Нолан. Просто какая-то нереальная сейчас история с этим фильмом, потому что актерский состав потрясающий, по всему миру он гремит. Говорят, что он обойдет там чуть ли не всех аватаров вместе взятых, и вообще у него есть шансы стать самой крутой лентой в там истории кинематографа.
4: Из таких фактов, что типа он снимал этот фильм на какую-то супер, короче, качественную видеопленку, это причем не цифровая версия, это реально пленка, широкоформатная, и там на каждый сантиметр приходит сколько-то миллионов пикселей, в общем, рассказывают, что это там 12К, короче, качество, там каждую морщинку все в строю у там солдата-легионера видно на 14-м ряду, вот так, ну, вот прям супер-пупер, но проблема в том, что у нас даже таких кинотеатров как будто бы нет, чтобы все это
3: посмотреть. Поверь мне, у нас кинотеатры это уже показывают, при том, что у нас сейчас «Одиссею» в российских кинотеатрах показывают абсолютно нелегально. У нас нет, естественно, легальной возможности такие картины крутить, но есть схемы, с которыми мы пользуемся с 22 года. Это когда люди приходят посмотреть какое-нибудь кино, которое выдают им по факту, ну, 12-минутный мультик, например, да, или какую-нибудь социальную рекламу. А перед этим такое предпросмотровое видео, а этим предпросмотровым видео является тот самый фильм, на который мы нелегально пришли посмотреть. Так вот, «Одиссею» уже сейчас показывают, и несмотря на то, что она выходит у нас в стране нелегально, она возглавила по итогам последних дней российский кинопрокат. Как это вообще? Это что вообще происходит? Это вот только в России такое, да, возможно?
4: Тут нас слушатели подловили.
3: На чем?
4: На том, что мы не учли, что Аргентина находится в южном полушарии.
3: Да.
4: И если у нас лето, у них очевидно, что да. Правильно, зима.
3: Ну, слушайте, там не зима.
4: То, чтобы зима. Посмотрите. Плюс 15 это
3: да
4: зима.
3: Я вам даже больше скажу. Я сейчас, когда смотрела, как выглядит...
4: И Сергей, и Георгий сразу одновременно.
3: Молодцы, мужики, молодцы. Вот правильно, что написали, но я все-таки даже рекомендую, если будет возможность, посмотрите, как выглядит этот ледник Перито Морено, он называется. Он вот хоть и ледник, а окружен вполне себе красивой растительностью зеленой. Деревца рядом стоят такие зеленые. Ну, в общем, и не скажешь, что там что-то холодно как-то. Хотя вода ледяная, естественно. Так вот, про «Одиссею» договорю один момент. У нас сейчас, во-первых, этот фильм, он сейчас мировой прокат возглавил, это само собой. Так и в России возглавил, хотя идет нелегально. И на фоне всего вот этого интереса к фильму, продажи «Одиссеи» Гомера, собственно, по которой снимал новый фильм, выросли в России почти в 3 раза. Ну, то есть россияне вообще пытаются вспомнить, а что это за «Одиссея», а что это за поэма, надо пойти перечитать, может, кто-то даже впервые сейчас с ней познакомится. Я в университете ее читала в рамках, конечно, на филфаке ее нереально обойти «Одиссею». Она в обязательной части.
4: Тут Дмитрий мемчик скинул. Сравнение «Одиссеи» Гомера и «Одиссеи» Нолана.
3: Так.
4: Вот стало. Ну, загляни в мессенджер Макс, в сообщение к Дмитрию. Показываю 5 раз. Намеков не понимает человек.
3: Не понимаю,
4: человек.
3: Говори мне.
4: Да, немножечко изменились действующие лица. Лица вот именно, знаете, с этими накачанными губами, с ресницами.
3: Представление о женщинах, да, немножечко той эпохи и современные. Это вот такое кино нынче снимают. Не только в России, оказывается, да, видите, Голливуд тоже этим грешит.
4: Я же рассказывал, как у нас фильм выходил этим весной, скажем, да, к маю, про летчица-то.
3: Да.
4: Что меня вот зацепило, кадры из трейлера, вроде бы Великая Отечественная война, вроде бы серьезные режиссеры подходят к созданию этих картин, но ты смотришь, и ты прям вот видишь, да, вот старые советские картины, где про войну рассказывали, там никто не пытался как-то украшательством каким-то заниматься.
3: Ну, там и не было всяких пластических вот этих штучек.
4: Ну, не было.
3: А сейчас каждая вторая актриса, мне кажется, с собой что-то
4: даже
3: делала,
4: смотри,
3: и это заметно.
4: В бой идут одни старики. Ну, понятно, что там гримеры тоже были, там красивые люди, у них внешность такая классическая, красивая, такого советского гражданина.
3: Ну, никто ничего не приукрашивал,
4: Ну, ты не докопаешься, что у кого-то
3: они как
4: там...
3: Они жизни выглядели.
4: Что они неестественные.
3: Да, да.
4: Сейчас смотришь то, что снимают нынче про те события, и люди-то совершенно не такие сейчас.
3: Да,
4: ну, люди-то другие, но вы это можете учитывать. Типа, не берите актеров, которые похожи больше на людей, которые по Патрикам ходят, дают комментарии, сколько мужчин должен миллионов зарабатывать. Не берите их, зачем?
3: фильм «Литвяк» называется, про который Тимур говорит, в этом году вышел на экраны, про
4: Смотришь и не веришь. Ну, давайте не идти по пути Голливуда, который искажает факты, там, знаешь, снимает про какую-нибудь древнюю Грецию, где там какая-то, я не знаю, условно, королева Афин, темнокожая женщина. Ну, без приколов можно? Угу. Вот нам-то это зачем?
3: Да. Слушайте, продолжаю. Я с тобой согласна. Теперь про Одиссею еще пару фактов расскажу. Там состав потрясающий. Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, которая сейчас мега популярна во всем мире, Шарлиз Терон. Ну, короче, он взял просто каких-то невероятных звезд. Естественно, все идут на них смотреть. И, кстати, на данный момент, ну как уже, вот получается, по итогам на вчерашний день, эта картина у него во всем мире собрала почти 920 миллионов долларов. И, кстати, фильм «Оппенгеймер», который вот последняя, да, работа Нолана, заработала 970 миллионов за все время проката. А вот «Одиссея» только в первые дни 920. Понятно, что он «Оппенгеймера» обгонит однозначно. Но вообще, мне кажется, поборется в том числе с фильмом «Майкл», который не так давно вышел. Но они даже не могут в одном этом стоять рейтинге, потому что «Майкл» все-таки это фильм-биография, байопик, и он тоже поставил мировой рекорд.
4: Когда от души снимаешь, получается хорошо. Да? Ну, это вот один из таких примеров, тоже очень сильно редчайших. Это фильм «Апокалипсис», если ты его смотрела, про майя, про племена, где они по джунглям бегают, друг с другом там дерутся на топорах. Вот, и в конце конкистадоры приплывают. Вот такой фильм 2006 года. И в чем суть-то, почему я про это рассказываю? Мел Гибсон снимал. Это его такой, ну, не то, что режиссерский дебют, но такая первая, наверное, работа, которая его прям вознесла на небес. Да? Почему? Потому что, когда он со сценарием обращался к продюсерам и говорил, дайте мне денег, я хочу снять вот такой вот фильм. Они говорят, ты сейчас совсем с ума сошел? Там ни одного слова по-английски не будет сказано. Там все на каком-то полувыдуманном, полувоссозданном историческом языке. Там актеры какие-то совершенно неизвестные понабрали там из Перу каких-то непонятных людей. Вот они все бегают плюс-минус голышом по джунглям и ни слова не говорят. То есть, да? Но он, не заручившись поддержкой, как говорится, да, взял и за свои деньги снял фильм, заработал там несколько сотен миллионов долларов и стал очень известным режиссером, хотя это актер, по большому счету, изначально.
3: Ну,
4: вот я его даже
3: хорошо,
4: как режиссера...
3: денежка своя, чтобы
4: как
3: снять
4: режиссера
3: кино.
4: И не воспринимал, да, ну, то есть для меня это актер.
3: Ну, да. Это как в свое время Сильвестр Сталлоне, вот фильм «Рокки», самый его первый, самый
4: хотя
3: крутой.
4: Хотя «Храброе сердце» он же тоже, да, ставил именно как режиссер.
3: Я не знаю, но он там актер же, в первую
4: вот,
3: очередь.
4: Вот, он актер.
3: Да.
4: Но, по-моему, он и режиссировал этот
3: может
4: фильм.
3: Может быть, не знаю. А фильм «Рокки» со
4: Бегал
3: Сильвестром...
4: там тоже всех побеждал, только уже не в джунглях, соответственно.
3: Сильвестр Сталлоне.
4: В Шотландии.
3: Да, в «Рокки». Почему? Вот он на тот момент, 76-й год, он же вообще не был известен как актер. Вот Сильвестр
4: Но
3: Сталлоне...
4: Он был известен как актер немного другого жанра.
3: Сильвестр Сталлоне, да, его воспринимали все не всерьез, и он... стал известен, по сути, вот всему миру только после фильма «Рокки». Это вот его звезда родилась как раз в этом фильме. А почему, ты думаешь, он его там туда взяли, хотя он совершенно непопулярный был человек? Ну, совершенно.
4: По блату.
3: А?
4: По блату.
3: Никакого блата. Если вы посмотрите титры, он сценарист этого фильма. Он написал сценарий, принес его и сказал, если будете снимать по моему сценарию, у меня одно лишь условие, главный герой я и больше никто. Вот так вот его сделали главным героем. И после этого он стал мировой звездой. Так что он еще и сценарист хороший. С этого вообще начинал. Ладно, я же про что говорила? То, что у нас в России сейчас начали мальчиков одиссеями называть, а в Америке... Вот что меня больше всего удивило.
4: Илья Муромец.
3: Ну, почти.
4: Алеш Попович.
3: Почти.
4: Добрыня.
3: Нет. Речь не про наших богатырей. Короче, в США...
4: Иванами.
3: Ежегодно, да, тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. Смотрите, какая интересная статистика. РИА Новости пишут со ссылкой на американскую службу статистики как раз. Короче, в 25-м году в США на свет появились 2240 Иванов. Запоминайте, 2240 мальчишек, которых назвали Иван. И это имя вошло в топ-200 самых популярных, при том, что даже не на 1000, там, не на 190 местом, а 153 место. Можно сказать, в топ 153 вошло это имя Иван. А теперь давайте сравнивать. В том же 25-м году, когда 2200 Иванов появилось в США, Дональдов родилось 400 мальчишек, Джонов 230.
4: Реально Джонами перестали?
3: Реально.
4: Это же самое
3: Вот.
4: Клишированное. А ты им... спроси, как называют американцы,
3: оно
4: я тебе
3: настолько,
4: скажу.
3: Джон. Оно им настолько, видимо, уже приелось, что, ну, перестали. Хочется уже какого-то разнообразия. Джонов 230, Дональдов 400, Иванов 2200. Вот так. Это статистика 25-го года. Прикиньте. И говорят, что вот примерно такая история наблюдается несколько лет подряд.
4: Российская экспансия, что ли, пошла?
3: Я не знаю, как мы там, что там, кто вообще.
4: Или это мы все туда переехали и начали
3: там выражать. Ну, понятно, что, возможно, россияне, которые переехали, называют так своих детей. Но, возможно, и американцы, не по понятной мне причине.
4: Знаю девушку, пишет Андрей, которую зовут Андромеда. Ну, вау. Для своих сокращенно Ада. Но вау. Папа у нее не историк, он астроном.
3: Вау, как круто! Ну, то есть, получается, отец, который увлечен космосом, он по-любому искал имя, вот что-то из космической тематики. А там, кстати, столько всяких разных. Взять хотя бы...
4: Кассиопея.
3: Да, я как раз хотела Кассиопея созвездие. Очень. Да вообще в космической
4: Афродита.
3: Теме столько красивых слов и названий. Потрясающе. Прикольно.
4: В плане Афродита, в плане как созвездие.
3: А как?
4: Же, волосы Афродиты.
3: Как зовут, да? Как зовут отца Андромеды, если знаете? Мне интересно сочетание с отчеством просто. Андромеда Ивановна, это как вообще?
4: Кентавр.
3: Ну все, хватит.
4: Знаешь созвездие Кентавра?
3: Да, знаю, хватит выдумывать. Ладно, все, хотела вам вообще рассказать одну новость про то, что в США очень много Иванов рождается, а в итоге это вылилось. Мы тут еще и кино успели обсудить.
4: Михаил пишет, америкосы опять все испортят. Будет не Иван, а Иван. С ударением на И.
3: Они могут, да. И все, типа уже американское имя получается.
4: Я просто, у меня вот в голове, Марина рассказывает новость, у меня в голове все время крутилось вопрос, а как они вот с акцентом, они с акцентом называют?
3: Иван.
4: Типа, Иван.
3: Наверное.
4: Как твои дела, Иван?
3: Наверное. Но в целом это как минимум забавная статистика, как максимум хочется подробностей. Почему? Не, мы не против, но почему? Вот бы еще службы статистики Америки объясняли, с чем связаны такие тенденции. Русские это называют своих детей так в Америке? Или у американцев какая-то такая, знаете, глобальная русификация пошла? Мне, в принципе, и тот, и другой вариант устраивает.
4: Ты имеешь в виду стокгольмский синдром?
3: Я не знаю. Все, не хочу разбираться.
4: Ну, еще
3: хочу
4: про имя
3: слушать.
4: Можно зачитать?
3: Давай.
4: Ольга написала, у меня подругу зовут Илона, всегда говорит, что папа фантастики, видимо, здесь, да, начитался.
3: Ведь, ну, то есть какого-то фантастического произведения?
4: Сейчас выясним. Напишите, пожалуйста, о какой фантастике. Нам сразу что-то в голову не пришло.
3: Может, мы тупые, что-то подзабыли.
4: Скорее
3: может,
4: всего.
3: Какая-то есть известная
4: фантастическая
3: лента или книга, да, где главная героиня Илона. Короче, нужна пояснительная бригада.
0: Свои люди.

Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А вы видели Володю? Какой очаровательный робот. Робот-проводник появился в РЖД, в компании, и он уже даже свои первые совершил рейсы. Единственное, что работает он только на «Сапсанах». Мы его с вами не увидим, когда сядем в поезд, например, Сургут-Тюмень или куда-нибудь в этом направлении поедем. А вот в «Сапсанах», пожалуйста, москвичи уже заценили. Первый в мире, кстати, робот-проводник представлен был. И когда он был представлен? В минувшие выходные. Почему? Потому что у нас 2 А.

0: рамках, с ручками, у него вот это табло вместо лица. Он делает примерно то же самое, что и проводник, он проверяет документы. При посадке...
1: Обмануть можно?
0: Я думаю, робота наоборот не обманешь.
1: Сказать, я же тебе показывал, что что-то голову морочишь.
0: Нет. Плюс ко всему помогал найти место в поезде. То есть он мог проводить, показать, вот здесь ваше место. Короче, прекрасно справился, говорят, со своей первой миссией. Но всех попытались сразу проводников успокоить. Это не значит, что в ближайшие там 5 лет вас заменят роботы.
1: Ближайшие 6.
0: Ну, максимум 8, да? Нет, дело в том, что это довольно дорогостоящее производство вот этих всех человекоподобных роботов. Это больше как баловство сейчас, как такой элемент праздника. Но в целом прикольно выглядит. И, кстати, в честь Дня железнодорожников публиковалась статистика в федеральных СМИ, вот сейчас как раз в тему хочу и поделиться. У нас сейчас численность проводников пассажирских вагонов в стране составляет почти 45 тысяч человек. Представляете, как много у нас специалистов этих?
1: Сколько Володь нужно?
0: Да, чтобы обслужить все поезда. Нет, конечно, это я не знаю.
2: Опять-таки,
0: лет через 50, не
1: сможет
0: раньше.
1: Сможет ли робот драться с пьяным пассажиром?
0: Ты думаешь, даже этим проводники занимаются? Прям дерутся?
1: Сможет ли робот?
0: Утихомирить, да. Драться вряд ли.
1: Сможет ли робот помочь заварить доширак?
0: Да, или там, ну... Опять же, застелить. Вот сейчас, кстати, в фирменных поездах на верхних полках проводники сами застилают кровати. Это их обязанность. То есть, когда вот мы не так давно ездили, да, с тобой поездом, пришли, а у нас были как раз верхние полки, а там уже все застелено. Мы такие, тут кто-то спал и не убрал.
1: По ощущениям.
0: Она говорит, нет, это же я вам расстелила. Мы сейчас вот должны и все такое. Мы такие, да ладно, мы бы сами, нам не сложно. Она говорит, а мне потом зарплату не заплатят, если я не сделаю. Говорит, ложитесь уже, что вы тут пристали ко мне. Вот. Так что сейчас, видите, расширяются у проводников обязанности.
1: Сможет ли робот
0: застелить?
1: Зимой?
0: Угу.
1: Выбегать из вагона с ломом.
0: И долбить по колесам.
1: С ломом. И долбить под этой сосульки, которая заморозила биотуалет легендарный.
0: Не сможет.
1: Не сможет.
0: И тебе больше скажу. Этот робот не сможет полноценно и чистенько мыть полы, как это делают женщины-проводницы. Да и мальчишки тоже. Вот не так давно ехали с проводником, студентом. Тоже так усердно молодой этот парень мыл полы. Мне даже хотелось сказать, слушай, даже я так дома не мою, как ты тут у нас. Прям в каждый уголочек залез. Хороший такой попался парень.
1: Есть предложение вот от Сергея встроить в этого Володю... как это называется штука, которая током бьет?
0: Электрошокер?
1: Все правильно.
0: Чтобы с неадекватными пассажирами буйными бороться... Ну, кстати, как вариант. Лишь бы, знаете, опять же, есть риск, что этот робот где-то там что-то не перемкнет, у него не так сработает, начнет просто всех подряд.
1: Начнет
0: потом
1: таким образом будить людей. Полчаса до Екатеринбурга.
0: Разряд. Я тогда перестану поездами ездить. Исключительно самолет. А прикинь, если еще и стюардесс со временем робот заменит. Ой, что начнется.
1: Ладно,
0: подожди, я не договорила статистику еще. Ну, интересно же, 45 тысяч проводников у нас сейчас. 3/4 из них, то есть 75% это, естественно, женщины. Но меня поразило, что 25%, то есть каждый четвертый мужчина.
1: Сейчас очень много мужчин.
0: Ну, да. Ну, кстати, в последнее время все чаще и чаще, да. Раньше это была редкость, а сейчас все чаще можно встретить мужчину при входе в вагон. Вот, а средняя...
1: Нет, даже у них красивая форма появляется.
0: Да, да.
1: Зимой у них такие сюртуки черного цвета.
0: Зимняя вообще у них потрясающая форма.
1: Шляпа такая, знаешь, с полями немножечко похожая чем-то на вот этот из Англии полицейский, носит такие котелки. Ой, ну супер красиво.
0: Красиво, правда. Но единственное, что в минус 40 они стоят в этой форме и мерзнут.
1: Хотя есть и замечание.
0: Не продумано.
1: Да, вот не продумано то, что форма нужна, чтобы белая рубашечка у них, красные галстуки, да, вот это, ну, красиво выглядит. То есть какое-то почтение, да, появляется дополнительное. И для чего эта компания делает РЖД? Для того, чтобы уважать, не то чтобы начали, больше уважения было к специалисту.
0: Да, потому что воспринимают их как типа разнорабочих каких-то, да?
1: Человек, принеси мне стакан, да?
0: Да, да, да.
1: Вот. Но, с другой стороны, есть и минус. У них, наверное, лет... Ну, не 5, ладно, 3-4 года назад на бейджиках отчество пропало. Ну, просто Иван.
0: Да.
1: Ну, почему? Может, я хочу там Иван Викторович?
0: Ну, спроси отчество, если тебе так
1: мне как-то
0: хочется.
1: Мне как-то это... Вас обслуживает Иван. Как будто, я не знаю, пришел в алкомаркет, на бейджике прочитал, как человека зовут. Ну, то есть это... Как-то неуважительно, но все равно по отчеству хотелось бы называть.
0: Короче, этот момент...
1: И в алкомаркетах точно так же. Почему бы отчество не написать? У человека же есть фамилия, имя, отчество. Напишите,

0: полностью.
1: Хорошо, мы услышали
0: спасибо.
1: Твою претензию.
0: Передайте там на Петербургском экономическом форуме в следующий раз, когда будете. Если
1: да.
0: У меня в
1: подожди,
0: да,
1: пожалуйста,
0: господи.
1: Последний фактор скажу.
0: Очень. Георгий, это она. Я не, это не
1: Георгий,
0: я.
1: Георгий, простите.
0: Я уже пять раз пытался.
1: А там что-то про РЖД?
0: Нет.
1: Тогда я договорю быстренько сейчас про РЖД и перейдем к комментариям. Средняя зарплата проводников сегодня составляет от 55 до 80 тысяч рублей в месяц, в зависимости от региона, разряда и направления. То есть 55 это минималка, которую получают проводники.
0: Я вспомнил, я подхожу к одному проводнику не так давно и говорю, мне так вот, ну, как-то немножечко стрёмно от того, что вот вас обделили и пишут
1: отчеством.
0: На бейджике отчество. Я говорю, наверное, возьму и позвоню, чтобы, ну, скажу, что это такое, это, пусть вам отчество добавят. Он говорит, лучше позвоните, скажите, чтобы мы зарплату добавили.
1: Потому что, говорит, это нас не так обижает, да?
0: Да, да. Это, я тогда можно вообще меня никак не называть.
1: Вот, и еще последний момент. Меня тоже это удивило. Короче, День железнодорожника у нас в стране самый старейший профессиональный праздник. Просто раньше его не существует ни одного, который бы появился. История этого праздника началась в 1896 году. В 1896, когда министр путей сообщения, тогдашний еще, издал приказ номер 68 от имени императора Николая II. То есть, представляете, в 1896 году уже создали День железнодорожника. И вот с тех пор ведется история этого праздника. Старейший профпраздник в стране.
0: Ты знаешь, когда...
1: Вы знали об этом? Я вот первый
0: строили,
1: раз узнала.
0: Строили железную дорогу в империи, очень много сомнений это вызывало у там всяческих министров, типа, надо оно нам, не надо. Вообще не было понимания, а как это железными, условно говоря, вот, ну, стальными колесами, по стальным рельсам поезд будет ехать зимой, например. Он же просто будет проскальзывать, и в чем смысл? Ну, и потом это стало самым, наверное, простым, экономичным и с логистической точки зрения крутым вообще изобретением человечества.
1: Да. 130 лет в этом году этому празднику. 130. Класс.
0: Михаил пишет, вы что, не знали, что белье в купейном вагоне проводник обязан застилать и убирать? Мы, если честно, по купейным вагонам не ездим.
1: Это даже не в купейных, это именно был плацкарт. Но это был плацкарт в каком-то там фирменном поезде. И даже плацкарт сейчас они. А про купе, ну, слушайте, как будто бы не знали. Но меня, в принципе, поразило, что они застелили. И когда она пришла утром нас будить, говорит, ваша это, станция скоро, дайте, мне надо белье собрать. Я говорю, можно я сама принесу? Он говорит, о, спи дальше тогда.
0: Так.
1: Приноси, сколько тебе влезет. Она реально хотела забрать сама.
0: Михаил пишет, я был свидетелем передряги проводника с пассажиром, что пассажир не купил белье, а использовал свое, которое взял с собой.
1: Ой, мы с вами этот момент выясняли, помните?
0: И ему, ну это личная история человека.
1: Да.
0: И мы пытались, в общем, сказать, что тогда вам не положено. Типа матрас с подушкой, но он доказал, что билет куплен в плацкарте, он брезгует чужим бельем. Подобные истории были, и, по-моему, чем они закончились? Тем, что разрешили людям использовать свое
1: вообще,
0: белье или нет?
1: Мы эту с вами историю
0: положен ли...
1: обсуждали активно и, значит, так прям подробненько весной. Помните, когда весной у нас в этом году РЖД ввели новые требования и правила? Сейчас... покупка постельного белья отдельно от билета происходит. Вы можете от него отказаться, если не хотите. А раньше он в поездах дальнего следования всегда автоматически включалась в стоимость билета. И вот тогда как раз наши слушатели задавались вопросом, а можно ли со своим? Я тогда смело предположила, конечно, можно, кто запретит? А потом мы полезли на сайт РЖД, в правила, которые там у них прописаны. Оказывается, реально нельзя. Хотите воспользоваться, покупайте поездное белье, которое идет вместе с билетом в комплекте.
0: И стелите что хотите потом.
1: Типа того, да.
0: То есть покупаете вы, по сути, не белье, да, а возможность спать на матрасе и на подушке с этим бельем.
1: Вот так вот. Так что вы, конечно, можете взять с собой белье, но смысл в этом белье, если вам не дадут никаких спальных принадлежностей.
0: Так, значит, пишет Андрей.
1: Подожди,
0: что...
1: ты же обещал Георгия комментарий 10
0: сейчас,
1: минут
0: сейчас,
1: назад.
0: Сейчас. Андрей пишет, что вот это Андромеда Сергеевна.
1: А, я же спрашивала отчество Андромеды. Ну, вот видите, как забавно звучит, правда? Андромеда Сергеевна.
0: По поводу Илоны, почему она отвечала, что папа фантастики начитался, говорит, никто не знает, Ольга. В детстве ее просто все пытали, откуда такое имя, и вот ей мама посоветовала так отвечать.
1: А,
0: вот,
1: это
0: чтобы
1: байка
0: отстали,
1: такая.
0: Да. И Георгий пишет, у меня в техникуме преподаватель по истории философии была Аида. Вот так звали. Он говорит, главное, чтобы в Америке детей не называли Василий. Потому что усилий, а с английского переводится как глупый. Mm-hmm. Типа сразу готовое обзывательство. А знаете, mm-hmm. да, что Галина с испанского будет курица.
1: Да, Галина Бланка. Почему так называется?
0: Белая курица.
1: Да, вот так вот. Поэтому, если наши какие-нибудь девчонки из России, Галины, да, приезжают туда и говорят, меня зовут Галина, наверное, они там ухахатываются где-то внутри себя.
0: Ой, тоже мне. Сейчас вон найдем какие-нибудь имена, над которыми можно ухахатываться.
1: Да, да. Ну, а что поделать, если у нас вот такие интересные языковые закономерности наблюдаются, когда вот, например, в Турции слово «стакан».
0: У нас, знаете, Дональд, который Трамп.
1: Да.
0: У нас вообще с Дональдом Даком ассоциируется, который утка.
1: Слово «бардак».
0: Что, не трожьте Галин, пожалуйста.
1: Слово «бардак» на турецком языке – это стакан. Вот, поэтому тоже очень иногда смешные ситуации происходят, когда наши туристы говорят это словечко. А в Болгарии там вообще очень...
0: Да, это нет, нет, это да.
1: Да, нет, это да. Подожди, да, нет, да, это всем как будто бы известно. Вы знали, что в Болгарии, я просто однажды ездила на форум туда, в эту страну, давно, давно, когда это еще было...
0: Можно.
1: Можно, да. У них стул — это стол, а стол — это стул.
0: Ого.
1: И когда местный там вот этот эксперт, ментор на полурусском, полуболгарском с нами общался и говорил, берите стол, садитесь, мы ни черта не понимали, зачем нам на стол садиться.
0: Садитесь за стул.
1: Да, нам потом только объяснили разницу. Вот как такой болгарский язык этот, прям не русский какой-то, честное слово. Вот.
2: Свои люди. Реклама. Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил. Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Wow.
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного. Ценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама, лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, транспортные темы я бы продолжила, но уже не про РЖД, а про автомобили. Во-первых, сегодня федеральные СМИ сообщают, что компания «Газпромнефть» заявляет, она отменила лимиты на продажу топлива на АЗС. Но, кстати, не везде, а в 13 регионах России. Ну, как раз в тех регионах, где эти были ограничения были довольно жесткие. Поэтому очередное подтверждение того, что, в принципе, ситуация с топливом стабилизируется. Потому что таких новостей, внушающих как бы надежду и оптимизм, мы скажем, в нем все больше.
2: Вот ты сказал 13 регионов, это те, где были введены эти ограничения, и добиться как-то вот, ну, можно, конечно, там, сейчас найти первоисточник, какие именно, но просто как федеральные СМИ пишут, чуть-чуть не нравится, они вот это вот пишут. Полностью отменили ограничения на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионов России. То есть как-то...
1: То есть Москва, Питер отдельно, да?
2: Как-то вот предвзятость какая-то чувствуется,
1: кстати,
2: к регионам, если честно.
1: Это определенные СМИ так написали, потому что вот в тех источниках...
2: Это ТАСС пишет, Марина.
1: Где я читала, перечисляются все регионы, но я вот не на ТАССе. Я другие СМИ читала. Там прям все 13 регионов просто друг за дружкой перечисляют. Видимо, эти СМИ заморочились, нашли эти 13 регионов и все перечислили. Так что вот, это так просто, чтобы вы понимали, что... Ту-ту-ту. Вроде налаживается у нас система и ситуация с бензином, дай бог. Дальше. У нас в России хотят, ну, по крайней мере, предлагают резко поднять штраф за езду по обочине.
2: Да когда? На машинах.
1: Да, все правильно. Вообще сейчас за это наказывают на 2000 рублей, а в Национальном автомобильном союзе, кстати, организация, которая постоянно фонтанирует идеями, и некоторые из этих идей даже обсуждают потом в госавтоинспекции, ну то есть, ну а кто еще, как не Национальный автомобильный союз, может подобные вещи предлагать? Они говорят, надо повысить этот штраф до 5000 рублей, чтобы сократить число таких нарушений. При том, что абсолютное большинство таких нарушений приходится на Москву и Подмосковье. Вот так вот. По сути, для Москвы.
2: Что, у них там дороги совсем да не очень.
1: Не знаю. Видимо, в пробках никто не любит стоять. И все по обочину объезжают. Я, к сожалению или к счастью, не водитель. Не знаю, насколько это страшно и плохо. Почему так все не любят этих водителей, которые по обочине объезжают.
2: Да угадай. Ну, ты стоишь спокойно, ждешь уже, когда там рассосется пробка. Тут постоянно кто-то объезжает по обочине. И эта обочина, она все равно рано или поздно куда-то упирается. И она упирается в тот же самый поток. И они вот объезжают тебя. Ну, даже вот возьми ремонтные работы на трассе. Мы с тобой свидетелями таких инцидентов, ну, частенько становились. Вот ремонт идет. Мы стоим на красном. И люди начинают объезжать. Даже не по обочине, а по вот, разделительной практически полосе, куда-то там вклиниваться впереди в поток. Это вызывает просто какую-то, ну, злость, что ли.
1: Угу.
2: А я тут просто так стою, что ли? Ну, почему я вот уважаю всех, я не щемлюсь никуда, не пытаюсь объехать, не пытаюсь обмануть систему там.
1: Срабатывает вот это. Почему он, а не я?
2: Нет.
1: Типа, почему ты не можешь, как все, да? Мы же все в одной ситуации.
2: Хорошо, там на трассе 20 машин стоит, мы проедем как-нибудь. А если это реально Москва, если это многокилометровая пробка, которую пытаются люди объехать по обочине, создавая тем самым еще больше затор, потому что они потом вклиниваются все равно, кто-то их пропускает, то есть еще дольше я буду в этой пробке стоять. То есть получается, что я бы просто так поставил полчаса, а вместо этого буду час вынужден провести здесь в этой пробке.
1: А теперь давайте сравним.
2: Я нашел регион.
1: Какие?
2: Где отменили лимит? Это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Омская, Ярославская, Нижегородская, Владимирская, Вологодская, Кемеровская области, Краснодарский край, Чувашия и Татарстан.
1: Так у меня они есть перед глазами.
2: А что ты молчишь?
1: Я же тебе только что сказала, говорю. Я говорю, мои источники, которые я читаю, все 13 регионов называют. Тебе надо было спросить, какие?
2: Напрягал пальцы, печатал сейчас, сидел в поисковике на клавиатуре.
1: Господи, надо было просто сказать, а какие 13 регионов, Марина?
2: Зрение напрягал, чтобы прочитать.
1: Я почему их решила не перечислять, потому что тут, во-первых, нет Югры, во-вторых, нет даже наших ближайших соседей, и нет, ну, как бы, никого, даже наших слушателей из Томской области этой новостью не порадовать. Ну, короче, я просто не знала, для кого эту новость читать.
2: Нет, сегодня папа пишет, у нас вот в Ноябрьске на Ямале у нас 40 литров в одни руки. Но, говорит,
1: но
2: в принципе,
1: так
2: ты можешь
1: иначе
2: заправить...
1: ограничения. Так или иначе.
2: Ну, подожди, ты можешь заправиться, говорит, объехать и снова заправиться. Типа, я говорю, ну ладно, а как у вас? Я говорю, я честно клянусь, не знаю, потому что мне столько не надо. Я вот поехал, 30 литров залил. мне не надо там до полного бака еще 8 канистр мне на запас. Просто поехал, 30 литров залил, мне никто не сказал, что там меньше надо или больше надо. Ну, то есть 30 можно.
1: Да, по поводу канистр, кстати, тоже, как сказали в компании «Газпромнефть», они и баки, и канистры все заправляют, и доступна система оплаты после заправки, потому что, помнишь, эту систему на время отменяли. Угу. Вот. Дальше.
2: Это я вот тоже прочитал объявление. У нас в Ханты-Мансийске висело на колонке, что сначала, пожалуйста, подойдите на кассу, оплатите, да, а потом заправляйте.
1: Все правильно. Сейчас это отменили. Так вот, про регионы, где больше всего... Простите, можно я так назову? Потому что даже федеральные СМИ это слово употребляют. Обочечники. Это же не обидное слово.
2: Нет.
1: Ну, в общем, давайте сравнивать. Почему эксперты говорят, что актуально это в первую очередь для Москвы, Подмосковья? Потому что именно на этот регион, Москва и Московская область, приходится по итогам этого года, прикиньте, только полгода прошло, у них уже больше 150 тысяч обочечников зафиксировано, и, соответственно, к ним применены санкции. В Санкт-Петербурге 120 тысяч. То есть вот для этих двух регионов это очень актуально. А теперь...
2: В Москве и Санкт-Петербурге вообще проще всего вычислять этих обочечников. Там... Да. Камер больше, чем автомобилей, мне кажется.
1: Да, все правильно. Я сейчас расскажу тебе, как вчера интересно выразился Сергей Собянин на тему вот этой ситуации, обстановки дорожной в Москве сейчас. Но прежде договорю про другие регионы. В 32, ну нет, это в самую последнюю очередь скажу. Вот, например, Башкирия, Ивановская, Костромская область, Ростовская, там 20-30-40 нарушителей. Ну, угу, как бы для них не так это актуально. И при этом в 32 субъектах нашей страны, это каждый третий регион, вообще в этом году не было ни одного обочечника. По крайней мере, не фиксировались они.
2: Вот, не фиксировались они. Потому что, чтобы за руку поймать, надо, чтобы в конце этой пробки на обочине дежурил экипаж патрульно-постовой госавтоинспекции.
1: То есть ни одного нарушения не зафиксировано.
2: Возможно, камеры просто не настроены на этот, на контроль именно полосы и контроль по проезда по обочине.
1: Поэтому, как будто бы для этих регионов, ну...
2: А у них там и ремни, и обочины, и полоса, и телефон за рулем, и что только нет.
1: А подожди, смотри, какая интересная ситуация. В Санкт-Петербурге, в самом Санкт-Петербурге поймали 120 тысяч обочечников в этом году, а в Ленинградской области ни одного не зафиксировали.
2: Потому что камер нет.
1: Хотя, по сути, город и область.
2: Выехал на трассу, делай, что хочешь.
1: Да.
2: Дальше. Хочешь, в поле паркуйся.
1: Про Собянина хотела рассказать.
2: В начале следующего часа с удовольствием дадим тебе такую возможность. Сейчас мы музыку хотим послушать.
1: Вечно он меня прогоняет из эфира. Ладно, в следующем часе расскажу.
0: «Свои люди».

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Белоярский район принимает первую экспедицию Международного волонтерского арктического корпуса. В Советском районе привлекут к ответственности иностранца-нарушителя. Росгвардеец Югры спас на отдыхе юного жителя Алтайского края. Арктика открывает в Югре свои тайны. В Белоярском районе стартовала первая экспедиция Международного волонтерского арктического корпуса. Она объединила активистов из разных уголков России и зарубежья. Гостей из Узбекистана, Нидерландов, Абхазии, Индии, Непала, Камеруна и Сингапура. Участникам предстоит не просто знакомство с арктической зоной Югры. Они будут выполнять практические работы, а в финале представят свои предложения по сохранению природного и культурного наследия края. В начале пути добровольцев поприветствовали глава муниципалитета Сергей Маненков.
2: Территория Арктики не просто территория, а территория будущего. И это будущее за молодежью. Я желаю вам, чтобы вы здесь напитались нашей особой энергетики Арктики. Я уверен, что это так и произойдет.
1: Уже в первые дни волонтеры отправились по заповедным местам, прогулялись по экотропе, побывали на экскурсии «Тайны и загадки озера Светлого», узнали о разнообразии северных ягод и других дикоросов. Впереди у добровольцев насыщенная программа. Поездка в национальное село Казым, визит на стойбище местного оленевода, создание мурала и многое другое. Волонтеры смогут не только увидеть живую культуру коренных народов Севера, но и внести свой вклад в развитие территории. Отмечу, проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей», нацпроекта «Молодежь и дети». В Советском районе перед судом предстанет иностранец, который использовал поддельный сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства. С его помощью 44-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья пытался продлить патент на официальное трудоустройство. По данным полиции, иностранец приобрел фиктивные документы и предоставил в отдел по вопросам миграции еще весной 2024 года. Но при проверке выяснилось, что такой сертификат никогда не выдавался. Во время допроса мужчина полностью признал вину. Позже он все-таки прошел подготовку и законно сдал экзамен на знание русского языка. Тем не менее, избежать ответственности не удалось. Мигранту предъявлено обвинение. Максимальное наказание, которое может грозить, до 1 года лишения свободы. Югорский силовик совершил настоящий подвиг, находясь в отпуске. Во время отдыха в одном из сел Алтайского края сотрудник управления Росгвардии по Югре Дмитрий Лобынцев, не раздумывая, бросился на помощь 6-летнему мальчику. Все произошло в считанные секунды. Услышав пронзительный детский крик, офицер мгновенно выбежал на улицу. Перед ним предстала тревожная картина. Агрессивная лиса яростно кидалась на ребенка. Не теряя ни мгновения, мужчина отогнал хищника, после чего довел юного жителя до дома. К счастью, благодаря молниеносной реакции росгвардейца мальчик избежал серьезных травм. Острые зубы лисицы лишь порвали одежду, не задев кожу. Сам Дмитрий Лобынцев скромно комментирует, что просто выполнял свой долг. Но местные жители не разделяют его сдержанности. Они называют поступок геройским. Люди всерьез опасаются, что животное могло быть заражено бешенством. Именно этим объясняется его нехарактерное агрессивное поведение. И последнее. Росреестр составил список самых необычных топонимов Югры. В него вошли реки Ентель-Игль, Масль-Вынтеха, протока Кривуля, урочище Лиси-Омут и Долина Смерти, а также озера Безрыбное, Жемчужное, Святой Сор и Трехизбушечное. Специалисты отмечают, что необычные названия – это не просто любопытные факты. Топонимы помогают вести кадастровый учет, обеспечивают точность карт и навигации, а также сохраняют историю, культуру и особенности освоения территории. Многие из них связаны с природой, рельефом или местными традициями. А происхождение некоторых до сих пор остается загадкой. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: И снова здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Новый час у нас с вами эфирный. Какое счастье и какая классная новость у меня есть. Очень жаль, что она только с февраля следующего года у нас в стране будет внедряться. Я бы вот прямо сейчас ее уже хотела внедрить. Об этом обязательно расскажу подробненько. Но прежде, ты думаешь, я забыла? Я не забыла. Тимур сказал, в начале следующего часа расскажешь, что там Собянин говорил. Вот я расскажу, что Собянин говорил, а потом к этой новости перейду. Мы тут говорили про ситуацию на дорогах, про обочечников, штрафы и так далее. И мы сказали, что для Москвы это самая актуальная история, потому что у них в этом, только в этом году уже больше 150 тысяч обочечников в Москве и области было зафиксировано. Ну и, соответственно, привлекли их к ответственности. 2000 сейчас штраф составляет за это нарушение, а предлагают у нас в Национальном союзе автомобилистов 5000. Говорят, что 2 это маловато. Ну, чтобы неповадно было, потому что, ну, для некоторых регионов это прям массовый характер. Вот. И Тимур что-то вспомнил про Москву, типа, что, да, это для Москвы актуально и все такое. И я вспомнила, как Собянин вчера рассказывал про итоги транспортной, ну, реформы это, конечно, не назовешь, но, короче, транспортных всевозможных изменений, которые за последние годы случились в столице нашей страны. И он назвал угон машин в Москве экзотическим преступлением. Вот прям так и выразился. А почему? А потому что их практически уже не фиксируется.
5: Ну, камер много.
4: Да. И вы представляете, за последние годы количество автомобильных краж в Москве сократилось, ты даже не угадаешь, сколько раз.
5: В 57.
4: Угадал или читал?
5: Нет, а во сколько?
4: В 47. То есть, ну ты почти.
5: Ну, почти угадал.
4: Да. В 47 раз сократилось число автомобильных краж. И если сейчас реально кто-то угоняет машину в Москве, ну типа полиция такая, чё?
5: Дурак, что ли?
4: Дурак какой, ё-моё.
5: Просто пришел бы сразу, сдался бы там.
4: Зачем такие сложности?
5: Бегать еще за тобой.
4: Да, потому что Москва сейчас абсолютный лидер у нас в России с точки зрения транспортной безопасности. Как правильно отметил Тимур, камер там просто утыкана, просто вся Москва ими утыкана. Ну, камера на камеры погоняет, и слепых зон уже, мне кажется, в Москве тоже, как и в Сингапуре, практически не осталось, да?
5: Да, есть, типа, но...
4: Ну, может, если есть...
5: Очень утрированно, но в целом, короче, гораздо проще вычислить какого-нибудь воришку, чем, например, в Кудымкаре, правильно? Правильно все.
4: Например, а вообще были истории, когда, например, там, в московской полиции ловили автомобиль, который мчался по улицам города без даже номерных знаков, нарушал правила, и что, 2 минуты, чтобы его распознать. Потому что проследить его траекторию, ну, раз плюнуть.
5: Вот системы все. «Умный город», они же внедряются тоже. Вот у нас в Ханты-Мансийске тоже есть интеллектуальные системы, камеры мы внедряем, ставим. У нас даже светофоры уже подстраиваются под трафик. Ну, идем по этой линии. Я не говорю, что только для Москвы там все делается, но там их больше. Uh-huh. Очевидно, потому что просто денег у них... Несравненно больше,
4: несравненно, чем в Кудымкаре. Ты прав. Да что ты пристал к Кудымкару? Давай другой город.
5: Мне нравится
4: город.
5: Слово это, Кудымкар.
4: Ты раньше Тверь всегда приводил в пример, а сейчас вдруг Кудымкар начал.
5: Потом мне сказали, что Тверь прекрасный город, там красиво, и вон какая набережная отстроена.
4: Да, Тверь даже вон, в конце июля мы рассказывали, Тверь вошла в Золотое кольцо России.
5: И еще в качестве объективности. В Твери я был давнее, чем в Кудымкаре.
4: Так.
5: Вот и все. Зато в Кудымкаре вкусные пирожки.
4: И очень дешевые.
5: С травой.
4: И вообще симпатичный маленький городок.
5: Но Марина называет это пестики или пестики.
4: Пестики. Ну, трава, по сути, хвощ полевой. Ладно, теперь самая потрясающая новость, которую я сегодня прочитала.
5: Не, погоди. Далеко не уходи. Ты сказала вот то, что у нас тут вот соседние регионы не представлены в этом списке тех регионов, где компания «Газпромнефть» сняла ограничения.
4: Сняла, да.
5: Потому что это, соседей нет. Потому что Георгий пишет, Кемеровская область, можно сказать, соседи ваши. Вон даже к вам в гости ведущий из Новокузнецка приходил. По реке же можно доплыть, например, из Ханты-Мансийска до Юрги Кемерово, Новокузнецк.
4: Ну, если так, ну вы, Георгий, прям, смотрю, заморочились.
5: Получается, Китай тоже наши соседи, по реке тоже можно доплыть.
4: Не, ну подожди, вот понимаешь, Георгий, он же такие железные аргументы приводит, не попрешь против них. Вынуждена с вами согласиться. Мне даже приятно, если Кемеровская область вдруг неожиданно вот по такой линии, скажем так, станет нашим соседом. Но в целом логика мне ваша нравится. Пусть будет по-вашему.
5: Сергей вот написал, один из способов, как бороться с обочечниками, просто гвоздей на обочину накидать, вот весь штраф.
4: Сергей, как всегда.
5: И в конце,
4: очень необычные предложения.
5: В конце пробки шиномонтаж.
4: Да. С тройными ценами.
5: Три раза дороже, чем везде. Государственный шиномонтаж.
4: Да. Слушай, как хорошо бюджет будут пополнять потом, да, эти нарушители. Но это же, ладно бы там только обочечники по этим обочинам. Там же и зверушки всякие ходят, бегают. Это для них опасно в первую очередь. Но я понимаю, на самом деле, что Сергей шутит, хотя... В любой шутке, как говорится.
5: Есть доля шутки.
4: Да. А теперь перейдем к потрясающей новости. Еще раз говорю, очень жаль, что она у нас только в феврале будет внедрена в стране. Я бы вот прямо уже с сегодняшнего дня и в обязательном порядке. У нас в России, наконец-то, вот уже все возможные ГОСТы придумали, правильно? У нас даже не так давно был, мы обсуждали ГОСТ на собак-поводырей. У нас есть ГОСТы на все товары, продовольствие и так далее. А сейчас, наконец-то, добрались. Спасибо Роскачеству, моему любимому ведомству. Это же они у нас. Ну, кстати, нет, не только это Росстандарт утверждает, но Роскачество часто с ними в сотрудничестве. Короче, разработали новый ГОСТ по охране труда. И там такие прописали прекрасные вещи, я вам сейчас буду рассказывать, вы просто все будете вместе со мной ликовать и говорить «да, да, да».
5: Ну, да-да-да, но это обязательный ГОСТ.
4: Да в том-то и фишка, что ни один ГОСТ не является обязательным.
5: Не, может быть, к охране труда именно применяется обязательный ГОСТ.
4: Ну, я тебе сейчас почитаю.
5: Это было бы круто.
4: Я тебе сейчас почитаю, и ты поймешь, что это нереально в обязательном порядке делать.
5: Оформление ПТК, дружный коллектив, ДМС, и еще и, как ты говоришь, это по ГОСТу, что?
4: Охрана труда?
5: Охрана труда по ГОСТу.
4: Ну, смотри, давай решать, насколько это реально. Короче, новый ГОСТ. Согласно этому документу, работодателям...
5: Зарплата 15 тысяч.
4: Работодателям...
5: Потому что, ну, в каждой бочке меда должна быть ложка дегтя.
4: Да, слушайте... Дашь мне договорить?
5: Да.
4: Работодателям рекомендуется, вот слово бы рекомендуется зачеркнуть, обязуется, угу. Но тем не менее, пока что рекомендуется мотивировать сотрудников к работе с помощью поддержки и поощрения, а не принуждения. Угу. Вот так и прописано. А еще там отмечается, что именно такой подход способствует более эффективной работе коллектива. Когда вы поддерживаете своих сотрудников, поощряете их, а не принуждаете к чему-либо.
5: Согласен.
4: Это вот, пожалуйста, Росстандарт такие ГОСТы у нас вводит с февраля. Дальше идем. Документ также рекомендует...
5: Вот почему ты сказала, жалко, что с февраля.
4: Конечно, я хочу, чтобы во всех коллективах страны прямо сегодня так начало вот это все действовать.
5: Вчера.
4: Документ...
5: В прошлую пятницу.
4: Документ также, желательно 100 пятниц назад, документ также рекомендует компаниям регулярно консультироваться со своими сотрудниками, обмениваться с ними информацией и привлекать к принятию решений.
5: Во.
4: Чтобы решения принимались коллективно, а не какими-то там определенными одними людьми.
5: Типа, давайте соберемся, да, пообщаемся, какую туалетную бумагу? Обычную или с ароматом сирени?
4: Трехслойную. Ну, Тимур, конечно, все переводит это на плоскость шутки, но в целом вот такие
5: и, знаешь,
4: рекомендации.
5: Решение,
4: я еще не договорила.
5: Коллеги, решение принимать вам, но учтите, что ваша премия в конце года будет зависеть от экономии в течение года. Поэтому выбирайте.
4: Справедливо. Кроме того, работодателям советуют развивать культуру взаимной поддержки в коллективе, обеспечивать работников обратной связью обязательно.
5: Вот,
4: я вам клянусь, это все прописано в ГОСТах. Представляете?
5: Вот знаете, когда ты дурак и накосячил, тебе об этом обязательно скажут. Ну, обязательно. Ну, скорее всего. А вот когда ты молодец и давно не косячил, тебе об этом никто не говорит. Почему?
4: Ну, потому что ты делаешь свою работу и все, делаешь ее хорошо, и слава богу.
5: Ну, я же привык.
4: Подожди.
5: В детстве делаешь хорошо по дому уборку, тебе мама говорит, молодец.
4: На самом
5: деле, погулять.
4: А ты не слышал самый первый пункт, я сказала, что сотрудников рекомендуется поощрять. Вот же, это же про это как раз. Дальше. Особое внимание уделяется четкой постановке задач в новом ГОСТе. А именно, сотрудники должны понимать, какие обязанности им поручены и для чего они выполняются.
5: Вот это очень хорошо.
4: Это прописано в ГОСТе, ты представляешь?
5: Это вот очень хорошо.
4: А у нас сейчас нет таких ГОСТов? Я не знаю, почему их только сейчас решили принять?
5: Ну, наверное, плюс-минус каждый работяга считает, что он самый умный, а начальник у него дурак, да? Потому что, ну, часто мы вот так вот что-то нам говорят, сделай это, ты нужно... зачем, для чего, кому. Ну, есть непонимание. Хотя мы понимаем, что у человека, который руководит там, предприятием, отделом и так далее, у него свои риски, у него свое мышление, у него свое понимание, что такое хорошо, что такое
4: плохо. А еще свои руководители выше, которые тоже, может быть, дают задачи.
5: Ну, иногда, вот знаете, иногда, когда вот типа вот, там решения не обсуждаются, все, иди делай, возникает сомнение вообще.
4: В гости подчеркивается, что работодателям следует...
5: Объяснили бы, зачем, почему. Может быть, мы бы легче относились, как правильно?
4: Следует предотвращать ситуации, связанные с неопределенностью функции, чрезмерной нагрузкой, отсутствием ясных рабочих целей. Вот, прям дословно читаю. Плюс ко всему, организациям рекомендуется регулярно пересматривать рабочие графики и должностные инструкции, и распределение обязанностей. Плюс ко всему...
5: А когда мы уже придем к тому, что на предприятиях или на... Ну, это я не говорю производство, я не говорю оборонно-промышленный комплекс или какие-то экстренные службы. Ну, есть просто... Есть такие компании, где зачем я должен к 8 часам кровь из носа приходить? А если я приду в 8:30 и просто на перекур не пойду или там чай не буду пить до 8:30, я же ту же самую работу. Вот это, знаешь, вот душнильство, когда вот у тебя 8 часов рабочий день,
4: но
5: и ты обязан отсидеть 8 часов.
4: Кто это придумал? Это не про ГОСТ, это трудовое законодательство, я где понимаю. Прописаны нормы рабочие.
5: Ну,
4: вот
5: Марина, но есть же человеческое законодательство.
4: А, это другая история. Это вообще...
5: Ну, кто? Есть трудовое законодательство, там прописано. Написано. Ну, что, лично кто-то будет ходить и контролировать, из Роструда будут ходить над душой стоять.
4: Нет.
5: Так, где у вас там полуню, например?
4: Ты прекрасно знаешь, потому что работал на работе.
5: Он сегодня 7 часов и 59 минут отсидел на работе.
4: Ты прекрасно знаешь, что нет. Это зависит действительно от человека, который является руководителем, потому что у тебя одна из последних работ, вместо 8-часового рабочего дня тебе разрешено было, как сделаешь задачу, уходить. Так ты иногда и 5 часов даже не отсидел на работе, потому что справлялся совсем быстро. Поэтому не об этом сейчас. И отдельный раздел посвящен в новом ГОСТе отношениям в коллективе. Новый ГОСТ предусматривает создание рабочей среды без буллинга, без социальной изоляции, без дискриминации. Если есть какой-то человечек, который социально изолирован, срочно его надо вовлекать в общественную жизнь, чтобы ни один человек не чувствовал себя на работе ненужным. А руководителям, в свою очередь, рекомендуется не злоупотреблять полномочиями и не скрывать важную информацию от сотрудников. Точка. Вот весь вам ГОСТ рассказала. А вот этот новый ГОСТ, кстати, он вступит в силу 1 февраля 2027 года. Поэтому, если вы сейчас безработные, устраивайтесь на работу с февраля. Как будто бы условия будут лучше в коллективах рабочих в феврале следующего года. Ну и вообще, жаль на самом деле, что у нас ГОСТы являются не обязательным чем-то к исполнению, а рекомендательный характер носят, потому что все, что прописано в этом ГОСТе, ну реально очень золотые, прекрасные правила. И любой работающий человек, мне кажется, с этим согласится. Потому что вот в таких условиях, которые в ГОСТе прописаны, работать любой мечтает.
5: Да.
4: Но многие ли прислушиваются, коллективы и работодатели, к этому ГОСТу? Это мы в феврале и посмотрим.
5: А ГОСТ на супружеские отношения нужен.
4: Ой, мне кажется, скоро и до этого дойдет.
5: Пусть перечислят обязанности наши, ответственности наши.
4: Нет, подожди, а
5: типа, согласно новому ГОСТу, супруг рекомендуется супругу не реже, чем 4 раза в год дарить цветы супруге,
4: так,
5: например. Не реже, чем 2 раза в неделю говорить комплимент, посвященный ее внешности.
4: Так.
5: Не реже 1 раза в неделю хвалить еду, которую она приготовила.
4: Что-то какие-то маленькие цифры ты
5: называешь. Ну, не реже. Ну,
4: один раз
5: можно
4: в неделю, это что? Не надо нам таких ГОСТов.
5: В свою очередь, супруга должна поддерживать мужчину, не критиковать его решение, подавать отвертку, когда он там люстру меняет, ему нет варианта спуститься.
4: Я надеюсь, что те, кто будет составлять ГОСТ...
5: Не спрашивать, что такое крестовая.
4: Надеюсь, что те, кто будет составлять этот ГОСТ, будут писать более глубокие вещи, чем ты сейчас, про отвертки и прочее.
5: Ладно. Лишь бы не запретили радио слушать, пишет Радик.
4: Ой, спасибо большое, Радик. Нам приятно.
5: Вы вот. Знаешь, что внесли в ГОСТ?
4: Нет, ничего про это не сказано.
5: Не запрещается.
4: Это зависит от работодателя. Но мы помним, Радик, что у вас там вроде вчера что-то бурчал немножечко начальник на то, что вы во время работы слушаете музыку.
5: Не по ГОСТу, да? Там смотрю.
4: Ну, раз Радик нам пишет, более того, пишет по теме, а значит, слушал то, что мы говорили, значит, все нормально. Вы с начальником там порешали все эти моменты. О, а может быть, начальник просто вместе с вами сидит теперь слушает? Может быть, он понял, что вообще-то с радио как-то даже веселее и интереснее работать, а? Если это так, то
5: и
4: мы...
5: И никто не работает.
4: То мы начальнику привет передаем. Прикинь, да, там сейчас весь коллектив собрался.
5: Просто сидят. Просто вахта работать перестала.
4: Да.
5: Ничего не происходит.
4: Что там, какой новый гость? Как будем работать, да? Как в том миме, помнишь? Что там, что там?
5: Что, говори, что?
4: Говори, что? Ладно, все. Круто, на самом деле, что у нас такие гости прописываются. Если с 27-го года, с февраля это заработает, то это вообще будет просто не жизнь, а сказка.
0: Свои люди. Верхом.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С «Автолигой» все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Слушайте, очень важно на самом деле... Но это даже не закон, это поправки в Водный кодекс Российской Федерации, но они очень важные.
2: Водный?
1: Водный.
2: Вода.
1: Вода, от слова вода, все правильно.
2: У нас есть... Думаю, может, появился какой-то водный кодекс.
1: Нет, водный кодекс у нас существует, и в него вот сейчас внесли поправки, как мне кажется, очень важные.
2: Пролог, эпилог, оглавление.
1: Введение, да. Потому что это касается и Югры, это касается и Тюменской области, которая прямо сейчас от паводков страдает. Вообще, многих регионов, где нас сейчас слушают, это касается, да и вообще... по сути, половины нашей страны. Короче, отныне нельзя будет строить любые здания в тех зонах, до которых дотягиваются паводки. Как будто бы наконец-то, да? Как будто бы так и должно быть.
2: Да.
1: Что? Я сейчас объясню. Совет Федерации.
2: С одной стороны, я понимаю, вот есть люди, которые говорят, слушайте, река разлилась, у нас тут все затопило, но с другой стороны, а почему ваш дом... в устье
1: так
2: стоит.
1: Вот меня, ну это же, ну меня всегда это немножко удивляло. Почему у нас каждый год топят в одних и тех же
2: локациях? Объясню. Был период в нашей стране немножечко неопределенный. Угу. Это, допустим, там конец 80-х, начало 90-х, когда в целом были сделаны допущения, что... неспокойное было время, и нужно было там людей куда-то, может быть, ну, короче.
1: Не
2: кто-то самозахватом занимался, потом легализовался, потом это приватизировалось. Вот эти все моменты расписывать, рассказывать не буду, потому что в них точно не силен. Сейчас действующие нормативы, они приводятся в порядок. Но те дома, которые уже там стоят, и они официально зарегистрированы, они везде проходят там по всем документам, во всех базах есть, ну, официальные. Их же не снесешь, то есть не придешь человеку, скажешь, выселяйся отсюда. Ну, почему? Как 30 лет дому, 40 лет там как земельный участок, так у меня в собственности, у меня вот разрешение, Роскадастр, Росреестр, все есть, как понять, выселяйся. Но понимать же надо, что риски. То есть, когда вы принимали решение давным-давно строиться, но это же систематическая тема. 10 лет нет паводков, на 11-й год по-любому он будет, по-любому затопит, и вы это прекрасно знаете, но вы все равно здесь купили дом, или вы все равно купили участок. Паводков на 11-й год по-любому он будет, по-любому затопит, и вы это прекрасно знаете, но вы все равно здесь купили дом, или вы все равно купили участок, построили здесь.

0: капитальных объектов в таких зонах, оно допускалось при условии, что застройщик одновременно обеспечит и инженерную защиту этой территории. Что-то как-то не всегда, да, это заметно, единственное, что. А теперь возводить жилые дома, школы, больницы, да любые вообще здания производственные в этих зонах риска нельзя будет, даже что бы там застройщик
1: не обещал. Ты вообще даже сейчас не про частные, да, строительство говоришь, ты говоришь про капитал.
0: Про все, любые объекты, любые, ну, будет запрещено.
1: Я, прости, я вообще не разбираюсь. Вот и хорошо. Могу так только прокомментировать.
0: А тут больше не надо ничего комментировать. Это реально хорошо. Потому что в дальнейшем, вот если разлилась река, если матушка природа вот нам принесла столько воды в этом году, мы будем знать, что от этого никто не пострадает, потому что там никто ничего строить не будет в этих территориях, зонах, понимаешь?
1: А это создаст определенные сложности. Это создаст определенные сложности для тех микрорайонов и для тех районов, где уже есть соответствующее строение. К примеру, мы же всегда знаем такую историю, что если строится новый микрорайон, там, ну, вот, например, застройщик гарантирует и по этому плану жилищного строительства, есть у нас такое, что, ну, там 10 будет высоток, вот, мы гарантируем, что здесь будет у нас и детский сад, и школа, там центр искусств, спортплощадка, парковка, лесные угодья, памятник и малые архитектурные формы, но мы начинаем всегда с домов, чтобы их построить и продать, чтобы деньги получить от людей, которые пришли к застройщику, и на эти деньги реализовывать какие-то дополнительные инфраструктурные проекты. И, как правило, у нас сначала строятся дома, а потом где-то через 15 лет, дай бог, детский садик появится. И люди пишут в администрации жалобы о том, что вот, там мы нас заселили, 5 лет нам приходится другой конец города вводить детей в школу, потому что соседняя школа, она переполнена, потому что новый микрорайон, 1500 человек, и помогите спасить. И вот смотри, есть уже это все. И вот сейчас, если введут новое правило, которое запрещает строить. А представь, если микрорайон стоит уже в зоне подтопления, то есть там ты законодательно не сможешь построить школу, которая предполагалась к строительству. Или то, что уже утверждено в плане градостроительном, оно будет реализовано? То есть речь идет только о новых проектах?
0: Ну, скорее всего, да.
1: А то такая ситуация получится,
0: скорее всего,
1: что
0: да.
1: Администрация бы и хотела построить там школу, но она не может, потому что есть соответствующее постановление,
0: которое запрещает. А может, и нельзя будет. Это интересный момент. С другой стороны, ну да, на самом деле ты справедливо заметил, время покажет, но как бы тут не поспоришь, что если мы перестанем строить там, где возможно подтопление, всем будет хорошо от этого. И не будет никакого ущерба, и люди страдать не будут, и жизнь, безопасность, все под контролем.
1: Ладно, в этом я, еще раз говорю, не сильно разбираюсь. Вот мне интересно всегда было, почему на озере Байкал и прилегающей территории строительство ведется. Помнишь вот этот закон, который позволял вырубать лес для возведения каких-то инфраструктурных объектов.
0: Да, у нас депутаты Госдумы его принимали. Были жаркие споры.
1: Кто-то принимал, жаркие споры были, а привело это к чему? Вот на данный момент, ну, некоторые, понятно, что это не там всероссийское такое мнение, это некоторые ученые заявляют о том, что Байкал, как экологический объект на территории Российской Федерации, он уже не подлежит обратному восстановлению. То есть вот он неизбежно закончится тем, что озеро будет загрязнено. Окончательно.
0: Так оно уже...
1: Ну, оно как-то... вот, оно уже.
0: Да.
1: И вспять это не вернешь. Ну, это колоссальное количество ресурсов нужно потратить будет, чтобы его очистить до того состояния, которое было у него там 30 лет, условно, назад.
0: Вопрос риторический?
1: Вопрос риторический.
0: Да, я понимаю. Ладно, идем дальше. Про другие изменения также поговорим. У нас, помимо того, что вот Совет Федерации эти поправки принял в Водный кодекс, так еще и президент подписал очень много законов важных, прям целый пакет законов. Про некоторые самые такие значимые, которые касаются многих из нас, я, конечно, расскажу. Ну, во-первых, президент подписал закон, который, по сути, закрывает нашу страну для мигрантов с любой судимостью. То есть неважно, какая и за что судимость, если есть у человека эта самая судимость, то он не имеет права получать гражданство в нашей стране, и право на проживание в России он тоже лишается. Вот такой закон.
1: Любая.
0: Уже подписан. Любая судимость, абсолютно.
1: Непогашенная? Или там человек 40 лет назад, когда ему было 17 лет, совершил кражу, вот у него есть какая-то судимость, например. Но я имею в виду, это какая судимость? Срок давности этой судимости важен? Или не важно, или это текущая действующая судимость. То есть у него, у человека, например, там 5 лет тюрьмы, плюс 3 года испытательный срок, вот, ну, по сути, считается непогашенной, как будто, да, судимостью. И, ну, в каких случаях?

0: кто-то накосячил когда-то давным-давно, еще в 90-е.
1: Да, да, сейчас, подожди, читаю на ТАСС, тут большая статья, подробная. Да, если у них есть не снятая или не погашенная судимость за любое преступление.
0: Ну, это, спасибо, другое дело. Но это, опять-таки, не касается, например, граждан Украины, потому что
1: вот смотри,
0: они просто не могут получить эту справку. Ну, им никто не даст. Извините, пожалуйста, паспортный стол киевский. Можете дать справку, что я не судим, я хочу получить российское гражданство?
1: Иди сюда.
0: Дурак. Не, я скажу, дурак, что ли, совсем?
1: Исключение, вот как раз ты хорошо, что начал про это говорить. Сделано в этом законе исключение для беженцев и лиц, которые получили политическое или временное убежище. Вот так. Плюс ко всему, президент подписал закон, который, по сути, должен взять под контроль цены на продукты. Мы будем, по крайней мере, на это надеяться.
0: Ну, нас... там опять не совсем под контроль, не совсем цены на продукты. Появилась возможность проверять все цепочки поставок от производителя до непосредственно магазина.
1: Да, потому как... это мониторинг цен по всей цепочке, правильно.
0: Допустим, раньше вот приходит, например, орган контролирующий ко мне в магазин и говорит, а почему у тебя молоко 150 рублей стоит? Я говорю, а смотрите, у меня вот есть накладная, я за 130 купил. А минимальная накрутка, там она даже... даже не 20%, ну, там буквально 15 рублей накрутил и продаю. Они говорят, ну, ладно, хорошо.
1: Здесь закон не нарушен.
0: Я через там 4 фирмы-посредника однодневки провел это молоко, условно говоря.
1: И на каждом этапе накрутил.
0: Оформлены они вообще на каких-нибудь там людей бездомных, у которых тоже иди и сыщи, ищи их.
1: Вот сейчас...
0: на каждом этапе накрутил, и вот я такой молодец. И ни разу налоги не заплатил за все время вот этой накрутки. То есть я купил по факту молоко за 50 рублей, продал в магазине за 150 рублей, а налог заплатил с разницы от 130 до 150, вот эти 20 рублей, там сколько сейчас, ну пусть даже НДС и не НДС, но это копейки.
1: Да.
0: То есть, по сути, я ушел от налогов, и у меня ценообразование соответствующее.
1: Вот, чтобы все эти цепочки проследить, прямо на каждом этапе будет мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров, причем, кстати, речь идет про те продукты, которые учитывают...
0: А когда его не было, не пойму. Ну, тут вот я сколько себя знаю, сколько знаю эту схему. А когда, типа, до этого не было? Никто не проверял?
1: Не отслеживали, видимо, на каждом этапе. Следить будут за теми продуктами, которые учитывают Росстат при расчете инфляции. То есть это не каждый продукт на полке, а те, которые у нас являются социально значимыми, важными, которые как раз на инфляцию влияют.
0: Насколько я помню, раньше на какие-то, ну, определенные категории товаров, тоже социально значимых, там максимальная была накрутка в районе 30%. И вот тогда еще эта схема существовала, чтобы уйти от вот этого, была возможность накрутить больше, чем 30%, просто проводили через несколько фирм посредников, и ты получал на выходе там 100. Сколько тебе надо, столько и сделаешь, пожалуйста.
1: Угу.
0: То есть такая, ну, полулегаль. Конечно, это, наверное, незаконно.
1: Единственное, что вот этот закон, который должен как раз под контроль взять цены на продукты, он заработает с начала следующего года. То есть президент подписал его, но там прописано, что заработает он с 27-го.
0: А если судим за шпионаж в пользу России, спрашивает Александр из Югорска. Ну, тогда никаких проблем. Там же Марина говорит, если политическое убежище, если беженцы, там, при определенных обстоятельствах...
1: Это исключение, соответственно. Но я обожаю пытливые умы наших слушателей. Вы, как вот? Это Тимур тоже этим отличается. Я вот читаю информацию, воспринимаю к сведению. У меня нет задачи выдумать примеры, а у вас получается.
0: Сразу же приходят в голову эти вопросы. К примеру, допустим, у нас сейчас есть возможность подписать контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции гражданам из там, некоторых стран, да, которые приезжают, оформляются и отправляются в зону СВО. И далее, после того, как контракт, например, заканчивается, человек... возвращаясь в свою страну, он оказывается там преступником, потому что некоторые государства, они приняли соответствующие... Ну, у них изначально они были участие там в каких-нибудь военных кампаниях на территории других государств в качестве наемников и так далее, так далее, так далее. И у них тюрьма. И даже для того, чтобы люди не попадали в эту ситуацию, когда они возвращаются, то по вынужденной причине, потому что по закону Российской Федерации, если ты не гражданин, ты должен какое-то время у нас погостить, а потом отбыть оттуда, куда ты прибыл. И у нас президент заранее, заблаговременно же подписал закон, который запрещает выдворять иностранцев, которые заключали контракт. Все чтобы правильно. Они не сталкивались с этими проблемами. Поэтому все это продумано, по большому счету.
1: Да-да-да. Я помню, даже были случаи, когда получали некоторые из этих ребят гражданство Российской Федерации, уже гражданами являются. Еще есть пара законов, которые подписал президент, но об этом мы поговорим уже после музыки.
2: Свои люди.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водитель, добавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Поскольку я никогда не имела дела с криптой и вообще не особо сильна в этих темах, я просто вам расскажу, зачитаю, а что с этим делать, вы решаете сами. Президент у нас подписал также закон о регулировании криптовалют. Очень долго обсуждался этот закон сначала депутатами Госдумы, потом Советом Федерации. И вот, пожалуйста, уже подписан президентом. Вступает, кстати, в силу он с сентября этого года. Документ признает цифровые валюты имуществом. То есть все, что у вас там есть в виде крипты, это теперь ваше имущество.
2: Пока хорошо.
1: Да, закон также вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав этих цифровых средств. Ну, то есть, по сути, это ваше имущество, можете также идти в суд и бороться за них. Платить криптовалютой за товары и услуги внутри страны будет запрещено. Расплачиваться, то есть ей нельзя будет. Она будет доступна только как инвестиционный инструмент. Вот. Плюс ко всему, физическим лицам для покупки криптовалюты необходимо будет пройти тестирование. Плюс ко всему, будет установлен годовой лимит, видимо, на добычу этой криптовалюты. Да? Россиянам без статуса ИП разрешат заниматься майнингом без включения в реестр, если они не превышают лимиты энергопотребления. Вот такой момент тоже прописан в законе. Вот. И что еще? Заниматься майнингом будет разрешено юрлицам, индивидуальным предпринимателям, как я уже сказала, да, из этого реестра. А если у вас нет ИП, то можете тоже, если не превышаете лимиты. Вот так. И все эти моменты, которые я назвала, они основная вот часть этого закона, все, которые перечислила, они с 1 сентября вступят в силу. Это если вкратце. Вот так.
2: Понятненько.
1: Вот. Едем дальше. Нас удивляют...
2: Видно, да, что не хочется критиковать указы президента.
1: А я... Не, подожди. Во-первых, я в этом не разбираюсь. Я даже не хочу комментировать, потому что я вообще не понимаю, что это ваша крипта, к чему там.
2: Я пытаюсь понять, сейчас вообще майнингом выгодно заниматься? Вот есть у нас майнеры?
1: Есть.
2: Нет, среди слушателей.
1: Да, не знаю.
2: Ни один еще не писал. Да, я майню. В гараже по Ленина. Ну, типа...
1: Притом, помните, когда у нас в стране, в прошлом году, по-моему, это было, ряд регионов запретили использовать для того, чтобы заниматься там майнингом, да, где большой дефицит энергоресурсов. И тогда эксперты федеральных СМИ, вот я точно помню, что, по крайней мере, в российской газете эксперты высказывались на этот счет и говорили тем, кто хочет этим заниматься, но не может в силу того, что живет в том регионе, где нельзя это делать, езжайте в те регионы, где много энергоресурсов. Вот, например, Югра. Прикиньте, вот так откровенно прям предлагали наш регион для таких целей, потому что, ну да, мы с вами, ну, у нас с этим проблем нет, конечно.
2: Не, ну да, нет проблем. Ну, как будто бы вот эти вот тарифы, при которых ты там потребляешь определенное количество электроэнергии, потом у тебя второй тариф начинается дороже там, в 3 раза, потом третий в 5 раз, это как бы не располагает к тому, чтобы сильно майнить.
1: Ну, зато у нас много этой энергии, правильно? А в каких-то регионах дефицит.
2: Да.
1: Да. Вот, а так, в целом, если у нас есть майнеры, среди слушателей, напишите нам, мы с вами пообщаемся.
2: Что при текущих ценах на электроэнергию майнить никакого смысла нет. Ну, то есть ты меньше намайнишь, как ты говоришь, чем потратится ресурса.
1: Я помню, как пару недель назад
2: майнить
1: была новость.
2: Майнить выгодно, вот в лес вывез, поставил контейнер. Подключился нелегально к какой-то энергосети. И майни сиди спокойно. Но это незаконно.
1: Да.
2: И за это тюрьма прям мощная.
1: Не помню, в каком регионе, но это где-то на Урале. Чуть ли даже не в Тюменской области. Пару недель назад была история, как, короче, женщина приехала на дачу, на которой несколько лет не была. Ну, забросила, короче. Не было возможности приезжать туда. Пару-тройку лет не была. Приехала и обнаружила...
2: Потом... Счетчик взлетает, да, от того, что крутится как бешеный.
1: А у нее там майнинг-фирма целая. Она такая, она в полицию.
2: О, мое.
1: В полицию звонит.
2: А что в полицию надо было просто сказать, да, спасибо большое.
1: Нет. Вот так опасно дачи надолго оставлять.
2: Сын как раз хотел видеокарту обновить. Возьму вот эту. Самую большую и красивую. При золотой лихорадке зарабатывает продавец лопат, пишет Александр.
1: Да. Глубоко.
2: А есть такая байка, как один мужик поехал на Аляску, Клондайк, и когда вот золотая лихорадка как раз у них там была, и бесплатно оказывал услуги прачечные. То есть стирал вещи старателей. Ну, типа, и все такие, ну, халява, и ладно, и относили ему, типа, эти вещи. А он вымывал из этих вещей золотую пыль, которая, хочешь не хочешь, там, оседает на ткани.
1: Ага.
2: На хлопковых там.
1: И набиралось так неплохо, да, в конце дня?
2: Ну, и, да, типа, там, 100 рубашек хлопковых постирал, уже пару граммов нашел. Вот так вот он зарабатывал.
1: Нормально придумал.
2: Не знаю, байка это или нет.
1: Ну, если не байка, то молодец. Меня тут, кстати, по поводу рубашек удивляют российские мужчины. Ну, не только меня, даже экспертов моды в том числе. Короче, в России выросли продажи узких джинсов. Вот знаете, скини так называемые. Это когда реально джинсы просто идут прям в обтяжку по ногам. И ладно, женщины, как бы, девчонкам, если есть что показать, они всегда любили скини. В этом году, конкретно летом, женщины в 1.5 раза больше стали покупать скини. Мужчины почти в 3. И я точно знаю, что большинство женщин, большинство, не все, но большинство женщин терпеть не могут мужчин в джинсах скини. Просто терпеть не могут. Ну, условно, 8 из 10 точно. Да. Поэтому, мужчины, вы так что-то стали их прям массово покупать, вы сначала подумайте вообще,
2: мальчишек,
1: кого вы хотите
2: лысых
1: привлечь.
2: Мальчишек, которые узкие джинсы любили, их запретили в начале 2000-х. Поэтому кто их покупает, эти джинсы, непонятно.
1: 3 раза больше купили этим летом.
2: Бритоголовых, вот я даже правильно выражу, бритоголовых мальчишек.
1: Да, но мы немножечко про разных сейчас говорим. Все-таки мужчин. Но тенденция такая интересная, да.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск соберет представителей стройкомплекса со всей Югры. Белоярский район принимает первую экспедицию международного волонтерского арктического корпуса. Росгвардеец Югры спас на отдыхе юного жителя Алтайского края. Югра готовится к главному событию строительной отрасли. Завтра в Ханты-Мансийске пройдет форум «Города Югры. Архитектура. Люди. Характер», приуроченный ко дню строителя. Его участниками станут застройщики, архитекторы, представители власти и ведущие эксперты России. В программе три тематических блока. Собравшиеся рассмотрят стандарты проектирования объектов социальной сферы Югры, детских садов, школ и медучреждений, обсудят проекты создания комфортной городской среды, а также макроэкономические тренды рынка недвижимости до 2030 года, внедрение искусственного интеллекта на стройплощадках и технологии, помогающие снижать стоимость жизненного цикла зданий. Во второй половине дня на базе филиала Национального центра России состоится круглый стол губернатора Югры Руслана Кухарука и торжественная церемония награждения лучших работников стройкомплекса. Арктика открывает в Югре свои тайны. В Белоярском районе стартовала первая экспедиция международного волонтерского арктического корпуса. Она объединила активистов из разных уголков России и зарубежья. Гостей из Узбекистана, Нидерландов, Абхазии, Индии, Непала, Камеруна и Сингапура. Участникам предстоит не просто знакомство с арктической зоной Югры. Они будут выполнять практические работы, а в финале представят свои предложения по сохранению природного и культурного наследия края. В начале пути добровольцев поприветствовали глава муниципалитета Сергей Маненков.
2: Территория Арктики не просто территория, а территория будущего. И это будущее за молодежью. Я желаю вам, чтобы вы здесь напитались нашей особой энергетики Арктики. Я уверен, что это так и произойдет.
1: Уже в первые дни волонтеры отправились по заповедным местам, прогулялись по экотропе, побывали на экскурсии «Тайны и загадки озера Светлого», узнали о разнообразии северных ягод и других дикоросов. Впереди у добровольцев насыщенная программа. Поездка в национальное село Казым, визит на стойбище местного оленевода, создание мурала и многое другое. Волонтеры смогут не только увидеть живую культуру коренных народов Севера, но и внести свой вклад в развитие территории. Отмечу, проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей», нацпроекта «Молодежь и дети». Югорский силовик совершил настоящий подвиг, находясь в отпуске. Во время отдыха в одном из сел Алтайского края сотрудник управления Росгвардии по Югре Дмитрий Лобынцев, не раздумывая, бросился на помощь 6-летнему мальчику. Все произошло в считанные секунды. Услышав пронзительный детский крик, офицер мгновенно выбежал на улицу. Перед ним предстала тревожная картина. Агрессивная лиса яростно кидалась на ребенка. Не теряя ни мгновения, мужчина отогнал хищника, после чего довел юного жителя до дома. К счастью, благодаря молниеносной реакции росгвардейца мальчик избежал серьезных травм. Острые зубы лисицы лишь порвали одежду, не задев кожу. Сам Дмитрий Лобынцев скромно комментирует, что просто выполнял свой долг. Но местные жители не разделяют его сдержанности. Они называют поступок геройским. Люди всерьез опасаются, что животное могло быть заражено бешенством. Именно этим объясняется его нехарактерное агрессивное поведение. И последнее. Югорские конники стали призерами чемпионата России по конкуру. Он прошел в Подмосковье и собрал сильнейших спортсменов страны. Уже второй день турнира принес югорчанам медали. Милена Берейша заняла первое место без единого штрафного очка. Ее конь за 26 прыжков не задел ни одного барьера. Обладателем еще одной золотой награды стал Богдан Васьковский, победив на маршруте с высоты препятствий 150 сантиметров. Отличилась и Милена Берейша. Она завоевала серебро по итогам 5 маршрутов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте. А у нас тут такие ужасы показывают в нашем мессенджере Макс.
5: Что там?
4: Кто показывает? Владимир показывает.
5: Зачем?
4: Зачем? Ну, чтобы, наверное, мы ужаснулись. Для чего еще ужасы показывают? На самом деле, Владимир прислал нам видеокружочек в мессенджере Макс. Кстати, номер телефона напомнишь? Наш, который...
5: Плюс, ну, вот же. Плюс 7-950-510-66-66.
4: Спасибо. Вот как раз на этот номер в Максе Владимир прислал видео. Я, вы знаете, Владимир, я же не поленилась. Я уж не знаю, зачем оно мне надо. Но я посчитала. Короче, снимает очередь у нас Владимир на видео, очередь на АЗС-ку. Это в Сургуте. А, и я вот первый раз посмотрела, просто сказала, обалдеть, как много машин. А второй раз смотрю, думаю, дай посчитаю. И реально посчитала. Но в конце, кстати, вы начинаете как-то ускорять уже свое движение. Уже стало сложно, пришлось на паузу сделать видео. Владимир, вы не превышайте скорость, пожалуйста. Мне очень неудобно считать.
5: Там в рамках дозволенного.
4: Да?
5: 60...
4: да, я знаю.
5: 59, я бы сказал.
4: Просто считать неудобно. Ну, короче, я насчитала 91 машину до самой АЗС-ки. То есть вот на 91-я на въезде стоит на территорию АЗС. И, соответственно, еще на самой АЗС, ну, наверное, там штук 10, да? Я не вижу там больше грузы. Короче, больше сотни. При том, что Владимир, я так понимаю, начал снимать эту очередь не с самого ее начала, а вот где-то с середки. Ай, сотни машин. В Сургуте. При том, что подобное видео нам кидал Владимир пару недель назад. Там была ситуация еще похлеще. Но даже это, ого-го, ничего себе, какая ситуация. Это на фоне того, что мы сегодня говорили, что в целом ситуация стабилизируется. Но действительно, в масштабах страны она стабилизируется. Во многих регионах уже сняли ограничения.
5: Не, у меня в Ханты-Мансийске все хорошо. У меня стабилизировалось.
4: Это правда.
5: Нет, серьезно, вот в воскресенье утром ни одной машины.
4: Мы говорили уже об этом. В Ханты-Мансийске, правда, нет таких очередей. Сургут, поскольку город крупный, почти полумиллионник. Я уже жду, не дождусь, когда он станет полумиллионником. Почему я одна за это так болею?
5: Не знаю.
4: Я вот прям всегда молю богов, ну, пожалуйста, уже давай, Сургут, стань полумиллионником. Ну, понятно, что людей много. А во-первых, А во-вторых, очень много еще путешественников, туристов через Сургут едут. Условно, вот все мальцы, которые на машинах путешествуют, они все через Сургут проезжают, они все заправляются у вас. Поэтому и очереди такие. Владимир, не знаю, что вам сказать на это, кроме того, что очень жаль, что вот такие очереди, теряете время в итоге колоссальное. Вот что я могу сказать? А, еще я могу сказать, что не все.
5: Владимир, может, и не теряет, он же мимо проехал, он же не стал заезжать. Может, он заправляется там, где очередей нет.
4: Может
5: поехал
4: быть.
5: На ту заправку, где нет очереди.
4: Может быть. Я говорю в целом про ситуацию, а не про самого
5: может,
4: Владимира.
5: Может, там одна единственная заправка, и специально там люди стоят, чтобы делать вид, что очередь какая-то есть. А на самом деле это происки, я не знаю, запада.
4: Но... так или иначе, все-таки очереди есть, а значит и бензин есть. Это уже хорошо. Просто так ведь люди в очередях не стоят.
5: Ну, либо всем так захотелось кофе.
4: Да, именно с АЗС-ки. Да. Ладненько. Спасибо за то, что вот ситуацию как-то нам проясняете. Мы хотя бы знаем, что в Сургуте очереди по-прежнему есть на заправках.
5: Ну, вот пишут, что да не ездят сейчас особо через Сургут, объездной же построили, и мост новый. Да ездят.
4: Ездят заправиться, чтобы.
5: Да, ездят, просто ездят.
4: А кто-то там выехал, да?
5: Да вот родственники наши. Мост есть, они говорят, не, мы по старинке. Ну, что?
4: Да.
5: Запретишь им ехать?
4: Нет. Они еще потом, знаете, на АЗС-ку заедут, потом еще заедут там в какую-нибудь кафешку, вот есть возможность на машине подъехать, забрать еду, и потом вперед дальше. Так что мы, в принципе, тоже, когда с Тимуром мимо Сургута проезжаем, мы не проезжаем мимо, потому что, ну... Потому что зачем? Мы всегда заезжаем, всегда там кофеечек, заправочка... кафешечка какая-нибудь. Ну как, мимо Сургута невозможно же проехать.
5: Да.
4: Это знаете, как посреди пустыни оазис, который таким манит, заедь. Вот мы всегда заезжаем. Ладненько. Спасибо нашим слушателям за то, что всегда нас держат в курсе событий. Вот все мы теперь знаем. Даже сколько машин стоит в очереди на АЗС в Сургуте. 91, между прочим. Лично подсчитала. А теперь переходим к другим новостям.
5: А почему хлеб подорожал, не знаем.
4: Как почему?
5: 110.
4: Как?
5: Нормально потом?
4: Все мы знаем. Потому что...
5: Помните, мы вам рассказывали, что вот у нас наш любимый хлеб, который мы в Ханты-Мансийске в обычных сетевых магазинах покупаем, он был там 50, стал 70. Какой кошмар, какой кошмар. Потом мы перестали следить. Сейчас открываю приложение, 110.
4: Угу.
5: Да что такое вообще?
4: Угу.
5: А ну, вот, ну, фас, который там как бы.
4: Зато?
5: Обосновано ли повышение, не обосновано.
4: Он, получается,
5: повышение.
4: За 2 года более чем в 2 раза подорожал. Потому что 2 года назад он стоил 58.
5: А при всем уважении, ну, хлеб — это же товар как бы первой необходимости. Mm-hmm. Или не считается он товаром первой необходимости?
4: Конечно, считается.
5: Да, без хлеба можно.
4: Он всегда в этом списке номер один. А, давай...
5: Я опять ценообразование не понимаю. Закупочная стоимость пшеницы килограмм 15 рублей у оптовиков. Имеется в виду с полей, если сдавать. Как оно потом симсалаби-махалей-махалей в 110 превращается за булку 450 граммов?
4: А это потому,
5: граммов,
4: что
5: это
4: бензин дорожает, логистика дорогая.
5: Да, это на самолетах возят ее, что
4: ли? В том числе. Слушай, я мысль хотела сказать и забыла. А, вспомнила. Зато у этого производителя хлеба появились маленькие булочки. Раньше была
5: это
4: только...
5: Это зато, да, называется? Раньше... Марина говорит, зачем тебе булка? Ты же опять не съешь,
4: да.
5: Выкидывать придется.
4: Полкил... Не, мне реально нравится этот формат. Вот у них раньше стандартная булка была полкилограмма. Ну, вот редко мы ее доедали, правда. А сейчас появилось 300. Ну, точно доедим. И стоит 58 или 59, я уж не помню.
5: Это шкринфляция даже до хлеба добралась, смотри.
4: Да.
5: А есть еще один эффект, ну, в том числе экономический. Смотри, хлеб — это же не диетический продукт. Ну, когда ты на диету садишься, ну, первое, как, чего,
4: ну,
5: отказываешься, от хлеба.
4: От белого, да.
5: От белого
4: там
5: хлеба.
4: Цельнозерновой обычно советуют на диете, все такое, да.
5: Соответственно, если он дорогой, да, ты его перестаешь есть, худеешь, становишься здоровым, то есть у тебя ряд каких-то хронических болячек, ну, перестает тебя
4: беспокоить. Помимо хлеба надо еще кучу продуктов исключить, но в целом, да.
5: И таким образом ты для экономики вообще классный, полезный человек. Ты здоровый,
4: вот.
5: Ты стройный.
4: Да.
5: Но, правда, ты хлеб не покупаешь.
4: Угу.
5: Поэтому налоги с продажи хлеба.
4: Спасибо, что ты меня подвел к теме здоровья как раз. У меня тут поднакопилось несколько новостей. Во-первых, у нас Роспотребнадзор, федеральное наше ведомство, предупреждает всех-всех-всех, Югры это тоже касается, о новой волне активности клещей. Короче, как говорят Роспотребе, насекомые вот эти мерзкие, неприятные, снова будут опасны в конце августа, начале сентября. У них вот это будет новая волна, в рамках которой будет, ну, традиционно наблюдается вот это повышение пика активности. Поэтому, если вы думаете, что уже конец лета, и можно спокойно ходить в лес и не заправлять штаны в носки, то вы ошибаетесь. Исключаем все модные моменты в лесу и заправляем штаны в носки. Ну и по-прежнему используем все другие средства защиты, включая репелленты и все остальное. А вообще лучше не суваться на те территории, где обитают клещи. Давайте с ними по отдельности как-то жить. Я понимаю, что они, конечно, захватили все наши леса, лужайки, полянки и прочее. Но встречаться с ними не хотелось бы. Тем более у нас в этом году, это, кстати, и федеральная статистика, и югорская тоже, каждый третий клещ оказался инфицирован. Вот так вот.
5: А еще на них почему-то вот на, ну, не на клещей, да, на комаров, мошек и прочее перестали действовать репелленты.
4: Абсолютно. А потому что, как я читала объяснение этому, ну, по крайней мере, некоторые эксперты так говорят, насколько они правы, не правы, не понимаю я, но они говорят, что якобы вот эти репелленты, которые мы уже там, ну, сколько, несколько десятилетий-то используем, они типа уже выработали иммунитет к ним.
5: Толерантность.
4: Да, толерантность. То есть из года в год, получается, мы одни и те же наносим на себя средства, ну, принципиально состав не меняется же репеллентов. И комары такие, типа, адаптировались. Им уже не страшно. Им надо что-нибудь новенькое уже термоядерное придумать.
5: Горько, но пить буду.
4: Типа того. Но так хочется кровушки, что потерплю. Так,
5: да.
4: Дальше едем. У нас тут премьер-министр Михаил Мишустин накануне был с рабочим визитом в Республике Тыва, город Кызыл, это столица Тывы. И там он ходил в одно медицинское учреждение. Вместе, кстати, с министром здравоохранения Михаилом Мурашко они ходили по большому медицинскому такому центру-комплексу. Да. И... когда, тут на самом деле это реально надо в контексте истории рассказывать. Короче, ходят они, ходят по разным кабинетам, им там все показывают, рассказывают. Зашли они в один кабинет, где стоял аппарат МРТ. И Мишустин такой что-то... Ну, они там общаются, стоят, а он что-то такой взял вот это и на несколько секунд как бы... как это
5: задумался.
4: Ну да, он как бы ушел из этого диалога, потому что видно, что у него какой-то мыслительный процесс.
5: Ага.
4: А он, короче, в этот момент обратил внимание на то, что аппарат МРТ иностранный. Увидел там какую-то надпись, шильдик, я не знаю.
5: Типа Siemens, например.
4: Ну, например, я уж не знаю, что там за аппарат. И, собственно, вспомнил о том, что ему Росатом, корпорация наша легендарная, обещала вообще-то отечественный аппарат МРТ создать. И такой стоит, смотрит, говорит: «Росатом, когда нам обещал наш отечественный аппарат МРТ? Когда? В 27-м году? Вот». Вот и ждем тогда.
5: Вот и откроем клинику в 27-м году.
4: Нет, говорит, вот...
5: Поехали, мужики.
4: Вот и ждем в 27-м году свой аппарат МРТ. Так он и выразился, свой. Я очень надеюсь, что Росатом не подведет, потому что вместе с Михаилом Мишустиным и правительством в целом мы тоже очень ждем этот аппарат. Каким у нас будет свой отечественный МРТ?
5: Да хоть какой-то уже, не знаю, что.
4: Не, ну это правда будет здорово. Я не знаю, как там дела у Росатома, но вроде каждый раз, когда они на программу «Что, где, когда» приходят, представители Росатома, говорят, что у них все чики-пуки и вообще все дела хорошо идут. Надеюсь, и с аппаратом МРТ тоже.
5: Я вот даже шутить в их сторону не хочу, потому что, как по мне, класснющая компания.
4: Да, это правда.
5: В отличие от многих.
4: А я ведь абсолютно искренне сейчас говорю, что вот на Росатом надежды есть, большие причем. И когда они обещали аппарат МРТ в 27-м году, ну, дай бог сделают. Прям надежды на них возлагаем большие в этом плане. Вот так вот. Что еще хотела рассказать?
5: Не к 30-му, и то ладно. А видели, выпустили в Беларуси новый трактор? Или я рассказывал уже эту историю?
4: Ты так много про трактора в последнее время говорил, что, может быть, я уже просто пропускаю мимо ушей каждую вторую информацию про трактор, мне уже неинтересно.
5: Как же Лукашенко на него смотрел?
4: А, это я смотрела. Это я видела даже видео, как он смотрел.
5: Ну, кстати, этот трактор называют вообще самым мощным в своей линейке, в мире.
4: А как то, он что... называется? Бог сложно, там какие-то цифры, буквы, да?
5: Какие-то цифры, буквы, да.
4: Ну, нет, под назвать как-нибудь, типа...
5: Типа трактор, да?
4: Ну, нет. Ну, как-нибудь. Ну, чтобы, знаешь... как богатыря, например, какого-нибудь.
5: Какого?
4: Ну, вспомнить наших всех богатырей, подумать, какой из их имен...
5: Ты опять белорусам навязываешь наших богатырей.
4: А, ну да, чего же я это...
5: Возможно.
4: Ну а что, подожди, а хочешь сказать, белорусские дети не на этих богатырях росли? Нам всем одинаковые сказки читали, все одинаковые мультики смотрели. У нас же одно общее детство, одно наследие. Поэтому почему ты говоришь, что я кому-то что-то навязываю?
5: Так, сейчас я скажу, как он называется точно, если вот 3-3-2-2.
4: Ну я же говорю, ничего интересного.
5: 3-3-2-6 и сам последний версий 5-4-2-5. Вообще громила.
4: Ну что это цифра? О чем они говорят? Надо говорящее название. 18-18, кстати.
5: Ну, спасибо.
4: Кто любит загадывать желание, загадывайте, пожалуйста.
5: Нет, в смысле, он называется «Белорус». Зачем его переименовать?
4: Белорус?
5: Трактор называется «Белорус». Просто у него есть...
4: Подожди, типа до этого у них не было такого трактора?
5: Нет, но новинку выпустили.
4: А, это модификация.
5: Новинку выпустили, супер мощный. У него 80% их отечественных компонентов. И вот это презентовали. Я просто видео смотрел, как Александру Григорьевичу сюда презентовали трактор. Он говорит, ну как? Он говорит, вообще просто самолет, космический корабль, 900 литров топлива вмещает, там 12 часов в смену можно пахать, он в поле, вообще все тянет, все тащит. И это я такой думаю, да... Вот бы мне такой.
4: Да.
5: Только зачем? У меня даже поля нет. Но все равно хочу.
4: Это знаешь, как некоторые девчонки покупают сначала пояс, а потом к поясу брюки. Вот ты так же купи трактор, а там и поле появится.
5: Это я сколько не покупал вещей, думаю.
4: Как ты любишь говорить, даст, дал бог зайку, даст и лужайку.
5: Я так не говорю никогда.
4: Будет у тебя трактор, полюшка появится. Потому что надо же будет где-то этот трактор выгуливать.
5: Ну, смешно.
4: Ладно, теперь еще про Татьяну Голикову, которая на совещании, кстати, у Мишустина. Это в тему медицины как раз. Одной строкой хочу сказать.
5: В детстве. Ну, не самое прям богатое детство было, если честно. Но я очень сильно любил и хотел, и мечтал, короче, о Денди. И, все, что я собрал, скопил, там, что-то бабушки с дедушками подарили мне. Я пошел на рынок и купил картридж для Дэнди.
4: Вот! Хотя самого Дэнди у тебя как бы даже в ближайшей перспективе не
5: появилось. И не планировалось. Но я рассчитывал, может, к друзьям схожу, у кого
4: тебе
5: есть,
4: же,
5: поиграю.
4: Вот, тебе же от того, что у тебя хотя бы вот этот картридж есть, уже сердце, да, грело эта штучка?
5: И мне родители подарили, представляешь, Дэнди. Ну, папа там вернулся из... Здрасте, из России, заработков, челночили, как могли, выживали, но...
4: И купили Денди?
5: И привезли. Ну,
4: вместо того, чтобы целый год свою семью кормить.
5: Не оригинальный там.
4: Все сидели в Денди играли.
5: Да, я, знаешь, я рубился в
4: танчике. Да в тебе Денди сомневаюсь.
5: Вообще игроман, почему?
4: Ладно, потому что Денди во всем виновата.
5: Да.
4: Понятно. Ладно, я шучу. По поводу травматизма хотела одной строкой сказать. Тут Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Мишустина заявила, что травматизм входит в число ведущих медицинских проблем в России. На самом деле, тут страшная статистика. Вы знали, что, во-первых, и во всем мире, и Россия в этом списке тоже имеется, травмы занимают третье место среди причин смертности населения. Вот так вот. То есть, по сути, никаких хронических заболеваний у человека нету, живет себе припеваючи, а потом получает какую-то травму, его просто не становится, ну, в смысле, умирает.
5: Даже видел где-то табличку эту, что в европейских странах, в Америке, на первом месте по смертности это онкологические заболевания.
4: У нас сердечно-сосудистые.
5: На втором сердечно-сосудистые. У нас, наоборот, на первом сердечно-сосудистые.
4: Да.
5: Онкологические, по-моему, даже в топ-3, не там входит. Не в четвертый, типа, место. Там,
4: ну, травматизм. Во-первых, у нас сейчас онкологические заболевания в стране выявляют на ранних стадиях очень быстро, часто и много. И вот, когда читаешь новости, что в России там выявили в разы больше онкологии, чем годом ранее, все такие: ужас, мы стали чаще там болеть. Нет, просто у нас диагностика вышла на новый уровень, и теперь находим мы просто на ранних этапах часто и много, и это круто же, что выявляем.
5: А врачи уже давным-давно утверждают, что человеческое тело само по себе может и 200 лет жить. Ну, сам человек может 200 лет жить. Но есть необратимые возрастные изменения, с которыми мы рано или поздно столкнемся. Это либо онкология, это либо болезнь Паркинсона, либо какие-то старческие вот эти
4: моменты.
5: Ну, типа,
4: если бы этого не было, жили бы 200 лет.
5: Если бы этого не было, жили бы 200 лет. Сейчас, ну, если хотим, конечно, да, главная задача человечества — это научиться бороться с этими возрастными изменениями. Я не знаю, нет, возможно. Вот у нас Гамалея разрабатывает же вакцину от онкологических заболеваний.
4: Сразу
5: в частности, три. Меланома. В
4: сразу
5: частности,
4: три.
5: Это сейчас они три новых разрабатывают,
4: да,
5: вакцины. Но они от рака кожи, допустим, разрабатывают вакцину. Сейчас, в ближайшее время, говорят, ну, это, по крайней мере, Александр Гинзбург заявил, вот, руководитель института имени Гамалеи, говорит, что будем работать над созданием вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.
4: И... Это, кстати, самый популярный, ну, как не популярный, это самый распространенный рак у мужчин в России. Вот этот. Самый распространенный.
5: Уже применяют препарат для лечения меланомы на пациентах, и до конца года 20 человек,
4: да,
5: еще получат. В апреле был первый случай.
4: Да. Вот. Мы про этот говорили случай.
5: Я думаю... Ладно, это шутка. Молодцы. Просто красавчики наши врачи, ну, наши исследователи, наши,
4: да,
5: там, медицинские сотрудники.
4: Они первые в мире
5: ученые
4: это сделали.
5: Но
4: и продолжают работать в этом
5: направлении. У меня мысль появилась. Может быть, таким образом хотят просто сделать так, чтобы мы по 200 лет жили.
4: И что плохого?
5: А на пенсию выходили в 150.
4: Ну и славно. Ну и будем. Если мы будем...
5: И работали до 150.
4: Да и классно, знаешь, же. Если мы реально будем до 200 лет жить, что бы на пенсию в 150 не выйти? Я только за. Вот в завершении как
5: то
4: раз...
5: То есть ты родился...
4: Да, 150 лет работаешь, а потом...
5: Не хочу в школу, ты это...
4: Кстати, но если мы будем жить до 200 лет... Если мы будем жить до 200 лет, в школу мы тоже будем лет в 15 только идти в первый класс. Ну, жизнь-то растянется ж сильно.
5: Ну да, первоклашка 15-летняя, с бородой. Марья Ивановна, можно выйти? Куда, в туалет? Нет, покурить вот это,
4: да. Ну а что, завершая всю эту историю, связанную с медициной, хочу рассказать, опять же, про позитивный опыт Москвы. Мне нравится, как у них там в Москве все развивается. Хотелось бы, чтобы в регионах тоже были такие возможности. Короче, у них в центре Москвы открываются сейчас павильоны здорового долголетия. И там абсолютно любой желающий, ну, старшего поколения люди.
5: Может продлить жизнь.
4: Может, ну, по факту, кстати, да. Но, во-первых, там можно бесплатно пройти экспресс-диагностику всего организма. Буквально за 15 минут биологический возраст вам проверит работу сердца, уровень стресса, состав тела. Будут там еще и всевозможные мастер-классы, например, даже нейрофитнес для тренировки памяти и внимания. Будут какие-то физические тоже упражнения и так далее. И по итогам этого обследования каждый получит персональные рекомендации. Так что те, кто будут этим летом в Москве, пожалуйста, воспользуйтесь на ВДНХ.
5: Ну, ты уверена, что это для нас можно? Мне кажется, там прописка московская.
4: Да, ну...
5: Это же не в рамках московского долголетия.
4: Здоровое долголетие называется,
5: ну,
4: павильон.
5: Ладно, тогда ладно, тогда зайдем.
4: Надеюсь, уж не откажут. А если откажут, вы нам сообщите. Мы про них скажем, какие они нехорошие. Все только для своих. Рекламу у нас дали. В середине часа вернемся. Буквально через 6 минут.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД.
3: aids-86.info.
0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А у нас, кстати, в России рекордный спрос на среднее профессиональное образование.
2: И перед тем, как мы перейдем на тему образования, я хочу подвести итог, да, всего, что мы тут высказывали по поводу ученые-не ученые, тревоги там и все такое, мечты. Но есть просто комментарий от слушателя. Алла пишет: вечер добрый.
1: Здравствуйте, Алла.
2: Вот поэтому ученые и забили тревогу перенаселения. Если есть исследование, или это просто теория про 200 лет жизни, это прям заявление даже наших российских ученых. У меня вот была такая информация, по крайней мере, если найду, то
1: нет, заявление-то есть, и теоретически это действительно правда, но когда человечество будет жить по 200 лет, мне кажется, это прям не в ближайшем будущем. С другой стороны, у нас ВЦИОМ проводил опрос, это было вот буквально в прошлом месяце. Я его не стала брать в эфир, мне не хватило времени тогда, вот сейчас вспомнила. Можно даже найти легко это исследование в интернете, но ВЦИОМ спрашивал россиян, верим ли мы в то, что средства от неизлечимых, ну, короче, какая-то универсальная вот такая таблетка от неизлечимых болезней, которая дала бы человеку жить там до 150 лет и больше, насколько мы верим в это? Больше половины россиян уверены, что это произойдет уже в 21 веке. То есть до конца века, в котором мы сейчас с вами живем, человечество к этому придет, в это верит абсолютное большинство россиян, почти 80%.
2: Я, знаете, больше скажу, вот я, например, сейчас так бегло посмотрел по ссылкам, разные источники говорят по-разному, но в частности еще в осенью прошлого года РБК писали о том, что президент Владимир Путин на конференции, посвященной там продолжительности жизни в том числе, допустил, что человек сможет жить до 150 лет. Я вот помню эту новость, я тогда немножко испугался, если честно. Но, тем не менее, да, пишет, например, один источник. Ну, можно ссылаться, нельзя, не знаю, парламентская газета.
1: Конечно.
2: Это серьезное
1: издание
2: федерального собрания.
1: Парламента, по сути.
2: Что в мире, это я цитирую сейчас, это, знаете, когда 3 дня назад вот было, в мире уже родился человек, который может прожить до 200 лет.
1: Да.
2: И, ну, сейчас это, знаете, когда 3 дня назад вот было, в мире уже родился человек, который может прожить до 200 лет.
1: Да.
2: И, ну, страшно, да?

0: такое желание. Я бы, вот, ну, если условно 150, это то же самое, что наши, не знаю, там 60. И все зависит от того, как ты себя на протяжении жизни ведешь, чтобы свой организм максимально все-таки в хорошем состоянии сохранить. Я бы с удовольствием прожила 200 лет. Вообще с превеликим.
1: Также, например, полгода назад есть НСН, Национальная служба новостей. Вот такой вот источник. Они писали о том, что российские ученые создадут первый этический кодекс бессмертия, который там будет предполагать, ну, определенные рекомендации в себе содержать по отношению к людям, которые перевалили за столетний рубеж. Допустим, вот есть же эвтаназия такое, да, когда человек, я устал, я ухожу. У нас же в России это как будто бы прям незаконно вообще ни разу. Хотя и некоторые страны, те же западные, они активно пользуются этим. По-моему, даже было судебное дело, там родители судились с дочкой, которая подала, причем у нее не было объективных причин, ну, типа, здоровый человек, у нее не было там супер каких-то сложных диагнозов, инвалидности, боли. Она просто сказала, я не хочу жить. В суд подала на то, что она готова к эвтаназии. Суд ей это дело одобрил, и с ней родители судились в суде. Они не хотели, чтобы она лишала себя жизни.
0: Простите, но она на это настояла. Прости за грубый вопрос, а других способов нет, что ли, уйти из этого мира? Почему она через эвтаназию захотела?
1: Ну, человек — это вообще такая до конца, по-моему, неизученная субстанция. Есть тоже пример. Одна американка лишила себя зрения.
0: А, это я помню. Это жуткая история. Она же вот, по-моему, в этом году была эта история, да?
1: Просто потому, что идентифицировала себя как незрячего человека.
0: Да, да.
1: Ну, типа, захотелось ей.
0: Я чувствую, что я родилась с глазами, хотя должна быть незрячей. Вот так она говорила, и сама лишила себя добровольно зрения.
1: И вот такие приколы, это, ну, типа, реалии жизни.
0: Понятно, что новость, понятно, что с Запада это новость.
1: У нас в России не хотят идти по этому пути, чтобы разрешать человеку ложиться на операцию по самовольному лишению себя зрения. И для этого вот эти вот кодексы создаются. Но в целом разговоры о том, что человек в теории всеми правдами и неправдами, если он избежит всех возрастных изменений, которые неизбежно сейчас, да, к человеку относятся.
0: Мог бы дожить
1: и до 150-200 лет.
0: А теперь тема образования, которую я начала уже и никак не могу закончить.
1: Ну, я же не все дочитал, если честно. Тут пишет Олег, что я в детстве увидел танк на батарейках, мама просил, не купила. Но зато племяннику купил.
0: Вот, как
1: уже
0: раз
1: когда взрослый стал.
0: Хотела сказать, Олег, вы же сейчас
1: чтобы себя увидеть
0: сами из детства себе можете купить любой танк на батарейках. Хорошо быть взрослыми, да? Все вот эти тортики, игрушки, которые в детстве не могли позволить себе, можно сейчас лихвой просто. К сожалению, уже не надо, да, половину из того, что в детстве хотели.
1: Вот интересное предположение, вообще тезис от Михаила пишет. Не нужно тратить деньги на какие-то там исследования. Просто начните людей обеспечивать продовольствием хотя бы правильным. Тем, которые в дореволюционные времена были. Ну, там, чистейшее, не знаю, мясо от коровушек, которые луговой травкой питались, знаешь, без всяких там добавок, без всяких заменителей, без всяких подсластителей и химозы. И тогда до 100 лет мы точно все доживем.
0: А у нас, кстати, россияне как будто бы сами уже понимают, вот эти все пищевые привычки меняют. Потому что сегодня читала новость, реально вот свежайшая сегодняшняя история. Россияне сейчас массово отказываются от колбасы. Прикиньте, она в этом году, ну, если сравнивать с прошлым годом, мы с вами более чем на 10% снизили потребление колбас.
1: И сейчас тренд появился на создание домашней колбасы. То есть покупают курицу, там специально ее термически обрабатывают, перемалывают и как бы в пакеты замораживают. И вот типа докторская колбаса.
0: Ну, из мяса.
1: Да, да. Вот. Ну, из домашних хотя бы, по крайней мере, ингредиентов.
0: Короче, не только колбасы. Мы стали и сардельки, и сосиски. Вот это все в совокупности стали брать меньше, покупать. И как раз-таки одной из причин снижения интереса именно к колбасным изделиям эксперты называют отношение к продукции. То есть мы меняем свое отношение, все чаще мы читаем состав, например, какие ингредиенты входят. Я, кстати, про это уже много раз говорила, что когда я попыталась родителям купить колбасу с более-менее нормальным составом, мы с папой пришли в магазин, я говорю, пап, здесь нечего покупать. Но меня не устроил ни один состав, потому что 90% колбас на первом или на втором месте идет мясо механическое, обвалки, а это все-таки не то, что хотелось бы в колбасе видеть, потому что это не свининка, говядинка в чистом виде. Это
1: не филе. Ну, давай так, это не филе.
0: Это все, что...
1: Это механическая обвалка.
0: Все, что да, негоже нам, пожалуйста, вот туда.
1: Ну, не обязательно все, что негоже.
0: Ну, там все подряд. все подряд в этом. Там даже иногда

0: не мясо вообще.
1: Не, ну просто...
0: Какие-то части тела.
1: Механическая обвалка — это не прям что-то страшное. Просто имеется в виду, что это не повар стоит ножом, филе отделывает от костей. Это все-таки делается специальными аппаратами, которые там...
0: Ну и туда...
1: Где-то что-то перемелится, где-то...
0: И не только филе, то там перемалывается, правда, ну и... Все подряд, короче. Ну так вот, когда мы нашли одну единственную колбасу, где не было в составе этого мяса механической обвалки, а только свинина, говядина, куриное филе и какие-то там стабилизаторы и прочее, я такая, господи!
1: Господи, что, забыли написать?
0: Неужели хоть одна? И мы в итоге
1: дорогая.
0: Ее взяли. А?
1: Дорогая?
0: Ты знаешь, нет. Она не сильно отличается от тех, которые...
1: Ну и где гарантия,
0: что... Я тебе больше скажу. Вот эти, по которые рекламируют по телевизору. Я не буду называть бренд, естественно, это же такая жесткая антиреклама будет. Но его вот по телевидению федеральному рекламируют как исключительно бренд для детей. Вот они прям упор делают, что покупайте вашим детям вот наш бренд колбасный, да? И там дети у них в рекламе, и все, и детям это нравится, и все такое. Вот почитайте состав этих колбас. Да я бы такую своему ребенку точно не купила.
1: Детям это нравится, это вообще не аргумент. Детям нравится иногда то, что сам никогда не купишь.
0: Да я понимаю.
1: Ну, к примеру, вот мороженое спроси у любого 7-летнего ребенка. Хочешь мороженое? Он скажет, хочу. А какой ты хочешь мороженое? А вот это я хочу, фруктовый лед. Какой? Это просто кусок льда с красителем и ароматизатором. Но детям нравится. И что теперь?
0: Нет, я к тому, что они рассчитана эта реклама, в том числе на детей, чтобы дети, когда были в магазине, попросили у мамы купить именно эту колбасу, потому что она типа вкусная. Вот по телевизору видел все такое. Там такие же дети, как я, в этой рекламе снимают. Но это же у детей так срабатывает. На них вот эти прямые рекламы, в отличие от взрослых, действуют вот прямо линейно. Так вот, у этих колбас как раз, вот если сравните составы в магазине, вы сами можете это сделать. У них самый, как мне кажется, неприятный состав. Ну вот прям я бы такое детям точно не купила. И еще один момент хотела сказать.
1: Я тут хочу сказать.
0: А, вспомнил, подожди, говорю. Есть один магазин продуктовый, довольно популярный, это крупная сеть, сетевой магазин. Не буду говорить, тоже это уже какая-то реклама получится. Но у них есть свой бренд сосисок. То есть они под своим брендом. Не совсем под ним, но, ну то есть это не название прям магазина в названии сосисок, но их бренд. Завуалированно говорю, но может, это и поймет.
1: Очень сильно я что-то уже запутался.
0: Короче, в одном сетевом магазине продаются сосиски, которые прям тоже написано, что они вроде как для детей. И у них там они выходят под брендом этого, который создан этим магазином. И вот там состав, хотя они стоят меньше 100 рублей за упаковку, реально меньше сотки, но у них состав очень хороший.
1: Понятно.
0: Это я к тому, что не обязательно...
1: Это к тому, что написать можно все что угодно, да?
0: Это я к тому, что не обязательно дорогая колбаса, это хороший состав. Как правило... Вообще нет. Читайте состав, это важно.
1: А я хочу сказать, ого, ничего себе, вот это да, кого я вижу. Добрый денек, Мариша и Тимурчик, рада вас слышать. Вот такой почерк.
0: По почерку, это Ирина.
1: Ну да.
0: Ирина, где вы пропадали? Мы вообще тут на днях как раз вспоминали. А где у нас Ирина из Урая? Так давно не писала. Скажите, что вы были в отпуске, вернулись счастливы, довольны, загорелы.
1: Теперь можно и увольняться.
0: Дождались.
1: Ладно, Георгий написал. Марина, берите исследование в ЦОМ в эфир. Не зря же они работают. Не зря же они по 3 раза в день мне звонят. Я трачу на них время,
0: Георгий,
1: чтобы отвечать.
0: Георгий, мне тоже сегодня звонили. Прям реально была надпись, высветилась на телефоне. В ЦОМ исследование, что-то там научное.
1: Общественного мнения, да.
0: Да, и я такая, знаете, у меня просто в этот момент, мы уже практически перед эфиром это было. Мне так было некогда с ними болтать, было много работы. Но я так пожалела, что у меня нет этого времени. Я с удовольствием с ними пообщалась. Потому что я регулярно вот этих исследований рассказываю в эфире, думаю, хоть бы в одном поучаствовать, но вот пока не получается. Спасибо, Георгий, за рекомендацию. Я, на самом деле, очень часто исследования в ЦОМ в эфир приношу вам. Не все, конечно, но процентов, мне кажется, 60 точно. Ну, или 50. Так вот, по поводу тренда на то, что мы колбасы стали меньше брать, во-первых, изучаем продукцию, ну, состав и так далее, а во-вторых, у нас увеличились продажи мяса. То есть мясо стали брать больше, колбасы меньше. Это тоже тренд на здоровое питание.
1: Легендарно хороший комментарий.
0: Угу.
1: Пишет Михаил. Вот хоть что пишите на колбасе.
0: Но
1: если кошка не ест, то и людям нельзя. Не сможешь же поспорить.
0: Это очень хороший такой маркер.
1: Кому-кому, а кошкам ты доверяешь?
0: Да, ну они правда всякую ерунду не едят.
1: Ну, неправда, Вискас едят, я бы вот не стал вот честно. Ну, я имею в виду китикет, это неважно,
0: ну,
1: что.
0: Ну, давай будем честными. Там же кладут такие добавки, что кошка не может не есть. Это очень вкусно пахнет ей. Понимаешь? Дело не в составе, а в ароматизаторах всевозможных.
1: Честно говоря, даже мне иногда вкусно пахнет. Вот иногда консервы для людей не так вкусно пахнут, как консервы для кошек, если честно. Ну и по составу, кстати, у нас похуже, вот, если почитать.
0: Ну или примерно одно и то же. По крайней мере, мы с Тимуром наблюдали однажды в сетевом магазине консервы для кошек, и даже это не консервы, это был паштет. Короче, паштет для кошки и паштет для людей.
1: Там что-то паштет для кошки 50 граммов, 100 с лишним, там что-то, ну, рублей, а паштет для людей гораздо дешевле, и такая ерунда в составе, я вообще в шоке.
0: И ты вот стоишь и думаешь, да...
1: Попробовать, не попробовать, да?
0: Интересно, а вот этот паштет для людей за копейки, кошка-то будет есть? Вообще не факт. А я, между прочим, хотела про образование поговорить. У нас тут российские колледжи говорят, что никогда такого наплыва не было абитуриентов. В этом году абсолютный максимум. Ну, в целом, там есть что обсудить, не только про колледжи. Давайте после музыкальной паузы, рекламы вернемся, да, и расскажем.
2: Свои люди. Реклама. Привет. Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка. Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мне сегодня позвонил в ЦИОМ, пишет Алла, и я впервые ответила на все вопросы.
2: Ух ты! Алла, напишите, какая тема была для разговора, потому что я уверена, если вам позвонили, мне, наверное, с той же темой звонили, потому что, ну, типа, югорчан, наверное, опрашивали как-то территориально. Возможно. Мне... В первой половине дня, да, вам до 2 часов дня позвонили?
1: Говорит, я подумала, бедная женщина, скольким людям она повторяет одни и те же вопросы. Наверное, ей во сне видится, как она задает одно и то же и получает одни
2: наверное.
1: И те же ответы.
2: Но с другой стороны...
1: Скорее всего, нет, скорее всего, да, скорее всего, может быть.
2: А, такие ответы, тогда неинтересно. Я-то думала, там можно более развернуто отвечать.
1: Я так понимаю, что общались про политические какие-то моменты, по крайней мере, один из вопросов, как вы относитесь к президенту. Но это, знаете, иногда формируется рейтинг одобрения
2: это
1: президента.
2: Это не иногда. Давайте начнем с того, что...
1: Министерств, депутатов, чиновников.
2: И партий. Это еженедельно. Отдельные исследования. Их на самом деле не только в ЦИОМ проводят, еще и фонд «Общественное мнение». И я даже, знаете, иногда сравниваю, поскольку подписан на почти все социологические службы, даже на одного иноагента. Интересно смотреть, какие темы он опрашивает у россиян. Так вот, фонд «Общественное мнение» и в ЦИОМ, они проводят аналогичный опрос про доверие к президенту, к правительству и к партиям, про вот есть доверие, а есть...
1: Одобрение.
2: Скажи, да, вот, одобрение. Кстати, это разные вещи для россиян, потому что вы можете доверять, но не одобрять. Вы можете одобрять, но не доверять. Как правило, результаты об этом говорят. Я думаю,
1: они разные, да. Они не прям, чтобы кардинально отличаются, типа 30%, 70%. Там есть погрешность определенная.
2: Ну, иногда погрешность больше 10%.
1: 72 и 66. Вот такое, да, бывает.
2: Ну, это же 10% это много, мне кажется. Так вот, вы можете, например, сказать, что я одобряю деятельность того или иного там человека или организации, но не доверяете.
1: По-моему, наоборот.
2: Да, наоборот. Доверяю, но не одобряю. А я не понимаю, как это можно разделять. Вот если ты...
1: Ну, смотри, вот я... Вот человек, например, да? Ты мне доверяешь как человеку, например, как близкому человеку?
2: Да.
1: Ну, я сейчас пойду драться с коллегами. Ты же не одобряешь это.
2: Нет.
1: Но ты же мне не перестанешь доверять после этого.
2: Хорошо. А можно в обратном... То есть доверять... Ой, одобрять, но не доверять.
1: Можно.
2: Это
1: вот
2: как?
1: Я, например, плохой человек. Пойду драться с коллегами.
2: Да.
1: Ты скажешь, давай, наваляем там. Но при этом ты мне не доверяешь, потому что я мутный.
2: Ладно, у тебя странный пример. Зачем вообще кому-то пойти навалять?
1: Ну нет, просто житей... Ну, первое, что
2: сейчас
1: в голову
2: все
1: пришло...
2: коллеги напряглись.
1: Да, никто уже все дома уже сидят все. Не про это. Я тебе простейший пример.
2: Я поняла.
1: Все, забей. Можно дальше по комментариям? Мы сейчас до конца часто ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Договорю. Вот этот фонд «Общественное мнение» в ЦИОМ проводит одни и те же опросы. Я сразу в них результаты, и могу сказать, что они не сильно отличаются, что мне наводит мысль, что в целом, наверное, это как пример как раз срез нашего общества и объективная более-менее оценка. Все.
1: Товары, пишет, о, два Георгия пишут, причем по одной и той же плюс-минус теме. А это Георгий Сургутский.
2: Так.
1: Товары, которые идут под брендом магазина, выпускаются под маркой СТМ, собственно, торговая марка, и часто продаются ниже себестоимости, как, например, выпечка в магазинах.
2: Да, но там, знаете...
1: Ну это... вот и все. Георгий, который томский, пишет, Тимур прав. Yes.
2: В чем?
1: Мясо механической овалки, это не что-то криминальное.
2: Да нет.
1: Даже ГОСТ допускает такое мясо.
2: Конечно,
1: допустим,
2: допускаю.
1: Есть тушенка из курицы, там мясо мехобвалки. ГОСТ, причем на эту продукцию, еще с советских времен, получается, не все, что из детства было качественное, по вашему мнению,
2: нет,
1: Марина?
2: Нет, я не так считаю, но я думаю, что мясо механической обвалки уж точно не должно стоить дороже мяса филейной. А у нас зачастую в магазинах вот такая ситуация. А почему? А зачем? А для чего?
1: И по поводу вот
2: и опять
1: опросников...
2: же, если есть выбор, как будто бы лучше без него или нет. Но это мой выбор.
1: По поводу опросить. Ну, Марина, ну ты как себе представляешь? Сейчас все мясо, по сути, механическое обвал.
2: Не
1: ну, не стоят вручную,
2: не
1: сейчас
2: все.
1: Не отрезают там хвосты и пятаки от татуищ. Ну, что ты начинаешь?
2: Я нашла несколько брендов.
1: Значит, пишет Георгий, что ответы на вопросы там да, скорее нет, нет, затрудняюсь ответить. Развернутых ответов нет. Это специально делается для того, чтобы не было субъективизма.
2: Угу.
1: Вот, например, там спросят, а как вот вы оцените, скажете? Ну, вообще там в целом на 50%, там 51%. Ну, угу. Это как охарактеризовать?
2: Я понимаю.
1: Нужна четкая классификация. То есть ваш ответ, он должен попадать в конкретно заданную категорию, чтобы потом можно было делать какие-то выводы.
2: А мне однажды звонила социологическая служба, наша окружная, они вот именно по округу проводили опрос. И, кстати, когда я начала там высказывать свои какие-то личные оценки, а это тоже такие темы, знаете, общественно значимые, социальные, политические, обсуждались. И когда меня спросили о чем-то, я такая: подождите, мне тут есть что сказать. Во-первых, девушка меня любезно выслушала, хотя я понимаю, что ей это не надо. Она сказала: знаете, это не предусмотрено в рамках опроса, но если хотите, я в конце запишу это как дополнительную информацию. Я говорю: обязательно запишите. Вот так.
1: Сергей пишет: а тогда из чего вообще все дешевые сосиски делают? Наверное, там и рожки, и ножки, и вот это я читать не буду, что там еще за запчасти добавляются туда, и хвост в конце.
2: Я тоже так считаю. Я считаю, что в мясе механической обвалки может все что угодно лежать.
1: Ну и что, это мясо, мясо, белок, белок.
2: Ну в целом,
1: питательно,
2: да.
1: Питательно.
2: Да. Я не говорю, что это какая-то отрава. Да, это реально питательно. Все, что вот там перечислено, это все можно съесть. И организму ничего от этого не будет.
1: Китайцы, туристы китайские, я приезжая в Россию, наверное, радуются, говорят: наконец-то, свое, родное, вот это вот все, что мы любим.
2: Даже больше скажу, например, в той же шкуре или в каких-то других частях тела есть то, чего не встретишь в мясе. Ну, какие-нибудь там коллагены условные, может быть, даже клетчатка, опять же. Не знаю. Ну, короче, наверняка там есть какие-то вещества, которых нет в мясе.
3: Наверняка.
2: Да. Так что это я не говорю, что это плохо и не полезно.
1: Так вот, те, кто вот отвечает, например, в целом, Алла, допустим, говорит: честно, в связи с ситуацией с мошенниками я вообще не хотел отвечать на звонок, потому что боишься, а вдруг и там мошенники. Угу. Просто, знаешь, хватит тебе доверия, ляси-васи, туси-баси, это опрос.
2: А потом уже три цифры говоришь.
1: А потом через 10 минут тебе перезванивают и говорят: вы случайно не общались сейчас ни с кем по телефону, подозрит? Ты говоришь: да.
2: А это были мошенники.
1: Скорее всего, пока вы общались, висели с ними на линии, они взломали ваш телефон, зашли в ваш банк и прямо сейчас переводят деньги, поэтому давайте быстрее блокировать карту.
2: Такое
1: скажите
2: часто,
1: три цифры.
2: Это распространенная схема.
1: Вот такие вот у меня цифры. И все. И вот я вот иногда реально задумаюсь: а как люди попадаются? Да вот так. Я бы, наверное, не попался бы, но...
2: Короче, если вам когда-нибудь позвонят социологические службы, а
1: после интересно них... же, а кто же там звонит? Прям интересно же.
2: Нет, так, пожалуйста, вы можете отвечать на вопросы, но если после них будут звонить и спрашивать. Было, было. Вот это уже точно мошенничество.
1: Ладно, а Ирина из Урая, которая пишет: я была на Кубани, там не было возможности вас послушать, интернет постоянно глушили, даже в Сбер не зайти было.
2: Ох. Но мы так и подумали, что вы были в отпуске. Кстати, вы заметили, да, регулярно ездите на Кубань отдыхать. Это же круто. У вас там, наверное, уже образовался целый круг знакомых. Наверное, уже какие-то свои люди там появились.
1: Там и родня, может, живет что-то.
2: Ну, если родня живет на Кубани, сам Бог велел ездить отдыхать именно туда, в Краснодарский край. Но мы за вас рады, что у вас случился отпуск. Потому что каждый раз, когда слушатели, которые пишут регулярно, ну, хотя бы там раз в неделю, а потом надолго пропадают, мы начинаем уже переживать, все ли хорошо. А вы отдохнули, и это прекрасно, это здорово. И здорово, что вы с нами теперь снова на одной волне. А я ведь так вам хотела сегодня рассказать новости из сферы образования. Я уж не знаю, почему у нас тема сосисок так зацепила. Я не успела, мы с вами 7 минут сосиски обсуждали.
1: А я даже не успел зачитать все комментарии, я просто вижу сразу, наверное, человек 6 пишет, что-то печатает. Печатайте, но это тогда уже завтра продолжим, потому что уже 7 часов, и нам нужно выходить с эфира, уступать выпуску новостей и в целом прекрасной музыки.
2: Да, но если вы сейчас, я вижу, как 3 человека перестали печатать. Не-не, вы пишите.
1: А, ну ладно.
2: За эфиром обязательно прочитаем, а если актуально будет завтра, то и в эфире завтра уже.
1: Пока что не прощаемся, пока что говорим до завтра.
2: Темы образования мы тоже завтра обсудим, потому что я правда хочу ими поделиться. Во-первых, кстати, вот чтобы у вас уже завтра был интерес, у нас в России филологи назвали самое труднопереводимое русское слово. То есть то, которое иностранцу практически невозможно объяснить, что оно значит. Это только русский человек поймет.
1: Бесперспективняк.
2: Нет. Вот завтра расскажу. А вы, пожалуйста, чур-чур, не гуглите. Все вам сама хочу рассказать.
1: Хорошо.
2: На этом будем прощаться, а завтра услышимся. Я вам расскажу и про это слово, и не только. У нас всегда для вас много информации. Тимур Полунин, Марина Штейник, вы свои люди.
1: Ну, пока-пока.
2: В 3 часа дня завтра здесь, в эфире Радио Игра, будем вас очень-очень ждать. Хорошего вечера и до завтра. Пока.
1: Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск соберет представителей стройкомплекса со всей Югры. На югорских трассах появится больше камер фото-видеофиксации. Медучреждения округа внедряют новую практику теле-ЭКГ. Югра готовится к главному событию строительной отрасли. Завтра в Ханты-Мансийске пройдет форум «Города Югры. Архитектура. Люди. Характер», приуроченный ко дню строителя. Его участниками станут застройщики, архитекторы, представители власти и ведущие эксперты России. В программе три тематических блока. Собравшиеся рассмотрят стандарты проектирования объектов социальной сферы Югры, детских садов, школ и медучреждений. Обсудят проекты создания комфортной городской среды, а также макроэкономические тренды рынка недвижимости до 2030 года, внедрение искусственного интеллекта на стройплощадках и технологии, помогающие снижать стоимость жизненного цикла зданий. Во второй половине дня на базе филиала Национального центра России состоится круглый стол губернатора Югры Руслана Кухарука и торжественная церемония награждения лучших работников стройкомплекса. Югра усиливает безопасность автодорог. Заместитель губернатора округа Азат Ислаев поручил подготовить схему размещения дорожных камер по всем магистралям округа. В крупных городах комплексы должны появиться не только на въездах, но и на основных перекрестках. Такое решение приняли на штабе по дорожной деятельности. Причиной послужила тревожная динамика аварийности. За 7 месяцев в ДТП погибли 82 человека. Годом ранее за тот же период было 52. Выросло и число автоаварий – 623. Против 610. Как сообщает стройкомплекс Югры, сейчас в регионе работает 320 комплексов фото-видеофиксации, еще 12 на федеральных трассах. Но на 8 территориях таких систем нет совсем. Этот пробел и должна закрыть новая схема. Ее к 1 октября подготовит профильный департамент совместно с госавтоинспекцией, а затем внесет предложение в правительство Югры. Кроме того, главы муниципалитетов, где увеличилась аварийность, разработают локальные планы по снижению числа ДТП и представят их губернатору Руслану Кухаруку на комиссии по безопасности дорожного движения. В Югре внедряют важный медицинский проект, направленный на оперативность и экономию времени при оказании помощи. Речь о внедрении системы дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм. Эти процессы уже доступны сотрудникам станции скорой помощи в Ханты-Мансийске. Здесь запустили 4 телемедицинских ЭКГ-аппарата, а выездные бригады прошли необходимое обучение. Теперь при подозрении на инфаркт или другое острое сердечно-сосудистое заболевание результаты ЭКГ за считанные минуты поступают в референс центр при региональном сосудистом центре, где специалисты дистанционно анализируют исследования и отправляют заключение не позднее, чем через 10 минут. Если пациенту потребуется госпитализация, стационар получит данные еще до прибытия скорой помощи. Это позволит врачам заранее подготовиться к лечению. И последнее. Отличные новости для пользователей национального мессенджера Макс. Он стал полностью бесплатным для трафика. С августа звонки, сообщения, файлы и все цифровые сервисы платформы больше не расходуют гигабайты. Даже если пакет мобильного интернета закончился, мессенджер останется доступен без ограничений. Решение поддержали Минцифры и ведущие операторы страны МТС, Мегафон, Билайн и Т2. То есть мессенджер будет работать у их абонентов независимо от тарифа. При этом Макс – это не просто приложение для переписки, а целая российская экосистема. В одном месте защищенные чаты, госуслуги, платежи через СПБ, мини-приложения и каналы. Удобно, функционально и все под рукой. Отмечу, развитие национального ресурса ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио Югра.

Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет.

0: хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 2055. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-03-629-41-30-04-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей

Сразу при заключении контракта 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 00 55. Сургут.

0: mamadeti.ru. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Даша, не плачь, кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радио «Югра». Главное, главное окружно. Радио «Югра». Главное, главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.